0: На самом деле было так. Было два варианта развития событий в сценарии, и они мне оба нравились. Так же, как у меня было два актера на главную роль. Горбатов и еще один замечательный артист, которого я обязательно буду снимать, потому что мне он очень нравился во время проб. Также в какой-то момент было два варианта поворотного момента, очень важного для фильма. Вот этот поворот, он нес очень важный смысл в картине. Или тот, или иной. Вот было два варианта написано. Здесь я попросил Костю сказать мне, что ему ближе, как герою, в чьей жизни происходит этот поворот.
1: А он исполнял профессора, который, собственно, через которого многое происходит, мягко говоря.
0: Да, профессор Гейгер, да, профессор Гейгер. Ну, собственно, там очень трудно сказать. Вот там есть три роли, которые все главные. То есть роль Горбатова, роль Даши Кукарских и роль Кости Хабенского. Вот это три... И, в общем-то, можно любого человека поставить на, как бы, на первую строчку, да, там, в главных ролях можно любого, их можно всех поменять местами.
1: Первый уикенд у фильма был, по-моему, очень хороший сбор, там, под 80 миллионов, а потом пошло на спад. Вас это удивило неприятно, что так...
0: Нет, меня это не удивило, потому что на самом деле нельзя смотреть на кино сквозь призму кассы. В советское время, с одной стороны, были «Пираты 20 века», а с другой стороны...
1: Супер-блокбастер.
0: Да, были фильмы, как «Родня» Михалкова и там, я не знаю, фильмы по классике, которые не собирали столько денег. Потому что если смотреть на жизнь сквозь призму кассы, и это, в общем, сегодня делают наши продюсеры, я их понимаю, потому что мы живем в капиталистическом обществе, поэтому у нас, в общем-то, на экране сказки, сказки, сказки. Почему? 6+. 6+, это значит, как только у тебя 18+, ты фактически отрезал половину аудитории. Ну, просто основные мувигоеры, то, что называется по-русски, это молодежь там до 40 лет основные. Вот, то есть 18+, ты сразу пол аудитории, в общем-то, так сказать, зачеркнул. Там 16+, чуть меньше, 12+, чуть меньше, 6+, а если это еще там Чебурашка, я ни в коем случае сейчас не критикую Чебурашку, наверное, это хороший фильм, я просто не видел, вот, то ты бабушку затащишь с удовольствием, потому что бабушка прекрасно помнит старуху Шапокляк там и всю эту прекрасную историю Чебурашки. Вот, поэтому нет, я это ожидал. Но, конечно, продюсеры, для продюсеров всегда это момент очень важный, болезненный, наверное, в какой-то момент. Вот. Но наш продюсер Сергей Катышев, человек достаточно оригинальный, в хорошем смысле одержимый тем, что он делает, успешный телевизионный продюсер, он в какие-то моменты кричал мне: вообще все равно, какая будет касса, давайте делать, как мы хотим, давайте сделаем 3 часа фильм. Но я ему говорю: Сереж, мы сразу отрезаем два сеанса, если у нас 3 часа будет фильм, потому что просто, ну, вот, поэтому меня это не удивило. Конечно, всегда лучше, когда у тебя огромная касса, но в данном случае я прекрасно понимал, в общем, что эта история достаточно сложная, во-первых, во-вторых, она, в общем-то, она артхаусная, хотя мы далеко не снимали артхаус, но она достаточно артхаусная, такая кундеровская у нас получилась, и плюс к этому могли вполне возникнуть сомнения и недовольство у любителей Водолазкина.
1: Ну, они и возникли у части критиков и у части тех, кто действительно фанатеет от книг, от романов Водолазкина и искал, разумеется, зеркальное отражение в кино на экране.
0: Ну, да, ну что же делать? То, что касается любителей Водолазкина, я их понимаю и им сочувствую. Вот. А то, что касается критиков, то относительно критиков у меня такое мнение достаточно, в общем-то, нелицеприятное, потому что, как правило, когда ты видишь этих людей воочию, ты понимаешь, что это те люди, которые не стали режиссерами, не стали писателями, не стали драматургами, и им очень, так сказать, приятно и необходимо раскритиковать то, что делается. Как правило. Как правило, я сейчас не 100% этих людей такие, но, как правило, это, к сожалению, судьба этой несчастной профессии критик. Какой бы критик ни был, музыкальный, театральный или кинотеатральный.
1: А саундтрек там Максим Фадеев делал, и вы называли, если я не ошибаюсь, его третьим соавтором фильма?
0: Ну, нет, у любого кинофильма официально. три автора. Это сценарист, в нашем случае это было несколько человек, даже я при участии, так сказать,

0: помочил ноги в этой воде сценарной. Вот, сценарист, режиссер и композитор. Это три официальных автора фильма, которые получают там авторские права, у которых есть и так далее. Это, во-первых. Во-вторых, ну что греха таить, действительно, Максим Фадеев человек очень непростой, с достаточно сложным характером, но великолепный композитор. Я очень давно его заметил, еще в 80-е годы, в 90-е годы, в начале 90-х, и он мне писал саундтрек к моему первому дебютному фильму «Затворник».
1: 99-го года.
0: 99-го года.
1: На радио «Комсомольская правда» российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский, заместитель председателя Общественной палаты Московской области. Мы говорим о кино и о жизни. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8

0: Это радио «Комсомольск». Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» с Егором Андреевичем Кончаловским, замечательным российским кинорежиссером, сценаристом. Мы говорим о работах, которые были завершены, о работах, которые еще предстоят. 15 лет назад вы говорили, что хотели бы сделать настоящий блокбастер, который посмотрят десятки миллионов человек во всем мире. А вот вы к осуществлению этого желания насколько близко подходили, подошли, подойдете завтра?
2: Не знаю. Я думаю, что, в общем-то, я немножечко остыл к этой мысли, потому что к этой идее или к этой затее. Потому что в настоящем блокбастере режиссер, как правило, не является главной фигурой. Потому что настоящий блокбастер, и вот сейчас...
1: Там продюсер?
2: Там целый ряд факторов, да, то есть это там звезды, продюсер. А сейчас еще, кроме звезд и продюсера, и маркетинга, и кастинга, еще будет искусственный интеллект. Искусственный интеллект, я убежден в том, что будет принимать очень глубокое и непосредственное участие в создании того, что обречено на успех. Потому что блокбастер – это фильм, обреченный на успех. Он просчитан по всем параметрам. Он раньше, до искусственного интеллекта, он проходил через целый ряд глубинных интервью, фокус-групп, масса фокус-групп. Какие ушки должны быть у Шрека? Червячки или там эти самые там раковинки, да? Каким голосом будет говорить осел? Бандераса или, там, я не знаю, Мела Гибсона? Я сейчас называю западные аналоги, потому что у нас по-настоящему делать блокбастеры научаются только сейчас, на мой взгляд, вот, ну, вот последнее время. Вот. И мне перестало это быть интересным, на самом деле, так сказать, просто исполнять...
1: Процесс или как цель?
2: Исполнять эту роль, режиссера блокбастера, за которого все придумано, по сути дела. Все придумано, то есть он приходит...
1: То есть вы приходите и действуете в рамках вам заданных заранее?
2: Конечно. И ты приходишь, говоришь, здравствуйте, ты должен только держать график, быть, так сказать, очень подготовленным, там нету места, большого места творчеству.
1: То есть не творчество, а поток?
2: Нет, это не поток, это очень серьезные большие бизнес-предприятия. Блокбастер, да, то есть фильм, который смотрят миллионы и который должны смотреть миллионы, иначе это полная неудача, полный неуспех. Вот, то есть это провал, если вот вложены такие огромные и деньги, и ресурсы, и время, и все остальное в такой фильм, то его, так сказать, неоднозначное восприятие – это неуспех.
1: Но вот сейчас, после выхода «Одиссеи» Нолана, Илон Маск буквально на следующий день, по-моему, заявил, что он готов переснять вот этот фильм, это кино, как раз с помощью искусственного интеллекта.
2: Нет, ну, на самом деле искусственный интеллект – вещь пока что еще не до конца, я думаю, осмысленная нами, да, то есть искусственный интеллект, безусловно, это и будущее во многом, и это удивительно мощный инструмент в целом ряде индустрий, в целом ряде, так сказать, областей. Вот, например, искусственный интеллект потрясающе придумывает запахи. Вот, то есть, если задавать параметры, то, что раньше у человека вот смешивать там эти столько-то частей орехового масла, столько-то частей там апельсинового, столько частей розового и так далее, понюхал, нет, что-то не то. Это занимало огромное количество времени. Сейчас вот искусственный интеллект это делает за секунды, создает тебе формулу запахов, да, то есть искусственный интеллект, он безусловно займет свое место и в кино, но чего не хватает, на мой взгляд, пока что, и мне кажется, что еще достаточно долго не будет хватать, это человеческой абсурдности и человеческой парадоксальности.
1: Непредсказуемости.
2: Да, человеческого фактора. Потому что мне кажется, что одаренность, если не сказать гениальность, она в неправильности, она в парадоксальности человеческой сущности. Вот. А искусственный интеллект стремится к идеалу. И, ну, конечно, можно задать ему программу, то

0: То есть можно задать прогноз, но это будет искусственно созданная парадоксальность. Мне кажется, что да, вот на уровне, условно говоря, рекламного фильма, 30-секундного, это потрясающая вещь, потому что раньше, вот я много лет провел в рекламе, чтобы создать ролик, требовалось очень много глубинных интервью, фокус-групп, а вот какое слово надо употребить для того, чтобы колготки хорошо продавались. И вот мы никак не могли найти это слово. Потом раз нашли, оказывается, для русских женщин было очень важно слово «мягкие». Колготки для русской женщины. Вот для итальянской мягкие, неважно, а для русской нужно, чтобы колготки были мягкие. Вот. Сейчас это делается очень быстро. Есть еще один момент, на мой взгляд. Ну, это я сейчас говорю не про Маска и Нолана. Я сейчас говорю про вообще искусственный интеллект. Искусственный интеллект все-таки он базируется на определенном мировоззрении, на определенном мироощущении, на определенном цивилизационном комплексе, да, понятий. Условно говоря, они разные, эти понятия, цивилизационные, ценностные, традиционные у нас, у китайцев, у американцев. Это разные все искусственные интеллекты, да, это разные понимания добра и зла. Условно говоря, православный человек и протестант как бы верят в одного и того же Бога. Но только у протестанта, если ты богатый и здоровый, то Бог тебя любит, а если ты бедный и больной, то он тебя не любит. Отсюда лузеры, американская мечта и так далее. А у нас, у православных, наоборот. Вот, и мне кажется, что для России, вот для истинного суверенитета, ментального суверенитета, необходимо свой искусственный интеллект создавать, который не имеет отношения к искусственному интеллекту других цивилизаций. Нам хватит того, что мы базированы во многом в европейской цивилизации, которая к нам пришла через Рим, через Византию, через православие и так далее. Но у нас есть масса других вводных очень мощных. Тюркская, кавказская и так далее. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что наш искусственный интеллект, который, я надеюсь, мы создадим в конечном итоге, мне кажется, что мы несколько отстаем в этом смысле. Вот, он должен нести наши понятия, да, то есть понятия о добре и зле Достоевского, Толстого, а не Такерея и Диккенса и Мопассана. Потому что у Такерея и Диккенса, Голдсмита в английской литературе, у них вот ты был бедный, плохой и все такое, у тебя были мельхиоровые ложки. А прошло какое-то время, ряд событий, и ложки у тебя стали серебряными, и ты купил хороший дом на Бейкер-стрит и так далее. Да, вот там у французов, да, отомстить, да, там Монте-Кристо, отомстить во что бы то ни стало. А наши идеи, да, наши, в смысле, не идеи, а духовные метания, они, безусловно, вращаются вокруг гораздо более глубоких вещей, поэтому нас боятся.
1: Вот это очень интересно.
0: Русских, я имею в виду.
1: Это очень интересно, и поэтому «Одиссей», тот же самый режиссера англосаксонского мира Нолана, совсем иной, чем «Одиссей», снятый в конце XX века режиссера русского мира Кончаловского.
0: Я, если честно, не видел «Одиссея» Нолана пока, наверное. И действительно, мой отец, он, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно глубоко пытался впитать в себя западную культуру, в том числе и во многом, да, культуру Возрождения, тем не менее остался очень русским, на мой взгляд, режиссером во всех его проявлениях. Но при этом еще и «Одиссея» Гомера – это, в общем-то, так сказать, тот источник, из которого выросли мы все. Ну, я имею в виду, там, может быть, не китайская цивилизация и индийская, да, но
1: мы как часть европейской цивилизации точно.
0: Через православие, через Третий Рим, через Византию мы, я думаю, что... Ведь Византия, она по-гречески говорила, хотя называлась Третьим Римом. Вот, и называли себя арамеи, но были они в основном греками, как я... Ну, там все были, но как бы основа греческая была. Вот, поэтому все-таки это какая-то базовая история, да, Гомер, это тот бульон культурный, из которого много разных культур родилось. А взять, если американскую культуру, то это вообще, так сказать, такое смешение культур, но в целом это, конечно, продолжение западной цивилизации. В общем, детские сказки одни и те же у англичан и у американцев, детские сказки. Вот. Религия, скажем, да, она, вот эта протестантская религия, которая в Англии отскочила назад, и получились пуритане стали бежать от англиканской церкви в Америку, но она там дошла до извращения абсолютных, то там методистов, мормонов и прочих, так сказать, сект и так далее. Плюс вот эта американская мечта родилась, богатый и здоровый, лучше, чем бедный и больной.
1: На радио «Комсомольская правда» говорим с кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области Егором Андреевичем Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Российские военные за день высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поразили склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы в порту Одессы, сообщили в Минобороны. Также под удар попал сухогруз с техникой, склад с вооружением в порту Николаев и судно типа «Сугруз», которое доставляло имущество для ВСУ в акватории Черного моря.
2: О Ближнем Востоке.
5: Иран близок к заключению сделки с Оманом по оружию. Ормузскому проливу, однако это не означает полного возобновления судоходства. Будущий договор между Тегераном и Маскатом не подразумевает немедленного открытия пролива. Этот вопрос зависит от действий США. Для открытия водного пути Тегеран ожидает от Вашингтона компенсации за нарушение мирного соглашения, заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. По его словам, Иран и Оман обсуждают сделку, при которой коммерческие суда будут входить в пролив через иранские воды, а выходить через оманские. Маршрут будет рассчитан на 2-4 месяца, но при необходимости может использоваться дольше.
2: Об инициативах.
5: Финансирование бесплатного горячего питания детей из многодетных семей нужно перевести на федеральный уровень, чтобы дети могли получать эту меру поддержки независимо от места регистрации семьи. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отметила, сейчас бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей фиксируется из региональных бюджетов, поэтому его получение может зависеть от места регистрации семьи. Для оформления питания может потребоваться справка из органов соцзащиты по месту регистрации. При этом удостоверение многодетной семьи, выданное в одном регионе, не всегда позволяет получить бесплатное питание в другом.
2: О погоде.
5: Сентябрьская погода ожидает москвичей с середины предстоящей недели. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, в понедельник и вторник дневная температура составит около 24-26 градусов, однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт, который станет причиной дождей с грозами. Специалист отметил, что в четверг и пятницу температура по ночам будет опускаться до плюс 10 градусов, а в дневное время не поднимется выше 20. А это типичная картина для сентября, подчеркнул синоптик.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юаня 12 рублей 17 копеек. Сейчас в Москве плюс 26, ясно и без осадков, в Санкт-Петербурге 20 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Продолжаем разговор с Егором Кончаловским, режиссером, сценаристом, продюсером. И, конечно, мы не можем не сказать о работе, которую, ну, насколько я понимаю, уже завершил Егор Андреевич. Но я хочу вспомнить его цитаты годичной давности. «Когда война закончится нашей победой, то мало-помалу атмосфера от человеческих отношений уйдет. С другой стороны, будет историческое, философское, человеческое осмысление этого конфликта, где его корни, почему это произошло». То есть сейчас мы, если что-то делаем в кино об этом, хотя делаем немного, мы констатируем, а осмыслять будем потом?
0: На самом деле, конечно, сейчас идет жесткая форма противостояния, эмоции наклены с чудовищной силой, и погибло много людей, и у этих людей есть родные и близкие. Был Курск, разрушена масса инфраструктуры, ну, я сейчас имею в виду домов, просто элементарно, домов, да, очагов.
6: И домов, и, конечно, и жизни.
0: Домов и жизни, безусловно. И, безусловно, сейчас, мне кажется, что осмыслить это достаточно трудно. Хотя это в целом осмысленно. То есть, как бы с холодным разумом можно все это объяснить. И почему это произошло, как это произошло и так далее. И, собственно, да, это вечная трещина между латинским западным миром и нашим православным миром, который проходит по Украине, чего уж там говорить, по Западной Украине, проходит эта трещина по Западной Белоруссии. И мы видим и по событиям Великой Отечественной войны, и по нынешним событиям, что это, в общем, так и есть. Это противостояние носит огромное количество элементов гражданской войны, то есть последствия разрушения империи, Великой империи Советского Союза, ну, то есть, читай, Российской империи, отголоски. В историческом же плане это не очень долго, да, это 30 лет, это не очень долго. Западные наши оппоненты, считая, что они нас победили в 90-х годах, разрушив Советский Союз, и я искренне считаю, что это огромная трагедия, поснимав во многих странах, нынешних независимых странах СНГ, бывшего Советского Союза, что это большая трагедия. Так вот, эти люди, посчитав, что это разрушение России надо продолжить, в общем, продолжили, к сожалению, посредством украинского народа. Вот. Если с холодной головой об этом думать, то это так. И с точки зрения искусства, нет. Вы знаете, во время войны ведь Великой Отечественной тоже снимались неплохие фильмы. Как правило, они были крайне позитивные.
1: Начинаю вспоминать «Небесный тихоход» сразу.
0: Они были, как правило, позитивные. Они были, как правило, может быть, даже комедии зачастую. Но самые глубокие и трагичные фильмы о войне были сняты после, когда прошло какое-то время. Я вот недавно показывал в рамках как раз Общественной палаты детям, среднеклассникам, то есть там 6-7 класс, показывал «Судьбу человека», и это потрясающий фильм. Я вот первый раз сел и в зале с детьми посмотрел этот фильм.
1: Он черно-белый, и для них это как бы...
0: Им было тяжело, но это было насилие в определенном смысле. Ну, то есть им запретили включать телефоны, вот пускали только в туалет, вот сиди и смотри. Вот,
1: сразу... Возможно, они первый раз видели Бондарчука-старшего.
0: Возможно. Но это потрясающий фильм по глубине, по смелости, кстати, на то время. А старшеклассникам мы показывали «Иваново детство». И им было еще труднее, потому что это, конечно, такое очень артхаусное кино, такое очень, так сказать, неспешное и с потрясающими образами. Но, конечно, современному школьнику было трудно. Вот, поэтому, нет, конечно, кино о Донбассе... Я очень хочу снять художественный фильм о Донбассе, документальный мы сейчас сделали. Как это ни странно, в течение нескольких лет не могли найти несколько миллионов рублей, чтобы закончить его. Вот такая ситуация, да, ну, странно это вроде бы.
1: А вы обращались в Минкульт?
0: Нет, ну, мы там по разным инстанциям обращались, вот, то как-то вот не получалось. Но в конце концов получилось, слава богу. Вот мы сделали фильм «Дикое поле», и надо сказать, что почему я сказал эту фразу, которую вы цитируете в начале вот этой части нашего разговора, потому что я съездил на Донбасс 3 раза, причем частным образом, за свой счет, условно говоря, без четко сформулированной миссии или задачи, там, не выступать перед бойцами, нет, ничего такого. Я поехал просто к ребятам, да, которые воевали там, донбасские ополченцы, которые вот восстали против антигосударственного переворота 2014 года, решили взять в руки оружие и следовать той присяге, которую они давали, потому что в основном это силовики были, которую они давали, то есть... Они как там полицейские, у них, по-моему, милиция была еще, как МВД, как СБУ и другие силовые структуры, они давали присягу тому государству, которое в 2014 году было уничтожено посредством переворота. То есть они поступили по закону, а их объявили вне закона в результате, ну... Повстанцы, там, ополченцы, как их называли. И это на меня произвело, эти поездки произвели на невероятные впечатления, потому что в этом не было ничего официального, это было абсолютно, так сказать, вот, приехал к ребятам и просто сидишь, разговариваешь. И это на меня произвело неизгладимое впечатление, то есть мое мировоззрение несколько поменялось.
1: А вы ездили с журналистом и продюсером Юрием Душиным?
0: С Юрием Душиным, с которым мы продолжаем сейчас сотрудничать. Вот это замечательный продюсер, замечательный человек. Он, кстати, воевал, получил тяжелое ранение и больше уже не мог держать автомат в руках, стал военным корреспондентом.
1: И, то есть вы его как-то однажды попросили взять с собой на Донбасс,
0: да,
1: поехали с
0: ним? Да, так и было. Так я ляпнул, а давай я с тобой съезжу. Он говорит, давай, и поехали.
1: Это вы помните, какой это год первый раз был?
0: Я думаю, что это был где-то 21-22 год. Вот, потому что потом вот все то время, которое мы делали «Авиатор», а это 2,5 года, в общем, этот фильм лежал. И вот как только мы закончили «Авиатор», мы его демонтировали и, слава богу, выпустили на одной из платформ.
1: А тогда шла речь о том, что в основу ляжет большой разговор с одним из крупных людей, который защищал Донбасс?
0: Совершенно верно. Был разговор с одним из крупных вождей сначала, а потом командиров а ныне это часть российских силовых структур, эти подразделения, которые тогда были. И это был, да, долгий разговор, серьезный, долго составляли эти вопросы, и человек этот произвел на меня огромное впечатление, я просто не уверен, что я могу его имя говорить, но тем не менее, да, это было основано на частном разговоре.
1: Ну, то есть его лицо в этом фильме, его нет?
0: Есть.
1: Есть.
0: Есть, да.
1: Но мы его не называем.
0: Нет, ну, в принципе, можно, наверное, назвать уже, да, действительно, фильм-то вышел уже. Да, это Алексей Дикий.
1: То есть вы от него узнали многие вещи, которые вас удивили, потрясли, или которые как-то изменили ваш взгляд на то, что вы уже увидели сами?
0: Нет, ну я, понимаете, из уюта московского быта у меня было определенное представление о том, что происходит. Все-таки я, в общем-то, ну, в какой-то степени, в общем, и пожил уже, и подкованный человек, и жил на Западе, и понимаю, так сказать, что к чему. То есть, ну, в общем, я в какой-то степени тертый калач. И те мысли, которые были высказаны в этом интервью, они просто, может быть, углубили, как говорил наш лидер один, мое представление о том, что происходило на Донбассе, в чем суть этого противостояния, глубочайшая суть этого противостояния. Вот, и просто укоренили меня, если хотите, в том, о чем я догадывался, условно говоря, или как я представлял себе этот конфликт. Вот, и должен сказать, что мне чрезмерно жаль, что Украина стала таким одноразовым инструментом в этом противостоянии.
1: Вы также говорили, что среди ветеранов СВО найдутся те, кто придет с этой войны и будет делать об этом кино. А вы видели таких людей, которые к этому готовы?
0: Нет, я не видел таких людей, но дело в том, что я не видел российских войск. Я был у ополченцев донбасских. Вот, я не был в среде российских военных, я был в среде именно тех, кто с Донбасса был. Это во-первых. Во-вторых, если честно, вот после Великой Отечественной войны, вот, насколько я знаю, было довольно много людей, которые вот закончили войну и уже достаточно взрослыми людьми, которым там 30-35 лет, только начинали учиться там, поступили в ВГИК.
1: Закончили. И в Литинститут. И возникла проза лейтенантов, да?
0: Да, совершенно верно. Ведь на Донбассе немало людей, которым 20-25 лет, то есть дай бог им здоровья и, так сказать, вернуться живыми и целыми с войны, у них вся жизнь впереди, и они будут учиться. Мало того, сегодня ведь кино – это вещь такая, да, то есть ты взял цифровую камеру, я не говорю телефон, потому что не всегда телефон можно иметь там на линии боевого соприкосновения с собой, потому что это просто опасно. Вот. Но, собственно, ты имеешь возможность фиксировать происходящее вокруг себя с гораздо большей легкостью, чем это было там 80 лет назад во время Великой Отечественной войны. Поэтому, возвращаясь к вопросу, да, вот когда имело бы смысл, мне кажется, и сейчас уже, ведь уже 4 года, уже 5-й год, 5 лет уже фактически идет война, и я думаю, что осмысление этих событий придет с течением времени, после того, как мы победим. А почему я говорю «после того, как мы победим» с такой уверенностью? Потому что мы не можем не победить. Если мы не победим, я не знаю, что будет со страной. Я поэтому не могу даже предположить такой возможности.
1: На радио «Комсомольская правда» мы беседуем с режиссером, сценаристом и продюсером Егором Кончаловским. Вернемся после небольшого перерыва.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
9: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: На радио «Комсомольская правда» продолжаем беседу с Егором Андреевичем Кончаловским, кинорежиссером, сценаристом, продюсером, заместителем председателя Общественной палаты Московской области. И мы начали, ну, в предыдущей части разговор о том, почему сейчас еще не снимается большое художественное кино об СВО, о событиях, которые происходят там, вокруг этой войны. И сейчас вышел документальный проект Егора Кончаловского, называется «Дикое поле».
0: «Дикое поле», да.
6: Вы сказали, что работа шла длительное время, сложно было найти деньги, сейчас он смонтирован, сейчас он вышел. Съемки шли именно в двух донецких республиках, Донецкой и Луганской республике.
0: Нет, съемки шли в Донецкой Народной Республике только, вот, потому что, собственно, фильм основан на одном разговоре, длительном, большом, расширенном разговоре. Но я хотел бы сказать следующее еще. Вы понимаете, у меня не было вот такой вот потребности или такого зуда, чтобы поскорее закончить этот фильм. У меня не было там страдания или досады какой-то, что мы там в течение там 2-3-4 лет не могли найти небольшие деньги дофинансировать этот фильм. Потому что сняли его мы за свой счет. А потом нам нужно было это там искусственный интеллект и все остальное. Естественно, куда без него. Для меня это было, в общем-то, не художественное или документальное произведение, а для меня это был мой посильный вклад в это дело, да, вот в это противостояние. Мой посильный вклад как кинематографиста. На мой личный взгляд, в общем, каждый, кто трудится на благо нашей страны, он должен на своем месте, собственно говоря, исполнять свой профессиональный долг. Вот поэтому для меня не было, ой, как мне важно, чтобы он вышел, или чтобы он был огромный, или чтобы там была огромная премьера. Мне просто, я знал, что мы рано или поздно его сделаем, потому что это была очень личная история. Вот не сам фильм личный, а вот эта история, а мое отношение к этому фильму было очень личное.
6: Но вы сказали, что вы художественный фильм хотели бы или могли бы снять, но не сейчас. Об этих событиях.
0: Да, и, кстати, на самом деле о Донбассе и об этом противостоянии снимаются уже и фильмы, и было несколько сделано. Я их не видел, вот, но я убежден в том, что для того, чтобы снять искренний фильм об этих событиях, нужно там побывать, подышать этим воздухом, и не просто приехать там, так сказать, на творческий вечер, там, полтора часа и быстренько уехать обратно, а именно провести время с этими людьми, провести время с нашими воинами, или там вот как мы провести время с донбасскими ополченцами.
6: А сценаристом должен быть тот, кто там был.
0: Кто там, ну, если не был, то во всяком случае съездил туда, как бы понял этих людей, да, какие-то отношения, какая энергетика между людьми, какие там женщины, да, которые, так сказать, окружают этих людей, помогают им, готовят их, кормят их, те, кто помогает и так далее. Вообще это атмосфера этого места. Вот. И сценаристы, я убежден в том, что это необходимо. Вот мне когда-то Михалков сказал, говорит, он готовился к своему фильму-эпопее о Великой Отечественной войне, говорит, я вот не понимаю, говорит, сейчас вот современные фильмы о Великой Отечественной войне снимают, и там и все, и спецэффекты, и кишки наружу, и посадки, и это самое, и взрывы, и все круто, невероятно. Но картон. Картон не трогает. А советские фильмы, если вспомнить, там герой погибает, там ни крови, ничего нет. Руки вскинул и упал. Или там Баталов, да, в «Летят журавли». Ничего нет. А пронзительнейшие фильмы. Потому что снимали фронтовики. Как лучшие фильмы снимали фронтовики. Чухрай, Ростоцкий. Я вот только поэтому я говорю, что это, на мой взгляд, те, кто искренне хотят сделать этот фильм. Потому что очень может быть, тем более, что запрос есть об этом, у государства есть запрос, почему давайте, так сказать, освещать СВО. Вот, и найдутся масса людей, которые говорят, да, отлично, да в чем проблема? Давайте все сделаем, конечно, снимем.
1: А говорят, что есть некие внутренние барьеры в киносообществе. Например, автор известного сериала «Ландыши» Юрий Сапронов сказал, что режиссеры отказывали актерам, которые были задействованы в этом сериале, в дальнейшем сотрудничестве после того, как они участвовали вот в этом.
0: Да, это как бы отторжение существует, потому что, ну, чего греха таить, творческая интеллигенция, она, в общем-то, всегда была наиболее либерально настроенной частью общества. Собственно говоря, в разрушении Советского Союза приняла непосредственное, активнейшее участие. В том числе и ваш покорный слуга. Я вот помню, когда я тогда учился в Англии, у меня не было никакого эмоциональной реакции на то, что...
1: Не просто в Англии, но в Кембридже.
0: Да, в Кембридже, да. Но, кстати говоря, я всегда там жил как студент, то есть с русским паспортом, с советским, а потом русским. Разрушение Советского Союза у меня не вызвало никакой эмоции. Вот теперь мы будем жить свободно. То есть тогда это все чувствовалось абсолютно как такой... интересный, нормальный, позитивный процесс. Со временем, мое мнение изменилось, со временем, довольно большим временем. Поэтому, да, это в наиболее, так сказать, чем ближе к центру, вот, чем ближе к центру Москвы, тем более прохладное, если не сказать негативное отношение к этой части нашей истории.
1: То есть вы, к сожалению, в меньшинстве режиссеров, которые готовы снимать об этом конфликте, об этой войне, об историях трагических и высоких, их все-таки меньше?
0: Может быть, я не знаю, мне плевать. Если честно, абсолютно, потому что как бы кинематографисты вообще не любят друг друга.
1: Угу. Так. Но а актеров набрать достойных на такой проект,
0: слушайте,
1: возможно?
0: Ну, я не знаю, я еще не набирал. Вот. Буду набирать, увидим. Еще раз говорю, что для меня это не имеет большого значения, потому что я еще в 90-е годы, когда еще меня приглашал английский посол на домашние ужины к себе, потому что, думая, что я как выпускник Кембриджа буду прекрасным, так сказать, инфлюенсером, то, что называется, и лидером общественного мнения, который будет продвигать англосаксонскую идею, очень быстро перестал меня приглашать на домашние не ужины, вот, ну, потому что я просто поработал с английскими экспатами в рекламном бизнесе и понял, что это за люди. Потому что я англичан, на самом деле, прожив достаточное количество лет в Великобритании, не знал, потому что жил в академической среде, где у человека один свитер, но 1000 книг, а не наоборот.
1: Украина присоединится к нашему миру. Часть уже вернули, вернем остальное. Но что мы будем делать потом вот со всем этим миром? Ваш вопрос самому себе, или он прозвучал вслух в 2022-м. У вас есть ответ сегодня?
0: Я бы поставил бы другой вопрос вместо этого. А именно, что для нас будет являться победой? Мы обязаны победить, и мы обязаны доказать и показать всему миру, и сделать это максимально внятно, что это наша победа. Но вот что это будет такое, я как всего лишь режиссер, да, себе не представляю. То ли это должна быть вся Украина освобождена от того режима, который в Украине сейчас процветает и управляет ей, то ли это пойдет дальше. Очень может быть, что это пойдет дальше, чем Украина. Вот. То есть для меня непонятен образ победы, какова она, что мы, российские люди, русские люди, которые не являются критиками этого исторического периода в наши дни, да, что для общества будет образом победы. Вот это я не могу понять, не могу для себя объяснить.
1: И где будет наш Рейхстаг?
0: Где будет наш Рейхстаг? Да, совершенно верно. То есть необходимо, и вот это чувство победы сейчас уже, оно абсолютно необходимо, на мой взгляд. Конечно, это достаточно сложные социальные процессы. Очевидно, что количество людей на Украине, которые... Не то, что русофобы – неправильное слово, которое ненавидит Россию, за эти годы увеличилось, безусловно, потому что погибли люди, потому что разрушены дома.
1: И что же мы будем с ними делать?
0: Да. Как это будет происходить? Как это будет все умиротворяться постепенно? Да, это, я думаю, что это займет огромное количество времени. Но я думаю, что рано или поздно все равно, собственно говоря, все устаканится. Просто это потребует, безусловно, времени. Вы понимаете, 30 лет. Вот Адольфу Гитлеру потребовалось там 8 лет, да, чтобы переформатировать мозги очень культурной нации.
1: Да, с 33 по 41 ему хватило.
0: С Украиной работают 30 лет. То есть выросло два поколения людей, для которых русский человек – это враг. «Убей в себе русского» была одна из основных образовательных идей. «Убей в себе русского». Вот. А если, так сказать, они говорят «убей в себе русского», то убивать русских – это вообще, так сказать, не проблема. Да, это, конечно, безусловно, большая историческая задача. Я не политик, не знаю, как она будет решаться. Вот. Но для меня сейчас очень важно определить для себя, что такое вот образ нашей победы, и чтобы этот образ победы был понятен обществу, и чтобы общество могло сказать: да, мы победили.
1: И, может быть, вопрос завершающий, а каким должно быть вот это кино, которое вы хотели бы и могли бы снять по итогам этого конфликта? Это эпопея освобождения или это, ну, если назовем его камерный фильм, вроде «Судьбы человека» или «Летят журавли»?
0: Вы перечислили такие великие фильмы, я не претендую. Я бы не хотел снимать в чистом виде, так сказать, агитационное ура-патриотическое кино. Я хотел бы снимать откровенное кино и правдивое. Но при этом моя политическая позиция, она достаточно проста и ясна. Я ватник и колорад, несмотря на то, что закончил Кембриджский университет. Вот. Мне бы хотелось, чтобы это было правдивым, честным кино. И это и есть, вот возвращаясь к началу нашему разговору, и в этом и есть любовь.
1: Спасибо большое. Егор Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер, заместитель председателя Общественной палаты Мособласти, был в гостях на радио «Комсомольская правда». Благодарим за эту беседу.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет? Вы боитесь выходить из дома? Переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации? Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать? Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. *125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день.
12: Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда» и я, Михаил Мурашко, желаю всем крепкого здоровья.
2: В Москве 18 часов, в Перми 20, в Красноярске 10 вечера, в Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: В Херсонской области ВСУ атаковали скорую помощь, сообщили местные власти. В результате раненый фельдшер и водитель, пациент погиб.
2: О вооружениях.
5: Задержки поставок зенитных ракет могут вынудить Киев и Запад закончить конфликт на Украине. Об этом пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. Он уверен, что ЕС и Киев будут готовы к миру в перспективах тяжелой зимы. Из-за замедления поставок зенитных боеприпасов Украина не сможет долго поддерживать текущую интенсивность действий, особенно остро дефицит ракет для комплексов ПВО. А Италия и Франция обсуждают передачу Киеву боеприпасов для своих ЗРК, но их запасы ограничены, пишет колумнист. Дональд Трамп отказал Зеленскому в скорых поставках ракет. Он подчеркнул, что штатам вооружения нужны не меньше.
2: О переговорах.
5: Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Киев и Москву уже на следующей неделе. Об этом заявил ТАСС-источник. В предыдущий раз американские переговорщики приезжали в Россию в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено.
2: Об ипотеке.
5: Минпросвещение рассказали об изменениях школьной программы с 1 сентября. Нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства, сообщил министр Сергей Кравцов. Так, обществознание будет изучаться в 9-11 классах, при этом количество часов на изучение истории в школе увеличится. Кроме того, в новом учебном году министерство вводит новый предмет «Духовно-нравственная культура России».
2: О книгах.
5: Интерес к книгам и питанию среди россиян вырос почти в 3 раза, говорится в результатах исследования книжной сети. Суммарные продажи книг по лечебному и функциональному питанию, ПП-меню, кето-рецепты, безглютеновая и бессахарная кулинария стали выше на 176%. Кроме того, аналитики заметили рост в категории десертов и выпечки. Самыми популярными в этом году стали книги о советских тортах и пирожных, сборник лучших рецептов приготовления вафель.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юаня 12 рублей 17 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 26, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге 20 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
4: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
14: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов и Александр Коц. Как всегда, здесь, Саш, приветствуем.
15: Да, приветствуем.
14: Начать сегодня предлагаю с того, что вот как-то часто называется таким штампом, уже ставшим террористической сущностью киевского режима, а именно еще одним покушением на, в данном случае, да, представителя нашей сферы ВПК. Удар по пляжу, где погибли дети, и в целом война вот с гражданскими, с мирными, и вот эти теракты в тылу. Вот здесь вот, знаешь, как-то, на твой взгляд, что важнее, нам обращать внимание на то, что успешно и, к счастью, предотвращаются многие из таких терактов, и хорошо работают наши спецслужбы, о которых нам стоит не забывать, как-то их поддерживать, может быть, тоже помогать, и вообще они молодцы. Или того, что как-то противник знает шибко много о передвижениях, о личной жизни, о том, где какой генерал, когда находится, да, там самокат куда-то подвезут или где-то еще что-то происходит?
15: Да, на все надо обращать внимание. Действительно, активность противника в нашем тылу вызывает определенные вопросы, но не все, что им готовится, совершается. Ну вот, к примеру, мы за последний месяц, да, за июль, Федеральная служба безопасности сорвала очередную крупнейшую диверсию, многоступенчатую, многослойную, которая могла бы стать таким логическим продолжением той паутины, в ходе которой у нас были атакованы стратегические бомбардировщики на территории аэродромов в разных концах страны. Ведь сорвали же это сразу целая серия терактов с применением дронов, FPV-дронов на управлении на ЛТЕ, на мобильном интернете, и слава богу, это все не полетело. Но вот, к сожалению, и как это показывает мировая практика, невозможно предотвратить все теракты, особенно которые готовятся людьми, которые ничем от тебя не отличаются. Да? Ну, допустим, когда мы имели дело с международным терроризмом, который пустил корни у нас на Северном Кавказе, но там хотя бы там, по этническому признаку можно было как-то присматриваться, да, а здесь мы от украинцев ничем не отличаемся, а к тому же украинцы вербуют обычных жителей Российской Федерации, которые совершают эти теракты. Конечно, с этим дело сложнее обстоит, хотя зачастую в них, к ним, к этим терактам привлекаются в том числе и приезжие мигранты из Средней Азии, но их тоже регулярно ловят, но, опять же, не всех. Да? Можно вспомнить подрыв того же генерала Кириллова, который устраивали граждане одной из стран Средней Азии, точнее, не устраивали, а были исполнителями. Но вот, опять же, невозможно уберечь все, и уберечь вся тоже невозможно. Вот как показывает вот этот теракт в Екатеринбурге, где была совершена попытка убить моего друга, товарища Володя Ткачука, это генеральный директор Урал-дронзавода, того самого завода, на котором делаются дроны «Упырь», дроны «Бердыш». Володя сейчас в реанимации, врачи борются за его жизнь. Водитель его погиб, когда он выходил из дома. Ну, вот непонятно, вроде как припаркованная машина взорвалась, и все осколки на себя принял охранник. К сожалению, его спасти не смогли, но вот Володя сейчас в больнице, мы с ним давно знакомы еще, когда весь его завод помещался в подвале на 28 квадратных метров, то есть там несколько столов, диван, кофемашина, да, четверо единомышленников, которые, собственно, и начинали производить эти дроны, по-настоящему народные дроны, потому что они делались исключительно на пожертвования неравнодушных наших граждан, в том числе и слушателей нашей программы, и моих подписчиков в Телеграме. И Володя вот рассказывал, что когда он в 22-м году съездил в Изюм, вернулся в Екатеринбург, он тогда был просто военным блогером, да, организовал какие-то гуманитарные поставки и понял, что одной гуманитаркой нам не победить, и надо как бы готовиться, потому что уже к тому времени анонсировали, что у Украины появится Брэдли, появятся мардеры, и что надо как бы готовиться к отражению вот этого всего и готовиться к тому, что нужны дешевые, но эффективные средства поражения. И, собственно...
14: Причем не купленные в Китае, да, с накрученной оценкой, из бюджета,
15: а все
14: сделано сами.
15: Первые 80 упырей тогда пошли на Днепр, расчет был такой, Никита Мечтанов, позывной «Мечта», герой России, к сожалению, уже посмертно. И вот после этого противник перестал на лодках кататься по Днепру, потом был первый «Абрамс», потом еще кто-то был, да, вот... Ну, то есть, видно, что противник целенаправленно охотится на людей знаковых, которые заняты вот в этой системе. Буквально с неделю назад было совершено покушение в Туле на Андрея Черезова. Это производитель дронов «Овод», да, сейчас вот Екатеринбург. То есть, это даже географически ничем не ограничивается. Тылы нет, да, взрывают в Туле, в Екатеринбурге, взрывают в Геленджике, да, вот ты тоже с этого начал, о том, что у противника нет каких-то тормозов, нет каких-то красных линий. Теракт в Геленджике вообще ну, как-то логически никак не объяснишь, да, ну, ладно, на следующий день в Подмосковье погибли 5 человек в результате налета, можно списать на какую-то случайность, да, обломки, высокоточные обломки, как любят у нас говорить блогеры, да, иронично, упали там на крышу дома, убили. Тут дрон, мы все видели эти кадры, которые были опубликованы, влетает просто вот в толпу отдыхающих. Я не знаю, почему он это делал. Может быть, там была какая-то мобильная огневая группа, да, и он хотел попасть в нее, а попал в людей. Но я вот не представляю, чтобы мы направляли свои герани на пляж, где стоит мобильная огневая группа. Они там стоят, в Одессе стоят, обязательно стоят, да, в Николаеве стоят, в Черноморске стоят. Но мы не долбим по пляжам, да, мы не убиваем по 4 ребенка сразу, а вот они убивают. Это же из раза в раз происходит. Можно напомнить, вот недавно в Запорожье, да, был теракт, тоже погибли дети, по туристической базе прилетело, и тогда еще некоторые отдельные украинские журналисты оправдывали убийство этих детей тем, что вот их папа притащил их на оккупированную территорию. Не притащил бы вас папа, жили бы себе весело. Ну, то есть такие ублюдки, которые находят в своей черной прогнившей душонке какие-то оправдания для убийства детей, хотя никакого оправдания этому нет и не будет, потому что дети – это самое иррациональное вообще, что может быть на войне, а мы почему-то вот регулярно с этим сталкиваемся, да, взять Старобельск, погибли дети, вот практически каждый, я уж молчу, сколько погибло детей в приграничье нашем, Белгород, ну, снова утюжат, да, дронами, вот этот дрон-террор, Белгород в среду, кстати, отмечает очередную годовщину освобождения от фашизма, вот вновь в таких фронтовых условиях, вот, но в целом, да, вот то, что мы отмечаем, это не ослабевает акцент на террористическую работу внутри страны, усиливается акцент на вербовку местных жителей на совершение терактов, да, наверное, многие заметили некое изменение в нашей информационной среде, когда каждое утро, сегодня мы начинаем не только со сводки Министерства обороны, куда и чего она там долбила, да, и прямо с объектами, с названиями, ну, то есть мы как-то визуализируем себе эти удары, но и со сводки Федеральной службы безопасности, которая каждый день отчитывается о предотвращении одного, двух, трех, иногда больше терактов. Ну, это...
14: Теракты как дроны, получается, летят их, да, все больше, да, и больше, вот только отбивайся.
15: Ну, вот что этому противопоставить? Ну, понятно, что нужна профилактика, нужна разъяснительная работа, нужны там уроки о главном, да, где должны это все рассказывать, что нельзя. Вот только что я знаю, была вскрыта слежка за одним известным человеком, ее осуществляли 3 человека 13 и 14 лет. Вот, играли в шпионов, наверное, я не знаю, во что они играли, но сколько вот я, сколько писал материалов, что именно так вас и вовлекает в террористическую деятельность. Родители не прочитали, родители не поговорили с детьми. Можно сколько угодно пенять на идеологию, на воспитание в школе и так далее, на отсутствие там чего-то там по телевидению, но все начинается из семьи. Поэтому, друзья, давайте будем более ответственны к себе и к своим детям и найдем в себе силы и время хотя бы 5 минут поговорить с своими детьми на эту, казалось бы, да, далекую и сложную тему, но она в итоге может коснуться каждого, поэтому вот перечитайте все публикации, где и я в том числе объяснял, какими способами сейчас вербуют в террористы настоящие, незаметно для самого человека, и донесите это до своих детей.
14: Причем статья для ребенка, несмотря на то, что ребенок будет именно террористической деятельностью, за поджог релейного шкафа в 13 лет, 14 лет.
15: Это совершенно уже точно. Вот буквально сегодня за 15 минут до эфира было объявлено ФСБ о задержании подростка, который пытался поджечь военкомат. Пожалуйста, получил статью по терроризму.
14: Продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
18: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник 10 августа. 12+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
21: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.

0: спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Нижнем Новгороде есть Нижегородский район, а в нем улица Нижегородская. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
3: Вместо него, и здесь мне, ну, наверное, приятнее всего представить, потому что это военачальник, которого я очень хорошо и давно знаю еще с Сирии, это Валерий Николаевич Солодчук, генерал-полковник, герой России, и Путин к нему особо тепло так обратился, мы, говорит, с вами давно и очень хорошо знакомы, но действительно они давно хорошо знакомы, Владимир Владимирович к нему приезжал, когда Валерий Николаевич командовал группировкой войск Курск, когда освобождал Курскую землю. А вообще СВО он начинал командующим 36-й армией, был на острие наступления на Киев. Я помню, тогда он дошел, по-моему, дальше всех за Житомирскую трассу даже зашел, а когда мы оттуда выводили войска, он оставил на позициях подбитую технику, и противник с этой подбитой техникой еще 3 дня воевал, пока он без потерь выводил свою группировку. Значит, он также отражал контрнаступление противника под Кременной, когда был риск потери этого города в Луганской Народной Республике, ну и до недавнего времени он руководил действиями группировки войск «Центр», которая, собственно, освобождала Красноармейск, освобождала Димитров, выпускник Рязанского легендарного десантного училища. В Ленинграде он заканчивал Суворовское училище, будучи еще ребенком. Вот такой, по-моему, лет 40 уже в обойме, в строю. Вот. Казалось бы, да, десантник и тыл, вот, но президент все четко объяснил, никто другой, это сейчас прямая цитата верховного главнокомандующего, с которой я, в принципе, согласен, тут не поспоришь, никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня. Вот так президент объяснил это с виду нелогичное решение, да, и сразу оно играет новыми красками. Дальше у нас новый командующий группировкой войск «Центр», вместо Солодчука, который ушел на замминистра обороны по тылу, теперь на эту должность переезжает из Запорожья бывший машинист Дальневосточного экспресса, то есть командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев, это танкист, выпускник Челябинского училища, командовал 20-й армией, я помню, в Изюме, как бы вместе мы жили в одном ППД, не самым комфортным, но вот он жил среди всех, как бы, да, вот, с конца 24-го года он возглавляет как раз Восточный округ, темпы продвижения его подразделения в Запорожской, Днепропетровской областях Верховно отметил особо, ну, действительно, они там продвигались одно время очень быстро, мы помним, да, вот эти эпопеи «Гуляй-поле» и так далее, и так далее, вот, и Иванаев знает обстановку как в своей полосе, отлично, Восток, так и в полосе группировки «Центр», потому что они во многом действовали совместно, в том числе, кстати, и в Донецкой Народной Республике, где часть населенных пунктов освобождала как раз группировка войск «Восток», поэтому тут для него все знакомо. Вместо него на Востоке кресло командующего или машиниста Дальневосточного экспресса логично переходит к теперь уже бывшему начальнику штаба этой группировки. Это Петр Болгарев. Он как бы знает, как

0: каждого комбата там по позывному, там не придется ему 2 недели въезжать в обстановку, тут все логично, причем это было предложение самого Иванаева, Путин поддержал это предложение, вот теперь у нас там новый пока исполняющий обязанности командующего группировкой войск Восток, ну и еще одно знаковое назначение войска беспилотных систем, наши новые войска, их возглавит генерал-полковник Денис Лямин, молодой, хотя уже и генерал-полковник, да, молодой наш офицер, опытный, до вчерашнего дня он был начальником штаба группировки войск «Центр», уроженец Слуцка, танковое училище, Академия Генштаба с золотой медалью, вот, про начальника войск беспилотных систем 1,5 года ходили самые причудливые разговоры, да, фамилии всплывали одна удивительнее другой, теперь фамилию назвал верховный главнокомандующий вслух, это понятно. Наверное, самое сложное, самое ответственное, наверное, на сегодняшний день технологичный, потому что развивается все стремительно, все ежедневно меняется, да, и эволюционируем мы какими-то бешеными темпами, да, и мы видим, как сейчас применяются беспилотники на самых разных уровнях, начиная от поля боя, продолжая middle strike, как это называют украинцы, то есть средней зоной 100 километров.
1: Да, уже наземные, да,
0: наземные роботизированные системы, да, тоже, да, все в его вотчине, дальние удары дронами, а там у дронов уже появились дрон-ракеты, если мы будем брать ту же самую бандероль, поэтому вот Денису Лямину предстоит все это институализировать, вот такое вот умное слово я сегодня вычитал у одного из военных экспертов, мне оно очень понравилось, и я вот тоже решил блеснуть красноречием здесь в этом эфире.
1: 47 лет, я вот смотрю.
0: Да-да, я же говорю, и молодые. Вообще назначения молодые, да, и в этом, мне кажется, суть трансформации оборонного ведомства, о которой говорит президент, ключевые должности в тыловых штабах занимают не паркетные, да, чиновники в погонах, которые привыкли жить там по инструкции, а боевые генералы, которые только что приехали с фронта, вот с пылу, с жару, да, то есть те самые люди, которые досконально знают все слабые места на линии боевого соприкосновения, все проблемы ближнего тыла, отлично понимают потребности наших группировок на том или ином участке, и каждый из них, вот уверен, наверняка костерил матерком тыловиков, когда там что-то где-то задерживалось, запаздывало, теперь вот главная опора фронта, тыл, находится в руках, которые в буквальном смысле пропахли пороховой гарью. И мне кажется, что президент сознательно усиливает тыл опытными военачальниками и ставит их на место тех, и на их место ставит тех, кто уже зарекомендовал себя. Такая свежая кровь, которой, ну, наверное, вот так не хватало в нашем стремительно молодеющем оборонном военном организме, и мне кажется, это ну вот признак здоровой трансформации, признак некого реагирования на те вызовы, с которыми не справилась старая система, которая очень долго перестраивалась, очень долго реагировала. Вот сейчас мы видим, что очень многие процессы идут в ускоренном темпе, и даже принятие на вооружение определенных изделий не занимает месяцы и годы, а занимает дни, но максимум недели. Да, и в этом, наверное, залог успеха, в этом залог быстрой реакции на вызовы, с которыми мы прежде не имели дела. Это вот гибкость и хитрость, смекалка, которая не прописана в классических военных учебниках и которая пишется в том числе и кровью в ходе нынешнего конфликта.
1: Мне еще кажется, что человек, который приехал с фронта, с передовой, потерял там ни одного боевого товарища, он в тылу, занимаясь снабжением, никогда не будет ничего пилить, никогда не будет думать о том,
0: это уж точно.
1: Карман, да, зная, что там сейчас, прямо там, да, от него зависит жизнь его боевых товарищей. Может быть, этот момент так действительно интересно вот был учтен. Но мы продолжим уже сразу после новостей.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О протестах.
5: В центре Белграда прошла акция протеста против визита Зеленского. Митинг организовало оппозиционное парламентское движение «Мы – сила народа». Участники держали в руках перечеркнутое фото главы киевского режима и растяжку с портретом Владимира Путина, а также флаги России и Сербии. Акция прошла у памятника Николаю II. Монумент находится через дорогу от здания администрации президента Сербии. Встреча главы республики Александра Вучича и Зеленского состоялась сегодня. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал приезд Зеленского в Белград результатом давления Евросоюза и местью за отказ Сербии подписать антироссийскую декларацию на саммите в Киеве.
2: О стихийных бедствиях.
5: Извержение вулкана Этна на Сицилии парализовало аэропорт Катании. Его закрыли из-за выброса пепла. Об этом уведомила компания-оператор. Пробуждение вулкана, самого высокого среди действующих в Европе, началось еще в июне. Сообщалось, что раскаленная лава непрерывно стекает по склонам, а на высоте около 3000 метров открылось новое жерло. Местные власти успокоили жителей и туристов, заявив, что угроз для поселений у Этны пока нет. Однако эксперты предупредили о рисках при изменении направления лавового потока или усилении пепловых выбросов.
2: О школе.
5: Осенние каникулы у школьников в новом учебном году продлятся 12 дней, а зимние – 11. Речь о тех, кто учится по четвертям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение. Согласно календарю, осенью школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября, плюс нерабочий день 4 числа. Зимние же каникулы начнутся 31 декабря и продлятся по 10 января включительно.
2: Обо всем.
5: Завышенная самооценка не помогает детям лучше учиться. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского педагогического университета. Они повторили эксперимент 2007 года, который показывал обратное. Во всех случаях оказалось, что уверенность в собственных способностях не улучшает результаты. Причина прежнего эффекта, как выяснили специалисты, может быть в статистической ошибке, связанной с регрессией к среднему. При этом исследователи не предлагают перестать хвалить детей. Вместо убеждений в несуществующих суперспособностях они советуют обращать внимание на реальные усилия, стратегии и прогресс.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юаня 12 рублей 17 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 25, ясно и без осадков. В Петербурге 20 градусов выше нуля, облачно с прояснениями.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц, как всегда, здесь. Такая наша традиционная часть. Раньше мы говорили вот о состоянии, да, о нашем продвижении. Теперь не можем не говорить о ударах по тылу. Ну, во-первых, каждый день удар по логистике, по большим таким перевалочным складам. И что-то они по этому поводу решили сказать, да, почему, вот, почему так.
0: Кстати, случайно это обнаружил, это интервью. Вроде не последний человек, главный штат сказочник офиса президента Украины, господин или там, как он, пан Михаил Подоляк. Просто начали все цитировать его заявление о том, что Зеленский вдруг предложил какое-то перемирие, то ли воздушное, то ли,
1: очень раз,
0: помню, то ли энергетическое. Только что он нас собирался принудить к миру, а тут вдруг собрался какие-то перемирия заключать, а потом сказал, что войну закончить надо к зиме. Ну, в общем, человек теряется в показаниях, и я просто обратил внимание, что Подоляк это сказал в интервью, как это сказать, главному пропагандистскому телеканалу Германии, и полез на сайт этого канала посмотреть, что он там еще наговорил. А он там наговорил: «Мама, не горюй». Он в эфире вот этой немецкой госвещалки начал объяснять, почему украинские дроны уже третью неделю подряд жгут склады гражданского маркетплейса, и объяснил так подробно, что можно как бы уже ничего за него не дорассказывает.
1: Наговорил на уголовное дело, да,
0: в принципе, мне кажется, что он просто является постоянным слушателем программы «Аналитика с именем» на радио «Комсомольская правда», потому что он там озвучил ровно те тезисы, которые, собственно, использовали мы, когда объясняли, почему Украина бьет по складам Wildberries. Ну, там помимо фантазии о том, что сейчас рухнут 4 главных российских банка, которые вот в ВВБ каким-то образом вплетены, ну, какая-то полная ахинея там про ближайшее окружение Путина и прочее, вот это оставим там, это пусть немцы, вот эти словесные нечистоты кушают, у нас другая этнодиета, поэтому основное, что он выделил, это то, что удары приходятся по простым людям. Он это прямым текстом говорит. Вот я сейчас буду цитировать его дословно, чтобы не ошибиться. Непосредственные удары по огромному количеству людей, которые вне политики, которые просто зарабатывают деньги и ничего не видят. Они сразу лишаются всего, лишаются тех перспектив, которые могли бы иметь в стране, которая не воюет. Это вот он так говорит. Вот. И причем он там целую базу подводит под это. Он говорит, что удары по... Он прям жалуется. Удары по НПЗ, они работают медленно. То есть там через 10 дней, через 40. Вот. Хотя сейчас уже ситуация немножко другая с топливом, чем там, условно говоря, месяц назад. Да? Вот. А склад как бы дает результат сегодня. Это я вот сейчас опять же цитирую дословно. Ты смотришь и наслаждаешься тем, как твой бизнес умирает. Соответственно, очень красивые картинки. Ну, помните, мы говорили о том, что и для картинки они это делают тоже. И вот у нас Подоляк признается, красивые картинки. Котовск, да, красивая картинка, 7 человек, сгоревших заживо. Для него и 2 мая в Одессе, наверное, красивая картинка. Вот, и все венчает формула, которую, не знаю, надо, как Дмитрий Медведев говорил, отлить в граните, но только где-нибудь на Банковой, когда Подоляка спросили, не убивает ли он этим самым протестный потенциал, потенциал русского малого бизнеса, немцы где-то там обнаружили этот протестный потенциал, он ответил, что никакого протестного потенциала у российского мелкого бизнеса нет, а вот когда они будут в нищете, признается Подоляк, тогда у них появится протестный потенциал, то есть разорить швею из Иваново, самозанятую какую-нибудь с тремя коробками товара, семью, которая взяла кредит под сезон, это вот у них цель, да, чтобы от отчаяния они вышли на площадь, на Майдан. И вот тут мне интересно, кто им вот это просчитывает, да, ну, не могут же они сами быть такими идиотами, потому что, хотя, ну, они же привыкли решать все свои какие-то экономические, политические проблемы путем государственных переворотов, путем Майдана. Да, вот они считают, что если нас что-то достанет, мы выйдем на площадь и потребуем у Путина прекратить войну. А может быть, им это просчитывает тот самый Палантир, который детей считает приемлемой целью, Палантир, в которого загружают данные, которые сообщают даже не украинцы, может быть, а может быть, все эти наши беглые иноагенты, релоканты, вот, правительство в изгнании, ФБК, экстремистские организации, прочие запрещенные террористические организации, которые живут в каком-то своем мирке прекрасной России будущего, которую они, ну, так называют, да, в которой всех нас не будет, да, и мы сдадим поэтапно свою войну, свою страну вместе с ее недрами Западу, а они получат где-нибудь виллу в Майами. Вот. Может быть, это вот рассчитано в этих недрах искусственного интеллекта, которого, который, в который напихали вот, вот эту несуразицу от наших беглых политиков, оппозиционеров и прочих. Там на минувшей неделе к ним еще один Борис Надеждин присоединился. Да?
1: Иноагент.
0: Иноагент, да. Вот. Но у нас реакция-то другая. Да? У нас в генетическом коде прописано, что если мы не можем действовать благодаря чему-то, да, то мы будем действовать вопреки чему-то. И мне кажется, что у людей, которые вот сталкиваются с нынешними проблемами, все-таки больше хочется потребовать не прекратить войну, а бить по Украине жестче. И не просто бить по Украине, а убивать тех, кто отдает приказы на террористические атаки по нашим маркетплейсам, по нашим детям, по нашей критической инфраструктуре и так далее, и так далее. То есть у нас разоренный какой-нибудь бизнесмен, он скорее пойдет, подпишет контракт в военкомат и пойдет назло хохлу воевать в зону специальной военной операции, нежели он выйдет на площадь с какими-то пацифистскими лозунгами. Вот это Палантир просчитать не может. При этом мы-то со своей стороны как бы ни на какие перемирия не собираемся идти, да, мы со своей стороны продолжаем масштабные удары в ежедневном режиме. Я уже говорил вот в предыдущем кусочке, как поменялась информационная картинка, да, нам ежедневно Министерство обороны сообщает о том, куда и как оно наносило удар, и в этих ударах, которые кажутся, ну, какими-то разрозненными, то туда ударят, то по этой, значит, инфраструктуре ударят. На самом деле, мне кажется, читается, наоборот, такая системность, потому что вот, ну вот возьмем ночь на среду. В Киеве и области выбили целый транспортный слой этой войны. Там, если пройдемся по пунктам, МЛП «Чайка», там держали и раскидывали комплектующие для дальних беспилотников. Инновационный терминал «Новой почты» – это вообще крупнейший автоматизированный сортировочник, через который шел товар двойного назначения под БПЛА, под роботизированные системы, под РЭП или там транслогистик. Да, это не только хранил какие-то вещи, он еще и собирал дроны разных модификаций. Склад «Эпицентра» – это большие строительные магазины украинские, там формировались заказы, сортировка, доставка тех же самых узлов и компонентов. В Броварах терминал «Бровары», импортные потроха для дальних беспилотников, которые к нам лежат. Очередной центр сортировочный все той же «Новой почты», которые сами признавались, что они участвуют в логистике. Я уж там молчу про три сухогруза южнее Одессы. Сухогрузы мы уже в промышленных масштабах выбиваем. Вот. Теперь о том, почему это не просто там удар по посылкам, как расскажет обязательно украинский телемарафон, это системная работа по разным узлам украинского ВПК. Вот сначала выбивали мозги. Там, Радионик, вспомните, завод, система управления для Фламинго, ФП-7, ФП-9, для Нептуна. Радиоизмеритель, это электронная база для тех же ФП и плюс Гром-2. Буревестник, площадка Firepoint, да, вот этого самого Штиллермана. Потом начали бить по рукам. Уже там завод Аэродрон, это уже готовые там тяжелые беспилотники, завод Рапид, завод Киев-1, ну, там номерных заводов очень много, разнесли Укрармтех, одно из главных на Украине боевых, производств боевых частей для дронов и для ракет. 30 июля уже вышли за пределы столицы Калуж, да, западная Украина, которая там считалась вроде как недосягаемой. Простая очень логика, то есть завод без комплектующих – это просто ангар с людьми и станками, да, платы, оптика, аккумуляторы, движки, навигация, это же все в основном не украинское, это все либо там морем пришло, но теперь морем не может, либо там фурами завезли, вот, а потом как бы дальше по мелким цехам это все разбредается. Вот разнесенное производство – это их главная, основная защита, потому что каждый гараж не найдешь, зато можно найти место, через которое проходит все. Вот те самые сортировочные, те самые логистические узлы, по которым мы и бьем в последнее время очень активно и очень системно. И бьем именно по узлам производств, мозги, готовые изделия, сортировочные и прочее, прочее. Это рано или поздно все равно даст плоды. А тем, кто кричит, что по нам запускаются дронов больше, чем мы по ним, ну вот я отвечу, что просто нам надо намного меньше усилий для того, чтобы прорвать их ПВО.
1: Но и за минувшую ночь не было сбито ни одной ракеты, которые летели в Киев, 24, по-моему, да, и, а пламя было такое, что явно не стиральный порошок горел. Горело долго, горело ярко, продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
8: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Продолжаем, да. И сводка Министерства обороны России, кстати, они теперь сопровождают, да, не сухой статистикой цифр, а оборачивают в яркие метафоры каждый день, приводя что-нибудь емкое на тему дня. Но вот интересно, подметили наблюдатели, что Киев не сбил ни одной ракеты, прилетевшей туда, в прямом смысле в Киев, там, в Киевскую область, 24 штуки. А вот о чем это нам говорит? Означает ли это, что системы ПВО больше нет? Или вот эта проблема с Патриотом начала чувствоваться, о которой Трамп напомнил Зеленскому, что у них в связи с Ираном у самих нужны самим. Ждите Виткофа, что-нибудь обсудит, но Патриотов не будет.
0: Причем какой же был фон? О, Зеленский радостный. Трамп признал меня любимой женой. Мне теперь дадут лицензию на производство Патриотов. А в итоге ни лицензий, ни Патриотов обычных, ничего нет. И вот не могут они сбить нашу баллистику. Ну, это говорит не только о том, что у них не хватает противоракет, да, это говорит о том, что у них, во-первых, их мало, и они не могут их расходовать, как положено, на каждую баллистическую цель по 2-4 ракеты. Ну, так положено, да, а они могут только по одной. А это не всегда как бы попадает, а у них еще и ракеты просроченные, которые летят в многоэтажки, а потом они кричат, а вот русские убили мирных граждан. Вот. Но в целом это говорит еще и о некой эволюции наших ракетных средств, которые тоже постепенно развиваются и учитывают все, что мы успели понять об американской, о французской, о немецкой ПВО и прочее, прочее. Вот тут Залужный в своем недавнем интервью, или что это у него было, сказал, что НАТО, говорит, сейчас находится на том уровне, на котором мы были 12 лет назад, их Россия просто уделает, потому что в современную войну мы умеем лучше, чем НАТО, и НАТО придется еще пройти вот этот путь, который Украина прошла за последние 12 лет. Но это,
1: и
0: конечно,
1: про Россию он сказал, что НАТО, чтобы догнать Россию, там надо еще бежать и бежать.
0: Да, но тут, конечно, все-таки присутствует элемент некой гиперболы, да, такого художественного преувеличения, 12 лет вряд ли, но действительно тут он прав. Где-то они нас, безусловно, превосходят, хотя мы в этой области и пытаемся сейчас догнать, я имею в виду спутниковую связь, да, но вот по там, управлению современному бою, да, поведению современного боя, по преодолению вражеской ПВО, прорыву вражеской ПВО, истощению ее, вот, разорению ее, значит, и по, собственно, комбинированным ударам, которые производятся совместно там, с дронами, с обманками и прочим, прочим, прочим. Да? И в итоге мы видим, что несмотря на то, что Зеленский там пытается своему западному куратору, спонсору предъявить какие-то успехи, успехов, ну, помимо разоренных российских бизнесменов предъявить сложно, потому что я смотрю, и с топливом получше стало, хотя не везде, конечно, в Крыму сложно, в приграничье до сих пор сложно, но, тем не менее, уже не такая катастрофичная ситуация, как нам казалось, когда тут стояли все в очереди с канистрами. Но и у них самих как-то все не очень хорошо пошло, потому что фактически сейчас на Украине решен вопрос с морской блокадой. Вот Владимир Владимирович Путин, на его слова тогда трактовали по-своему, да, когда он сказал, если они будут продолжать свои пиратские выходки, мы отрежем их от Черного моря. Ну, я не возьмусь за, не отвечу за точность цитаты, но что-то подобное сказал наш президент, и все решили, что мы будем физически отрезать, то есть пойдем на Одессу войсками, хотя, конечно, сейчас не до Одессы, сейчас основная задача освободить Донбасс, Запорожье и Херсонщину.
1: Но и без Одессы безопасности не будет, как вот противник
0: вот информирует. Но фактически сейчас даже министр там чего-то агрохозяйства признает, что Украина сейчас, в данный момент, отрезана от Черного моря. Не физически, но просто к ней никто не заходит, и она выйти не может, потому что мы регулярно бьем и по портовой инфраструктуре, и по складам, и по судам, которые, может быть, даже и не пытаются уже туда зайти, но слишком близко подходят к украинским берегам. Все они причисляются к легальным целям, потому что участвуют в теневой военной логистике незалежной, и по ним идут удары. В итоге, ну, самые громкие, да, последнего месяца, июля, значит, новости из Украины. Маерск, да, крупнейший датский контейнерный логистический оператор, свернул просто сервис на Украине, увел все грузы в Румынию, в Констанцу, да. Администрация портов признает, что иностранных балкеров, контейнеровозов, сухогрузов нет ни в Одессе, ни в Черноморске, ни в Южном, да, вот, было там в предыдущий месяц 5-4 захода в день иностранных судов, сейчас нет ничего. Далее, через наши удары там начинают вставать горно-обогатительные комбинаты, это очень серьезный удар по экспортной выручке Украины, то есть мы сейчас констатируем, что 28 июля остановил добычу южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге, родном городе Зеленского, 4000 человек привели там на какие-то ремонтные работы, я думаю, сейчас ТЦКшники их просто всех расхватают, и даже если потом ГОК запустится, и там просто некому будет работать. Да? 29 июля встал Ингулецкий горно-обогатительный комбинат уже из-за нехватки электричества. Ну и вот в начале августа встал Полтавский ГОК. Ферэкспо объявила черноморский маршрут закрытым. Вот, собственно, такое достижение. Ну и плюс экспорт зерна на треть, с 6 миллионов тонн до 4 в месяц упал. Экспорт руды упал за последний там, месяц на 25%. Это валютная выручка минус четверть. Да, понятно, что это государство, там, которое постоянно подпитывается капельницами, но все равно какая-то своя экспортная выручка у них была. $1.5 миллиарда в месяц они сейчас теряют, как говорят украинские же источники. А это все-таки какие-никакие деньги, потому
1: не
0: что...
1: Не лишние, точно.
0: Ну, потому что, условно говоря, один ФП-2, один лютый, это, ну, это не дешевое изделие, это порядка 60-80 тысяч долларов. Вот за прошлые сутки их было сбито 300. 300 умножьте на 80 тысяч и получите цифру такую внушительную, которую Киев тратит в сутки без видимого для своих кураторов результата. И рано или поздно с них будут спрашивать, слушайте, ну мы вам дали вот столько денег, вы их столько потратили, а где результат? Ну да, сгорели склады. Ну да, теперь, значит, посылка на Wildberries идет не 2 дня, а 5 дней. Ну вот они вместо электростали построили логистический центр в Казахстане. Дальше что? Как Москву, значит, победить-то? Как нанести поражение за счет этого? А никак. Вот. А тут хоть какая-то своя была экспортная выручка, и они хоть что-то могли в связи с этим на свои деньги делать, а теперь получается, уже и не могут. Вот. Ну и еще из того, что я хотел отметить, вот просто вспомнил про Одессу и вспомнил про знаковую атаку, это на пресловутый мост в Затоке, да, мост комбинированный, по нему идет автомобильная трасса, однопутка железной дороги, которая связывает из Одессы, Одессу и Бессарабию, плюс там еще пролетный подъемный мост посередине, который поднимают для прохода судов в Днестровский лиман. Так вот, в ночь на 1 августа по этой переправе был нанесен комбинированный удар. Официально об ударах по этой стратегической переправе ничего не сообщалось, хотя Минобороны в последнее время очень щедро и оперативно снабжают информацией о декоммунизации Украины, о лишении ее всего тяжелого советского имперского наследия, но вот о мосте в Затоке пока не было ни слова, может, нет полной уверенности, может, по нему еще надо доработать, но то, что было видно по кадрам, которые были выложены в сети, то там обрушено полотно, пролет в северной части, дым около подъемного механизма, помятый пролет в южной части, рядом выбита подстанция, там, кстати, в окрестных поселках свет тогда погас. По манере работы похоже, что была баллистика плюс дроны, хотя за последние 4 года по этому мосту что только не приходило, от Искандеров и Х-29 до планирующих бомб, но вот... Сейчас, судя по всему, как минимум автомобильное движение по нему перерезано, железнодорожное. Ну, будем смотреть, будем ждать, что заявит Министерство обороны, и когда заявит, может, будут какие-то повторные удары. Вот. Но это очень важно, потому что затока – это та нитка, которая Бессарабия пришита к остальной Украине, и через нее из Измаила и Рени, с дунайских портов, идет то, что не доплывает море. Если этот мост обнулят окончательно, то проселят, конечно, в первую очередь Херсонское и Днепропетровское направления. Ну, а дальше логичнее выбивать мост в Маяках. Это переход через Днестр на трассе Одесса-Рень. Вторая такая и последняя створка тех же самых ворот. В декабре ее перепахивали, но вот они там и насыпную делали, и что-то там налаживали. Но видно, что идет, пошла вот эта система. Системная работа и по дальней логистике, и это вместе с происходящим на фронте, ну, вызывает такой повод для осторожного оптимизма.
1: То есть на южное направление подвозить какие-то военные грузы не просто проблемно, а теперь надо вот как-то через север,
0: большое
1: непонятно
0: плечо.
1: Как, да? Большое
0: да.
1: плечо будет.
0: Да.
1: И очень
0: через Румынию, вот это все то, что шло раньше напрямую.
1: Очень интересно, продолжим уже через неделю. Спасибо, Саша.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
9: Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поразили склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы в порту Одесса. Это сообщили в Минобороны России. Также под удар попал сухогруз с военной техникой, склад с вооружением и военным имуществом в порту Николаев. Еще одно судно, которое доставляло имущество для ВСУ в акватории Черного моря.
2: О Ближнем Востоке.
9: Вашингтон рассчитывает, что по итогам переговоров с Ираном удастся вернуться к довоенному объему поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он сказал, что некоторые в иранской системе говорят о плате за проход через пролив. Иранцы сказали, что не планируют устанавливать плату, заявил Венс. Глава МИДа Исламской Республики Аббас Иракчи заявил ранее, что Иран продолжает вести переговоры с Оманом по правовым аспектам управления Ормузским проливом и определению маршрутов движения. Стороны очень близки к заключению соглашения. Аракчи подчеркнул, что существовавший ранее маршрут неприемлем для Тегерана, и сторонам необходимо разработать новый путь, что сопряжено со многими юридическими и техническими сложностями.
2: О катаклизмах.
9: Правительства восточных регионов КНР эвакуировали свыше 420 тысяч человек в связи с приближением мощного тайфуна «Дельфин». Об этом сообщило центральное телевидение Китая. По данным метеорологов, тайфун со скоростью ветра более 40 метров в секунду выйдет с моря на восточное побережье КНР в ночь на 10 августа.
2: О животных.
9: В Великобритании предлагают запретить разведение 67 пород собак. В список вошли бигли, бульдоги, таксы и чихуахуа. Поводом для дискуссии стали проблемы со здоровьем, связанные с селекцией по определенным внешним признакам. По мнению зоозащитников, больше всего страдают собаки с укороченной мордой, такие как мопсы и французские бульдоги. Однако проблемы затрагивают и другие породы. У кавалер кинг Чарльз Спаниелей встречается несоответствие размера мозга объему черепа, вызывающие хронические боли. Таксы из-за анатомического строения подвержены высокому риску заболеваний межпозвоночных дисков, которые в запущенных случаях могут привести к параличу. Схожие суставные патологии наблюдаются и у вельш-корги. Официальных планов полностью запрещать разведение перечисленных пород нет. Обсуждение продолжается. Но зоозащитники отмечают, что некоторые британские муниципалитеты уже ориентируются на этот список при выдаче лицензий на разведение. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». На этом пока все. Ольга Демидова, служба информации.
2: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
10: Друзья, всем привет. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Это значит, что в студии Егор Арефьев. Мы с вами сегодня говорим о новостях телевидения и немножко кино, потому что от телевидения не так много пока что еще в августе поступает новостей, хотя что-то снимается, о чем-то я вам расскажу, например, про «Войну и мир» Русулика, что там, как вообще на съемках дела происходят. Но в целом сейчас, конечно, все обсуждают «Одиссею» и все, что происходит вокруг нее, и на фоне «Одиссеи» вам очень неожиданно было бы услышать, например, о скандале вокруг фильма «Колобок». Нет, видеоблогер Женя Баженов, он же «Бэткомедиан», еще не выпускал обзора, но кажется, что его не надо выпускать, потому что картина, которая вышла на российские экраны, спровоцировала скандал, который дошел и до практически окружения президента нашего. То есть как минимум советник президента России Елена Ямпольская ситуацию прокомментировала вокруг этого скандала. Что за скандал? Началось все с обычного работяги, с электрика. Ну, электрики бывают разные. Может быть, человек просто в компании, так сказать, какой-то крупный работает, занимает там какую-то должность. Не обязательно электрик из, значит, вашего ГБУ, да, из управляющей компании. Но в общем, может быть, это, конечно, грамотный прогрев. Я только сейчас, например, об этом подумал. Но так или иначе, вот 6 августа на большие экраны вышла картина под названием «Последний богатырь. Колобок». Это спин-офф одной из самых успешных сказочных кинофраншиз нашей страны «Последний богатырь». Да, уже там был и «Финист», и все остальные, несколько частей «Богатырей», и уже в сериал переделывали. И это такая довольно как бы удачная попытка реализовать переложение русского фольклора и прочих-прочих там всяких былин-небылин на пленку. Ну, на цифру в данном случае, на пленку только Нолан перекладывает, да? Вот. И до премьеры вдруг в интернете завирусилась переписка режиссера картины Антона Маслова с простым зрителем, вот этим вот самым электриком. Значит, Маслов, кто такой? Мы его помним по проектам ИП Пирогова, «Отель Элеон», довольно крепким, может быть, заурядным, но тем не менее. Прекраснейший недооцененный сериал «Бесстыдники» – это адаптация американских «Шеймлес». Я вам тоже про него рассказывал, на НТВ выходил, делал тоже он. А главное – «Вампиры средней полосы». Первую как бы часть, которая, ну, наверное, до сих пор считается наиболее удачной с точки зрения сценария, с точки зрения гэгов. Там, да, никогда еще вампирам так хорошо не жилось, как при нынешнем президенте, да, и так далее, шутки все про белорусов, у которых там в крови крахмала много. Короче, это был прям, да, прям выстрел. И вот он вступил в такую, ну, как сказать, не очень приятную переписку. Ему написал обычный человек, ну, довольно-таки понебратски. «Ты молодец, но почему так отвратительно нарисовали Колобка? Там, почему советские фильмы смотришь с удовольствием, а адаптация провальна?» Вот, режиссер начал ему отвечать, что, мол, картина-то еще не вышла, поскольку дело было до премьеры, да, официально. Это был разговор про трейлер, а трейлер самому режиссеру не очень понравился, и ты посмотри фильм. На самом деле, аргумент для меня, например, не аргумент, потому что я, как правило, ну, я не знаю, наверное, в 99% случаев по трейлеру, а точнее по первым, наверное, 20 секундам уже могу понять, шляпа это или нечто стоящее, на что и самому еще детей не стыдно отвезти. Вот здесь как бы что-то как будто бы изначально уже шло не так. Так вот, отвечает электрик. Твои электрощитки очень... отвечает дальше электрик, продолжим отвечать, что, мол, все понятно уже по трейлеру, тра-ля-ля, тра-ля-ля, и Антон Маслов, и также артист Дмитрий Журавлев, он же блогер, который в натальной карте сидит, с Олесей Иванченко, начали, уже нашли соцсети этого человека, представляете, пришли к нему в комменты и начали симметрично, не зная, как работает этот человек, его, ну, грубо говоря, обсирать, что, мол, электрощитки твои хреновые, тра-ля-ля, и вот так далее, вот сам дурак, сам дурак. Довольно смешно, вот, потому что, ну, как бы, сдался вам этот комментарий, чего вы начали вообще приставать к человеку. А самое главное, я не понимаю вот этой вот позиции. Она встречается, кстати, у многих режиссеров и продюсеров. Мол, если... Ну, допустим, он... Хорошо, сейчас он видел трейлер. Ну, допустим, он сходил в кино и посмотрел этот фильм. У него тоже нет права критиковать эту картину. Тоже как бы, ну, получается, каждый может прийти к нему и рассказать ему про его электрощитки, которые, ну, как бы на самом деле никто не смотрел, как он их там ставил, как он монтировал провода и все остальное и так далее, да? Ну, как бы очень странно. А проблема в чем? Проблема в том, что Колобок этот, он еще до премьеры получил, наверное, рекордно низкий рейтинг, вообще зрительский. Ну, есть же рейтинг ожидания, да? То есть большая дистрибьюторская компания обычно, которая выпускает картину, она подогревает, прогревает аудиторию, почву к премьере. То есть, например, выпускает интервью с артистами, репортажи какие-то, к нам приходят на радио, рассказывают, как, что. Конечно, большое количество фотографий появляется, особенно сейчас. Конечно, есть ролики, там, тизеры, трейлеры и так далее. Все это большой прогрев. Вот. Не как раньше, там, бах, там, афишу вывесили в кинотеатре, и все пошли. Что это такое, никто не знает. И как бы вот, наверное, у зрителя уже заранее сформировалось такое отношение, особенно когда увидели трейлер, особенно как увидели этого Колобка нарисованного. Ну, как бы, не знаю, какой-то он злой и какой-то он жутковатый, какой-то он с зубами странными, значит, в какие-то слюни у него летят. В общем, ну, очень странный Колобок, вот, который, ну, наверное, и должен быть, может быть, такая режиссерская задумка, но обычно в детских сказках он ассоциируется с другим, что называется, образом и с другим персонажем. Так или иначе, 1,1 получил рейтинг на Кинопоиске этот фильм, и, в принципе, эту цифру скрыли, чего обычно не бывает. Вот, непонятно, как такое возможно. Вот, но пошло еще и дальше. Соответственно, после истории с электриком и после истории с обрушенным рейтингом, пошли разговоры о том, что, значит, это целенаправленная кампания, вот, по, так сказать, дискредитации нашего кино. Вот. И, мол, фанаты Марвела, особенно тех картин, там, Человека-паука и так далее, которые там не вышли, например, ну, вот «Новый день», да, «Новый Человек-паук», вроде как перенесли ради премьеры «Колобка». Вот. И, соответственно, после этого уже пошла реакция от, значит, представителей и фильма, и представителей компании, выпускавшей «Человека-паука», и, ну, от Марвела не поступил, но Елена Импольская, например, советник президента, значит, нашей страны, она отреагировала на весь этот скандал, вот, и сказала, что нелицензионные показы, а именно «Человек-паук», да, ведь у нас голливудское кино и «Одиссея», которая сейчас идет, и «Человек-паук», и многие другие идут так, в так называемом параллельном теневом прокате. Лицензионная версия покупается у наших друзей из государств ближних, наших близких, еще по Советскому Союзу, и показывается так называемым предсеансным обслуживанием. То есть фактически заявляется какой-то фильм, там, пятиминутка какая-то, короткометражка. А потом, значит, после этого сразу же показывается основной фильм. Вот. И Импольская, советник президента, бывшая наша коллега, возглавлявшая газету «Культура», говорит, что никогда не была против, значит, этого бизнеса. Вот. И в комитете, точнее, наоборот, никогда не понимала, для чего проводятся эти показы. И когда еще работала в Госдуме, в комитете, в профильном, вот, она пыталась с ними бороться, потому что якобы не было понятно, что покажут на самом деле. Потому что заявляется один фильм, а показывают один и прицеп к нему. Вот, то есть как будто бы вот основной фильм, там, условно говоря, «Одиссея», это реклама, то есть предсеансный ролик перед пятиминутной короткометражкой. И, соответственно, исходя из этого, мы имеем вот такой вот большой скандал к фильму, который еще особо никто и не смотрел. И этот скандал, даже если он был срежиссирован, он, конечно же, никакой положительной нагрузки не несет. Он фильму в плюс не играет. Репутация страдает еще заранее до выхода фильма. Плюс она отягощена какими-то вот этими вот слухами, домыслами, что вот, мол, наше государство пытается продвигать вот такое вот так называемое кино, а на самом деле крутые голливудские фильмы задвигают. Я не против, чтобы задвигали крутые голливудские фильмы, не вижу в этом ничего плохого. В любой стране задвигаются, значит, иностранные проекты, свои родные, например, в США, продвигаются в первую очередь. Какое качество этих фильмов, нужно, конечно, судить после того, как посмотришь. Если вы сходили, напишите, пожалуйста, в комментариях на Рутюбе или в ВК-видео. Я вернусь после небольшой паузы. В эфире программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
2: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. Приглашаем в выходные 8 и 9 августа на фестиваль «Заводской и Джуф» на территории дизайн-завода. Вас ждет большой маркет, где можно найти винтаж, украшения, керамику, предметы для дома и гастрономические деликатесы. А еще приятная музыка и развлечения для всей семьи. 8 и 9 августа. Дизайн-завод. Улица Большая Новодмитровская, 36. С 10 до 22.00. Вход свободный. Реклама 6+.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Эксперт по энергетике Александр Фролов об обстановке работы единственной в Венгрии атомной электростанции.
13: Вот это да, это сам по себе сюжет интересный. Но тут я потороплюсь успокоить. В Венгрии атомная электростанция, ну, собственно говоря, ПАКШ, обеспечивает где-то 40-45% всей электрической энергии. И при этом не очень большой объем потребления в Венгрии. Там порядка 3 тераватт-часов за месяц у них получается. Точнее, от 2 до 3 тераватт-часов. Но тут за месяц у нас получается 2-3, ну, соответственно, за год где-то там 25-30. Для сравнения, в Российской Федерации потребление, ну, под 1200 тераватт-часов. Правда, это за год, не за месяц, за год. Но тут за месяц у нас получается 2-3, ну, соответственно, за год где-то там 25-30. Венгрия за счет небольшого объема потребления электрической энергии может компенсировать выпавшие объемы за счет закупок у соседей. Сейчас, например, прекрасно вырабатывают электрическую энергию солнечные электростанции. Сейчас для них, ну, не то чтобы идеальная погода, но, по крайней мере, выработка находится на максимальном уровне, и выпавшие объемы со стороны атомной генерации, наоборот, открывают некую возможность зарабатывать деньги все-таки и на солнышке.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
10: Глядя телевизор на радио «Комсомольская правда», я сегодня рассказываю, рассказываю про различные скандалы, смешные и не очень. А вот, например, вокруг картины «Последний богатырь.колобок», который получил рекордно низкий рейтинг, который получил хейт, который, значит, якобы поклонники Марвел.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР.

0: Ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
4: Очевидно, что режиссер, который живет в России и плевает на политику нашего государства, и осуждает СВО, и вступает в прямой диалог, довольно по-небратски, примерно как только самый электрик, с президентом страны, ну, ему можно. Вот. Он как бы не особо варит сильно в повестке, в конъюнктуре, не смотрит фильмы ни около СВО, ни про СВО, посвященные, да, этому. То есть, в принципе, довольно оторван, да, от реальности, и поэтому ищет, за что зацепиться. И сказал, что вот, например, мол, у нас с женщинами все плохо в кино. С женщинами в кино у нас все плохо. Женщинам, как считает Сакуров, про нас, мужчин, не про себя, подчеркну, а про нас, мужчин, особенно мужчин, которые работают в кино, женщина не человек для мира мужчин. Ну, видимо, он кинематограф имеет в виду. Наверное, вот в Голливуде женщина гораздо больше мужчин получает, да? Или же, наверное, в Голливуде или в Европе, которую он так любит, в их фильмах процент главных ролей у женщин в пропорции к мужчинам, наверное, ну вот, 80 на 20. Наверное, так, да? Или я что-то путаю? Поправьте. Вот, короче говоря, вот некий мир мужчин есть в голове Сакурова, в котором женщин никто не уважает, они, значит, ничего не получают, и вообще сексизм, и все дела. Ну, конечно, навскидку, сразу не задумываясь, хочется вспомнить русских женщин-режиссеров, которых, мягко говоря, немало. В Голливуде я не назову десяток, а в России смело назову, значит, и Валерию Гай-Германику, и Надежду Михалкову, и Наталью Мещанину, и Анну Пармас, и Любовь Львову, и Анну Меликян, и, значит, Германику назвал, и Дарью Чарушу, и Наталью Меркулову, Алену Полунину, и еще можно называть. Вот. Особо, не, может быть, зная этого, или просто желая очередной изъян, так сказать, у родной страны выявить, сделал громкое заявление режиссер. И ему ответил, ну, даже не я, кто я такой, а Светлана Немоляева, прекрасная русская и советская артистка, народная артистка РСФСР. Она сказала, что женщин-актрис у нас много, особенно в театре, особенно вот у нас в театре, где она работает, в театре Маяковского, например. Что касается женщин-режиссеров, ответила Немоляева, моя внучка Полина Лазарева, дочь Александра Лазарева, значит, уже дебютировала в кино и уже получила приз за фильм-дебют, да, то есть так у нас ущемляют женщин, вот, на фестивале, короче, короткометражек. И, собственно говоря, никакого дефицита Немоляева не видит, она видит только дефицит в мужчинах-героях, потому что нынешние, так сказать, суперзвезды в сравнении с ее даже мужем, с Александром, ну, не даже, с ее мужем Александром Лазаревым, и тем более там с Олегом Янковским, с Александром Абдуловым и многими другими не идут, при всем уважении к Саше Петрову, Юру Борисову и Ване Янковскому. Вот понятно, что им как до Китая пешком. Вот такие разборки происходят, а происходят еще и скандалы, и даже ЧП. ЧП, например, случилось на съемках исторической картины Константина Буслова. Это брат Петра Буслова, который снимает боевики, такие как «Бумер», и смешные сериалы, такие как «Домашний арест», конечно. И вот на съемках случилось печальное. На съемках случилось печальное. В Тверской области снимают исторический проект, который называется «Молодинская битва». Короче говоря, Константин Буслов уже давно снимает историческое кино. Калашникова с Юрой Борисовым он, например, снял. И 1941 «Крылья над Берлином», и «Злой город» про оборону Козельска. Вот.

0: Значит, и теперь вот он взялся за не самую известную, но одну из ключевых битв в Средневековье. Во времена Ивана Грозного у вот этого вот села Молоди, что недалеко от Москвы, в 1572 году сошлись русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и гораздо большей армии, даже соединений несколько, крымского хана Девлета Гирея I. Значит, к нему присоединились и крымские войска, и турецкие, и ногайские отряды. То есть, как обычно, все хотели нас завоевать, порушить и так далее. Что там? Там, значит, Михаил Пореченков играет того самого воеводу Воротынского, Петр Рыков играет его сподвижника Хворостинина, Никита Калагривый играет вымышленного персонажа под именем Васька Шатун, вот, а самого Ивана Грозного играет Александр Устюгов, который плавно перестраивается от ментовских войн, кстати, про них тоже сегодня расскажу, в сторону исторических драм. И в Константинополе мы его помним, и не только. И вот что там происходит. Значит, съемки стартовали в прошлом году. Зимний блок отсняли еще в столице, в Подмосковье и в Тверской области. Царские палаты, дома опричников, тюремные казематы и многое-многое другое возвели в павильонах Москино. Там очень много сейчас снимается фильмов. Ну, вот, значит, Белокаменную снимали в Зубцовском районе Тверской области, на берегу Волги. Вот, это Тверская область. И, как, по крайней мере, обещает Буслов, работа идет очень скрупулезная, что персонально под каждого героя шьются костюмы, нету никакого подбора там и аренды, ну, когда собирают вот уже готовое, да, вот, бисер, жемчуг, там, парча, горностай, куница, шелк, все эти царские и кафтаны, все эти царские наряды и кольчуги воевод со стрельцами, все это изготавливается вручную и для каждого человека индивидуально, для каждого артиста. Кроме того, есть огромное количество оружия, значит, и пищали, пушки, луки, мечи, все вот это вот, арбалет, эти аркебузы и вот это вот все. И, конечно, конечно, есть трюковые пиротехнические сцены. Вот из-за этого и случилась, значит, проблема. Значит, было создано специальное такое передвижное оборонный такой комплекс, такое сооружение огромное, гигантское, которое было оснащено пушками, там, пищалями и так далее. Ну и все сделано, соответственно, это из дерева. И очевидно, что во время съемок пиротехнических сцен что-то не доглядели с, видимо, сеном или, там, я не знаю, топливом каким-то, которое пролилось, и дерево все это вспыхнуло. Случился большой пожар, кстати, как примерно накануне этой Молодинской битвы, был в Москве в 1571 году, да, вот, то есть практически история начала догонять участников фильма. Вот. И почти десяток пожарных расчетов, десятки сотрудников МЧС работали для того, чтобы потушить вот эти все горящие декорации. Уже после Буслов заверил, что никто не пострадал. Уже после он сказал, что все это происходило после съемок. Тогда возникает вопрос, каким образом это все вспыхнуло. Вот. И, в общем-то, ну, главное для нас, что все-таки действительно никто не пострадал. И еще одна новость на закате этого блока. Звезда сериалов «Золотое дно», «Хирург» и многих-многих других, Марина Ворожищева, родила второго малыша. Это мальчик, имя которого скрывают. Счастливый отец, режиссер Илья Ермолов, с которым она познакомилась на съемках, кстати, проекта «Сын отца народов». Вот. И уже Ворожищева, счастливая и довольная, выложила фотографию с подросшим сыном. У них один уже сын есть, Лука. Вот, 8-летний, и с колясочкой, в которой лежит малыш новорожденный. Вот, поэтому счастья и здоровья желаем, и переходим в следующий блок после небольшой паузы в эфире программы «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О Ближнем Востоке.
6: Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном. Он подчеркнул, что Тегеран также хочет заключить мирное соглашение с США. Дональд Трамп отменил атаки на Иран из-за намечающейся сделки по урегулированию, включающей открытие Армузского пролива и договоренности по ядерной программе. Иран и Маскат ранее согласовали маршрут для прохода судов в проливе. При этом Иран и Оман могут заключить сделку по Армузскому проливу и без участия Соединенных Штатов. Страны проводят переговоры и обсуждают дальнейшее движение судов. Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака согласился стать президентом страны. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мадзер в соцсетях. Бака занимал пост председателя Верховного суда с 2009 по 2011 год, но ушел в отставку из-за реформы судебной системы при правительстве Виктора Орбана. Затем он работал в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, возглавлял судебную коллегию Курии Венгрии, высшего судебного органа, созданного после реформы. Ранее КПРУ писал, что Тамаш Шуек подписал 17-ю поправку Конституции, которая предусматривала его отстранение от должности, после чего 20 июля его полномочия как президента Венгрии были прекращены. Спикер парламента Агнеш Фолькстхофер была назначена временно исполняющей обязанности президента.
8: О поисках.
6: Семью с 8-летним ребенком, пропавшую во время сплава по реке Кан в Красноярском крае, нашли живой, сообщает краевой главком МВД. Об исчезновении стало известно в субботу. В полиции позже уточнили, что семья сплавлялась на лодке, направлялась в район Железногорска. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
8: О происшествии.
6: В Шереметьеве опоздавшие пассажирки пытались догнать буксируемый самолет на перроне. Это произошло 25 июля, однако видеозапись появилась в сети лишь сейчас. Женщины выбежали на перрон, но на борт их не допустили. Сотрудникам аэропорта пришлось вызвать транспортную полицию, чтобы те увели женщин. Официальной информации о том, каким образом опоздавшим пассажиркам удалось попасть в контролируемую зону аэропорта, нет.
8: О погоде.
6: Москву завтра накроют грозы и резкое похолодание. Порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Метеорологи сообщают, что температура не поднимется выше плюс 22, плюс 24 градусов, а ветер сменится на северо-западный. Прошедшая ночь может оказаться последней по-настоящему теплой ночью этого лета. Утром на ВДНХ зафиксировали плюс 18,8 градуса. После прохождения холодного фронта жара уже не вернется. Температура будет около климатической нормы и в ближайшие дни будет держаться в районе плюс 22, плюс 24 градусов. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда» продолжается. Вот, и мы с вами сегодня обсуждаем новости ТВ, кино, теле, шмеле и всего-всего-всего, что происходит у нас в период межсезонья. «Битва экстрасенсов» закрывают или нет? Много вопросов. Много возникает вопросов, и зрители, ну, даже, может быть, верующим людям не так это важно, потому что те, кто в Бога верит, не смотрят подобное. Вот. Но, тем не менее, так или иначе, периодически вспыхивают такие слухи вокруг этого самого проекта. И вынуждены отбиваться сотрудники ТНТ, на котором уже много-много лет выходит проект вот этот вот самый срежиссированный, где работают, конечно, артисты, где работают по сценарию, где редактора готовят специально ко всем этим выездам так называемых экстрасенсов. Все это много уже раз разоблачалось, и даже ведущие, например, Михаил Пореченков называл это все «колды-балды», ерундой полной вот, для доверчивого зрителя. Но, тем не менее, рейтинги это приносят, и приносят рейтинги регулярно. Так вот, гендиректор «Газпром-медиа», компания, которая принадлежит ТНТ, Александр Жаров, сказал, что, несмотря на то, что критики приходит очень много, закрывать проект никто не собирается, потому что это было бы неуважение к тем, кто проект смотрит. «Мы с командой ТНТ думаем, а что дальше?» – говорит Жаров. «И точно решение этого вопроса найдем. Мы несем ответственность за то, что говорим аудиторию, и должны найти иную тональность, возможно, иной формат. Когда мы его найдем, исследуем и сможем заместить то, что сейчас есть». То есть, ну, вот таким образом. Глава «Газпром-медиа» сравнивает этот проект почему-то с быстрыми углеводами, а не с ядом, например, который капает, значит, на голову. Пока атакуют якобы фанаты Marvel несчастного Колобка, значит, Павел Деревянко говорит, что его бренд, который он создал вместе с Зоей Фудс, с женой после «Ц», там мягкий знак, кто не знает, бренд FabZPro. FabZPro – этот бренд, который, значит, Деревянко пытается развивать. Он говорит, что у него кто-то пытается отжать этот бизнес, что, мол, мошенники, кибер, атакуют страничку магазина, заходят там, вскрывают какие-то пароли в администраторских, значит, доступах и пытаются вообще снести, ну, на который построен магазин, да, онлайн. Вот, якобы методами из 90-х пытаются отжать, и, возможно, это знакомые, а, возможно, враги из Украины. Может быть, это идут атаки с Украины, говорит Деревянко, который своего поддерживает. А может быть, кто-то из тех, кого я знаю, из окружения. Вот я думал, что у меня вообще нет врагов, сам никому не завидую, никогда не был ни в каких контрах, но знаю, что у многих людей чувство зависти развито. Вот они тебе в лицо улыбаются, а со спиной завидуют. Короче говоря, вложил он туда более 10 миллионов рублей, и вот говорит, что кто-то сейчас совершает атаку. Ну, кто бы это ни был, от Деревянки отойдите. А что касается 90-х, знали ли вы, друзья, вот такие веселые новости у нас сегодня, знали ли вы, что Дмитрий Губерниев в разборках в 90-х участвовал? Кто мог подумать? Вот, значит, мол, несколько раз он говорит, что выезжал, ну, даром, что высокий, здоровый. Брали его, значит, на стрелке типа, и дальше дело так. Мне дали какую-то здоровую штуку, ну, очевидно, металлическую, наверное. А вот речь идет не о Кие или там еще чем-то. А вот, и сказали: «Беги, дерись». А вот на что Губерниев, значит, разумно подумал, надо отсюда валить. Вот такая интересная история из жизни Дмитрия Губерниева в 90-е. Пара-пара-пам. Пиу. Надеюсь, вам было интересно узнать. Просто довольно неожиданно это слышать от него. Что еще? Давайте расскажу о продленных сериалах, которые точно получат продолжение. Я периодически в каждом выпуске уделяю таким время. Вот. И несмотря на то, что даже 13-й сезон Склифосовского еще не вышел, его уже продлили на 14-й. Твердые 8 баллов на Кинопоиске. Вот. И, в общем-то, многие справедливо считают, что именно эта роль перезагрузила карьеру Максима Аверина, который немножко начал затухать после «Глухаря», после того, как «Глухарь» ушел из эфира. И вот от этого удалось Максиму потихонечку отстроиться вот от ментовских саг. Это то, что сейчас делает Александр Устюгов. Вот, и диапазончик немножко подрасширить. Потому что не все ходят в Ленком и не видели, как он играет Черноту генерала в «Беге» и многие другие, значит, роли. А Склифосовский, да, в эфире остается 15 лет. 13-й сезон только в интернете. На платформе «Смотрим», которая принадлежит ВГТРК. Вот. И, значит, фотостарелка с традиционной, которую разбивают на съемочной площадке, когда начинается старт, когда стартуют съемки, выложил Максим Аверин. Вот что он пишет. Сегодня стартовали съемки 14-го сезона сериала «Склифосовский». Весной 27-го года, то есть, кому интересно, записывайте весной 27-го года, мы увидим новую историю доктора Брагина и славной команды. Все звезды присутствуют на этой тарелке, и Мария Куликова, Константин Юшкевич, и Елена Яковлева, и Анна Акунина, и многие другие. Вот, поэтому, значит, ждите, съемки идут, и режиссерское кресло занимает Юлия Краснова, которая, в общем-то, 12 сезонов практически все снимала. А «Ментовские войны», кстати, если уж про них говорить, и если уж говорить про Александра Устюгова, который отстраивается, тоже получит продолжение. Значит, 11-й сезон, как мы помним, тянули 2 года, и последние серии в 2018 году вышли, то есть уже 8 лет прошло. Вот, финал был открыт, и не показали, что случилось с Романом Шиловым, которого Устюгов как раз и играет, в его жилище стреляют из гранатомета, вот, но значит, гибели персонажа не показывают, как обычно это делается. Вот. И, значит, Устюгов вдруг тут в свежем интервью сказал, что начнет участие в съемках проекта под названием «Комиссар полиции». Никто сначала на это внимание не обратил, потому что «Ментовские войны» выходили на НТВ. Вот. И вдруг через какое-то время, уже сейчас летом, артист дал расшифровку и дал понять, что это, по сути, очередной сезон «Ментовских войн», что самое удивительное. Вот. Потому что тот же кастинг и та же самая, значит, фабула. Говорят, что компанию, выпускавшую «Ментовских войн», уговорили снять 16-серийное продолжение. Вот, права, как ни странно, остаются у некой швейцарской компании. То есть, наверное, это они тогда еще давным-давно заказывали этот проект. Вот, и главное, что удалось сохранить кастинг, как говорят актеры, в том числе сам Устюгов, получилась своеобразная версия из тех же самых героев, только юридически других. То есть, фактически мы видим трансформацию и такой переход из легального поля в полулегальное. Ну, вот как у нас, например, некоторые есть шоу музыкальные, вокальные, которые, в принципе, лицензия-то у них истекла давным-давно, вот, и которая принадлежит европейским телекомпаниям. Но проекты продолжают выходить. И вот продолжают выходить загадочным образом, да. Вот один из главных актеров этого сериала, Дмитрий Быковский, играющий оперативника и напарника главного Шилова по прозвищу Джексон, он сказал, что изменится фамилии героев. Вот никаких отличий я не заметил, сказал актер, персонажи такие же. И в одном из кадров звучит вот такая фраза. Наконец мы все вместе, как в старые добрые времена, те же самые ментовские войны. Новый сериал «Комиссар полиции», который и есть замаскированные ментовские войны, выйдет в эфир уже в октябре текущего года на «России-1». А мы с вами вернемся на радио «Комсомольская правда», конечно, после небольшой паузы. И с вами я, Егор Арефьев, программа «Глядя телевизор». Далеко не уходите.
10: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
10: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
13: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
14: Мы открылись! Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
15: Важный выбор для стройки, материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
0: Друзья, в эфире по-прежнему «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. И рассказываю сегодня о новых проектах, о том, кто с кем воюет, как пытаются скрыть деревянка, каким образом скрыли рейтинг фильма «Колобок», как отбивается Гарик Харламов, который озвучил этого персонажа, каким образом замаскировали ментовские войны, которые выйдут под новым названием, и всякое такое. Значит, «Папины дочки» тоже получат продолжение. Ну, новые, да. Кажется, СТС нащупал определенный интересный формат, потому что ребуты, перезагрузки и прочие продолжения даются не всегда легко. Букины, как мы помним, провалились, и под одним видом, когда все видоизменили, и переехали они за город, и всякое такое, значит, как будто бы освеженное. И второй сезон, который уже был снят дома, с тем самым диваном, как будто бы с тем самым домом, в котором живет отдельный дом у обувщика, да, уральского. Вот, значит, ну, вот не

0: пошло, не пошло. А «Папины дочки» идут. Вот, несмотря на то, что оригинальный ситком в нулевые выходил, в начале десятых, довольно-таки неплохо, 1,5 миллиона оценок на Кинопоиске и больше 8 баллов. Это хороший показатель, особенно если сравнить с «Колобком», у которого 1.1. Вот, и, значит, получили за 3 года эти новые дочки аж 5 сезонов, полнометражный фильм, в котором вернулась Анастасия Сиваева, которая мама, да, этих новых девочек, Даша Васнецова. Вот, она вроде как приостанавливала карьеру, но ее уговорили вернуться. Я вам рассказывал, что новый фильм так и называется «Папины дочки, мама вернулась». Вот, и, значит, стало известно, что сейчас в Москве проходят съемки уже 6-го сезона новых «Папиных дочек». Соответственно, увидим мы их в новом телесезоне, скорее всего, осенью на СТС и платформе «Старт», которая занимается этим проектом. Кроме того, говорят, что и полнометражный фильм тоже получит продолжение. То есть, видите, друзья, мы наблюдаем такое вот бесконечное, перевоспроизводимое, перезагруженное дление и продление, и дление, и дление. Сериал продолжают, фильм тоже на несколько частей. И «Папины дочки, когда мама вернулась», теперь продолжится картина под названием «Папины дочки, свадьбы не будет». Вот, режиссер тот же, Анатолий Калиев. Что уж там будет, не знаю, но свадьбу уж точно не ждать, судя по названию, а между кем и кем мы узнаем, когда этот проект выйдет в эфир. Кто еще объединился? Петров и Бурунов. Да, старые добрые «Полицейские с Рублевки». Такой интересный ход от, опять же, конкурентов ТНТ, канала СТС. Вот, они отснялись во 2-м сезоне «Русского Форт Боярда». Я напомню, что проект опять же был перезагружен, опять же был освежен, и теперь он проходит в крепостях, в фортах Кронштадта, восстановленных, ну, частично, по крайней мере, там, где можно проводить съемки. Теперь проект называется «Форт. Возвращение легенды». Вел его Александр Петров, а в специальном выпуске к нему присоединился Сергей Бурунов, который до этого вел тоже «Форт Боярд», тогда еще в настоящем французском «Форте Боярд». Что будет нового? Креативный продюсер рассказывает проекта. Если в прошлом году, это когда был выпущен 1-й сезон вот этого обновленного «Форта», факт съемок, значит, уже удивлял, то в этом году задача усложняется и становится масштабнее. Мы поставили высокую планку, проект развивается, продолжаем обживать «Форт», где есть практически все для жизни. Ресторан, так называемая «изысканная кухня», ну, в кавычках, с всякими гадами, да, ползучими, пугающая библиотека и, наконец, прачечная, в которой участники могут познакомиться с новым обитателем «Форта». То есть мы увидим и новых персонажей. В этом сезоне будет много сложных испытаний. Герои будут прыгать с крыши в воду, как тогда, помните, за ключом, когда старец Фура бросал. Будут гонять на велосипеде по канату на огромной высоте, попадать в липкую комнату и решать многие-многие другие задачи. При этом надо не забывать, что мы снимаем на острове, окруженном Финским заливом, и погода постоянно меняется. Ураган, дожди, шквальный ветер, которые не раз сорвали нам испытания, но мы выстояли. Самое главное, что нужно знать про Финский залив, что долго, наверное, придется идти участникам по воде, чтобы было хотя бы по колено, и чтобы какая-то опасность была. Вот, но на самом деле они далековато от берега находятся, эти форты, но тем не менее, там на катерке надо подъехать. Осенью «Форт» возвращается на СТС. И самое интересное, что в продюсерах указана фамилия Рыбаков, но это не тот самый миллиардер или миллионер, не знаю, как его правильно называть, Игорь Рыбаков, Максим Рыбаков, другой, который классический СТС-ный продюсер, он же, по-моему, «Папины дочки» и выпускает. Еще один новый проект выходит в эфир 24 августа, мы о нем поговорим отдельно, еще время есть, он называется «Гудовы», он уже на упомянутом СТС выходит, и это такая попытка снова семейную, как «Ивановы» и многие-многие вот эти, да, проекты СТС-овские семейные возродить. Значит, тут интересно, что Дмитрий Грибанов, который «Вампир средней полосы» создавал, и Дмитрий Дьяченко, который создавал и «Последнего богатыря», и «Чебурашку», снимают. А в главных ролях и Павел Майков, и Олеся Железняк, и Алексей Розин. То есть очень хорошие артисты. Розин играет главу семейства по фамилии Гудовы. Вот, у них есть, значит, мать, жена, она же Олеся Железняк, красавица, дочь Мария Золотухина. Да, внучка того самого Валерия Золотухина. Вот, ферма в поселке есть, где они живут. Вот, значит, и в какой-то момент коллизия главная в чем? У них появляется на пороге молодой человек, который называет себя сыном этого самого Гудова. Блудным или не блудным, не знаю, его играет Влад Прохоров. Вот, в общем-то, все бы ничего, если бы не двоюродный брат этого семейства, алчный и хищный, практически как волки и овцы, да, ну, только среди родственников, предприниматель, который занимается землями и хочет отжать у Гудовых вот этот самый участок, в том числе и их участок, и привлекает для этого вот новоприбывшего сына Матвея. Он его вовлекает в этот блуд против своего родного семейства. Еще один комедийный сериал «Малой» выходит 17 августа уже на ТНТ. Там будет Владимир Яглыч, который играет оперативника по прозвищу «Малой», хотя он давно не «Малой», и свежий выпускничок Академии МВД Саша по имени Тимофей Кочнев. Тимофей Кочнев – это молодой парень, восходящая звезда, который в «Вампирах средней полосы» заменил Глеба Калюжного. А также вы можете его в «Иван-де-Марии» увидеть вскоре. И в «Папиных дочках» он тоже появляется, в новых. Ну, собственно говоря, дядя Степа на максималках, молодой, да, и наглый, хамоватый коррупционер этот Малой в стиле. Кстати, Яковлева, который в «Полицейском с Рублевки» был. Ну, вот такого персонажа продолжает осваивать наше телевидение. А биографию Романа Костомарова продолжает осваивать Сарик Андреасян. «Одиссея» идет в прокате, и Сарик уже позвал Кристофера Нолана на премьеру своей «Войны и мира». Да, я, кстати, обещал рассказать, но расскажу давайте в следующем выпуске про сериал Сергея Урсулюка. Там есть подробности и на съемке в Бородино мы съездим. Расскажу вам, как что там проходит. Там прям кони, люди, пушки, ядра, чистый изумруд. По 600-700 человек в массовке, в батальных сценах и так далее, и так далее. В общем, пока «Одиссея» Нолана собрала уже почти миллиард в прокате, а может уже на тот момент, когда вы послушаете этот эфир, и миллиард пробьет. Значит, Сарик пишет у себя в соцсетях: «Кристофер, дорогой», на полном серьезе, да, «хочу пригласить тебя 18 февраля 2027 года на премьеру моего фильма «Война и мир». Обещаю, что мы экранизируем со всем уважением к первоисточнику, как будто бы Нолану до этого есть какое-то дело. И чтобы понять наш фильм, не нужно будет смотреть экспертов в ТикТок и критиков в социальных сетях. Приглашаем, дорогой». И это при том, что Сарик, значит, выпустил только «Сказку о царе Салтане», доделал «Сказку о последнем потерянном времени», начал разработку «Сказки о мертвой царевне семи богатырях», вот он доснял эту «Войну и мир» и уже приступил к съемках, значит, байопика про Романа Костомарова. Документальный фильм уже был. Мы помним, что это была героическая борьба с последствиями коронавируса. Лучшие русские врачи воскрешали буквально Романа, хотя шансов никто не давал. Сначала значит, просто больница, потом антиковидный комплекс коммунарки, потом аппараты ИВЛ, ЭКМО, инсульт, гангрена, ампутация конечностей, некрозы, стопы. В общем, полный вообще ужас и форшмак, и то, что никому никогда пожелать нельзя. Но любовь жены Оксаны Домниной и семьи, и всех, кто молился за Романа в это время, а главное, героизм русских врачей, еще раз подчеркну, которые поднимали его, все это стало основой для вот действительно героической победы. И она войдет в основу сценария фильма, который так называется «Костомаров». А играет его Кирилл Зайцев, как раз тот самый богатырь последний, ну, финист, в частности, первый богатырь. А вот, и Белов из «Движения вверх», баскетболист. А мы вернемся и поговорим о других сериалах и скандалах в нашем ТВ, на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя телевизор» через неделю. С вами был Егор Арефьев. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Константин Кнырик про заявление Зеленского о перемирии.
5: С практической точки зрения, это исключительно информационно-психологическая операция, причем абсолютно примитивного, тупого уровня. Адресована она на две аудитории. Первая аудитория – это наша российская внутренняя. Мол, вот Зеленский, видите, предлагает. Вторая аудитория, на самом деле, это аудитория внутриукраинская. У Зеленского есть необходимость объяснять украинскому населению, почему они вынуждены страдать. Мол, мы предлагаем мир, а Россия не соглашается. Причем само предложение, по сути, содержание, оно заведомо не устраивающее другую сторону, а осознанно делается в некотором смысле в провокационной форме. И больше, я вам скажу, любая дипломатия в такой сложной, очень противоречивой ситуации с достаточно большим набором несогласий сторон, она не может быть публичной, она не может начинаться публично. Есть определенные каналы коммуникации. То есть, когда это вываливается сразу в публичное пространство, это очевидная информационная операция, направленная на решение тех или иных задач.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске – полночь. В Благовещенске – 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
6: Российские войска сорвали попытку ВСУ перебросить подкрепление для удержания Ивановки в Харьковской области. Это сообщили в Минобороны России. Разведчики обнаружили маршруты движения украинских резервов. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике противника до их прибытия в населенный пункт. Ивановку освободили бойцы группировки войск «Север». После зачистки села инженерные подразделения приступили к разминированию зданий, подвалов и прилегающей территории. Подразделения группировки «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, добавили ведомстве. Ранее сообщалось об освобождении северянами населенного пункта Анискина. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Дональд Трамп подтвердили намерение начать реализацию проекта ТРИП, известного как «Маршрут Трампа». Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. Проект включает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. Трасса пройдет через Армению, связав основную часть Азербайджана с Нахичеванью и Турцией.
1: О школе.
6: Осенние каникулы у школьников в новом учебном году продлятся 12 дней, зимние – 11. Речь о тех, кто учится по четвертям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение. Осенью школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября, плюс нерабочий день 4 числа. Зимние же каникулы начнутся 31 декабря и продлятся по 10 января включительно.
1: О людях.
6: Американец Джастас Ойлкер, известный как «Веселый молочник», живущий в Алтайском крае, подготовил запасной план на случай выдворения его семьи из России. Он купил билет до Стамбула. Ойлкер рассказал, что ему позвонили из миграционной службы и пригласили на собеседование. Позже он узнал, что его семью могут депортировать из России. Ойлкер заявил, что надеется на нелепое недоразумение.
1: о животных.
6: В Обнинске кошка спасла жизнь брошенному в подъезде младенцу. Ночью жители одного из домов услышали громкое мяуканье. Одна из жильцов вышла в подъезд и увидела в коробке, поставленной для кошки, двухмесячного младенца. Кошка согревала его своим теплом несколько часов. Для ребенка вызвали скорую, а кошка даже попыталась пробраться в машину к ребенку, но ее не пустили. Мальчика назвали Иваном. Он обрел новую семью, а его спасительница, кошка Маша, теперь знаменитость. Ее забрала к себе одна из местных жительниц в том самом доме, где нашли малыша. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра будет плюс 22, плюс 23, без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов. Завтра днем будет плюс 21, плюс 22 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван.
7: Александр Юрьевич, вопрос такой. Вот вы был дело прогнозировали, может быть, и рано, конечно, подводить итоги, но промежуточные вполне себе, что к осенью... Осенью вполне возможно, что мы выйдем на какой-то реальный мирный процесс. Ну, предпосылок что-то не видно. Может быть, вы изменили свое мнение или нет. Хотя сейчас не осень, еще целый месяц до осени. Тем не менее, вопрос остается.
8: Нет, я думаю, что вероятность довольно высока. Потому что, ну, обычно во время длительных военных конфликтов деэскалации предшествует резкий виток эскалации, который мы сейчас и наблюдаем. Это первое. Второе, международная повестка, как бы, ну, не то чтобы диктует, конечно, но благоприятствует тому, чтобы начались переговоры. Я имею в виду промежуточные выборы в Соединенных Штатах и... Учитывая провальное положение на иранском фронте, команда Трампа может предпринять дополнительные усилия для того, чтобы заставить киевский режим, стоящих за ним европейцев, которые аватары глобалистов, в общем, заставить всю эту гоп-компанию согласиться на часть условий России для того, чтобы просто начать переговоры. Сам переговорный процесс, начало его... Точнее, продолжение, очередная серия, уже будет для Трампа частичным успехом. Так что эскалация налицо. Я думаю, что в августе мы, скорее всего, еще увидим существенное усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки. И с большой долей вероятности, ну, скажем так, военная логика показывает, что мы можем, закрыв уже фактически морские ворота для киевского режима,
7: заняться... Мы это и сделали уже, по сути. Это же уже сделано.
8: Даже. Да, ну как сделали? Мы воспользовались тем, вот есть такой, есть стокгольмский синдром, а мы армузским синдромом воспользовались. То есть мы скорее... При помощи психологического давления это сделать. Мы же физически не разрушили там все. То есть причальные стенки есть в одесских портах. Вот. Ну и, собственно, дунайские еще есть. Мы сделали так, что корабли туда просто... Суда, простите. Туда просто не заходят из страха. То есть это психологический, скорее, эффект. Но тут ситуация может измениться. Если они... смогут организоваться, попереть туда караванами. Не знаю, как мы поступим в этом случае. Начнем шарашить по караванам судов под 20 флагами. Учитывая то, как мы сделали это в этот раз, фактически на грани фола и наплевав на все... Чуть не сказал, что наплевав на международное право. Но, тем не менее, мы же осознанно, зрячие били по... судам, которые знали, кому принадлежат, мы знали, какие там экипажи, потом получали дипломатические реприманды от Анкары, от Нью-Дели. Вот. Но мы это делали, потому что нам нужно было дать понять, что нет ни одного флага даже тех стран, с которыми мы в хороших отношениях, которыми можно прикрыться для того, чтобы прошмыгнуть в одесские порты. Вот, так что по-жесткому как бы разобрались с этим вопросом. Но теперь логично было бы заняться и сухопутным коридором. Частично мы его перекрыли на юге. Наконец-то этот злосчастный мост в Затоке. Хотя бы один пролет там рухнул. Вот. Но есть же второй коридор. Он, правда, связан с дополнительными обстоятельствами, очень сложными, потому что этот коридор используется не только для доставки боеприпасов, оружия и дронов. Он же используется для доставки продовольствия, медикаментов. Украина же больше ничего не производит совсем. Она полностью на содержании. Ну, скажем, Иран на это пошел. Потому что страны Персидского залива тоже продовольствие не производят. Продовольствие тоже к ним шло не караванами через Саудовскую пустыню, а тоже через Армузский пролив. Иран на это пошел. Мы не знаем. Потому что трудно будет разобрать, какой состав стоит в очереди с дронами или с детским питанием. Вот. Но я думаю, что так или иначе мы на сухопутный коридор по логике должны оказать тоже какое-то воздействие. То есть это очень резкая эскалация в нескольких средах, я бы даже сказал. Вот. И это очень часто предшествует как раз и периоду деэскалации. Посмотрим. Так что я от осени не отказываюсь. Вот. И даже скажу, что скорее всего, речь может идти об октябре.
7: Ничего себе. Но с этими словами как-то не в нашу пользу слова Рубио, госсекретарь США. Война стала ближе к российскому народу. Теперь украинцы могут наносить удары большой дальности вглубь России, приближая войну к российскому народу, отметил он и подчеркнул, что США намерены оценить, создала ли это новая динамика, хотя бы какие-то возможности для возобновления переговорного процесса. Тут что скажете?
8: Ну, я правильно сказал, что? Значит, во-первых, их удары противника вглубь территории России приблизили войну к народонаселению. Люди, которые думали, что война в телевизоре, вдруг обнаружили, что она не в телевизоре. Я вот ссылаюсь на жесткое мнение Леши Чедаева, который сказал, что непредсказуемый эффект от глубоких ударов киевского режима для них самих.
7: А в чем непредсказуемость, Александр Юрьевич?
8: Гораздо большая часть нашего народа включилась в то, что у нас война.
7: А включилась что значит? Пояснить.
8: Почувствовал на себе, как Рубио и сказал.
7: Почувствовал на себе и включилось не одно и то же.
8: Нет, почувствовал на себе, включилось, то есть до них, до людей дошло, что это война, которая касается всех нас, а не только каких-то регионов на Дальнем Западе. Это первое. Второе, значит, это привело к определенному эффекту, тоже неожиданному. Хотя, если бы они учебники, идиоты, читали, они бы знали, какой будет эффект. Все думали, что это породит у нас депрессию, истерику, давление на власть. А это в нашем народе породило злость.
7: И совершенно... слушайте, давайте так, породило все, просто в большей степени породило злость, но и то, что вы озвучили в начале, тоже породило. Давайте...
8: Истерика была, истерика, естественно, она всегда включается. Вот она была, а достаточно краткосрочная. Я сам участвовал в заливании этой истерики. В заливании этой истерики водой холодной. Даже курсы выживания на информационной войне стал вести. Как истерике противостоять и выходить из нее. Ну, все, она закончилась, эта истерика. Осталась холодная злость. И в результате мы получили еще и давление снизу на нашу верховную власть с требованием ужесточения методов ведения военной кампании. Причем гораздо более серьезное, чем это было до ударов в глубину нашей территории. То есть они, как обычно, выстрелили себе в ногу. Ну, ладно, что поделать. А Рубио совершенно прав. Ну, подождите, он когда сидел... Они сидели рядом с Трампом, разговаривали на эту тему. И Трамп сказал, ну да, это вот... Это не их война. Им вообще здесь на все плевать. Вот там, Трамп американский президент, а Рубио американский министр иностранных дел. Они не наши агенты, к сожалению. Ну вот, они смотрят то, что интересно. И они вот объективно говорят, что да, со стороны киевского режима это повышение уровня эскалации. Конечно, ни о каком паритете говорить нельзя, потому что это просто ни в какие ворота не лезет этот паритет. Какой паритет, если они наносят удары по нашим, комариные укусы по нашим НПЗ, при том, что мы их НПЗ давно разрушили в ноль, там дымящиеся руины. В каком паритете можно говорить? Но, тем не менее, они нашли возможность поднять уровень эскалации со своей стороны. И Трамп резонно говорит, значит, на Россию оказали давление. Возможно, она теперь будет более склонна к тому, чтобы начать переговоры. Ну, совершенно стандартная по учебнику позиция, и Руби ее повторяет.
7: И тем ничего не менее, это скорее. Я просто хочу уточнить, когда вы говорите, народ почувствовал на себе, включился злость, это все понятно. Про включение бы поподробнее. Включился, это значит что? Подписал контракт, я не знаю, больше денег стал перечислять на СВО или волонтерам отдельно взятым. Что конкретно случилось? Включилось население, значит?
8: Минута. Иван, психологическое состояние народонаселения не всегда и не обязательно приводит к какому-то действию. Это может привести, например, к повышению уровня поддержки самой специальной военной операции и верховной военно-политической власти в том, что оно проводит специальную военную операцию.
7: А явка на выборы в подтверждении ваших слов, чтобы мы просто посмотрели в середине сентября.
8: Явка на выборы – это отдельный вопрос. Да, сколько секунд?
7: 30, 20.
8: О, нормально. Это отдельный вопрос, короткий, но важный. Да, явка на выборы это будет подтверждением повышения уровня доверия, но при этом, я думаю, к выборам начнется следующая информационно-психологическая атака со стороны киевского режима. Я даже уверен, что они попытаются ударить по каким-то избирательным участкам, которые не в школах.
7: Давайте перерыв сделаем. Александр Казаков с нами, политический философ, скоро вернемся.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
10: Купи спецвыпуск «Комсомолки» 10 августа. Вкусные рецепты домашних заготовок. Правила летней тарелки. Как восполнить баланс витаминов и не поправиться. Каждому покупателю в подарок яркие наклейки для банок с заготовками из сезонных овощей. Спрашивайте в местах продажи прессы в понедельник 10 августа. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Константин Сивков о том, как Трамп сделал Россию сильнее.
11: Сам факт прихода Трампа к власти означал развал единого западного блока на две части. Одна из частей которой готова была на сепаратные переговоры с нами. Это трампистская Америка. Во-вторых, не будем забывать, что Трампа толкнули соответствующие силы на войну против Ирана. Причем силы, которые Трамп выделил для ведения этих боевых действий, явно было недостаточно. Штаты были не готовы к такой войне. Мощь американская использовалась на 5-10%, что позволяло Ирану на равных бороться с американо-израильской коалицией. И как следствие этого, Иран резко усилил свои позиции в этом регионе. А Иран – союзное нам государство, дружественное государство. А значит, это позиции России укрепились. И то, что мы сегодня перешли к очень жестким и решительным действиям, как раз ведь действует о том, что мы прекрасно понимаем, что мы можем сейчас переходить к таким действиям, не рискуя, что Соединенные Штаты Америки или Европа вяжутся в войну против нас.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И на связи по-прежнему Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, уточните еще, там реклама уже чуть-чуть вас сбила. Что касается выборов, явка на выборах, это будет подтверждением, ну, высокое, разумеется.
12: Реклама.
13: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 363-26.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06.

0: Деньги, которые пересылались в письмах без объявленной ценности, изымались в пользу государства.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Вот с целью запугать людей, чтобы люди побоялись идти на избирательные участки. Поэтому первое, онлайн-голосование везде, где только возможно. Вот и второе, надо идти на избирательные участки, надо подтвердить, что мы уверены в своей стране, в ее политической системе. Вот. То, что касается выборов. Вот, а я думаю, кстати, даже и расклад партии будет примерно тот же самый. Но ниже будет процент у «Единой России» с большой долей вероятности, потому что на нее сваливают вину за все, что происходит вокруг. Это понятно, партия власти за все отвечает.
3: Логично. Я думаю, и правильно, будет, кстати, говоря. Но как так, иначе?
2: Ну да, я же не спорю. Ей еще такие подножки понаставили накануне предвыборной кампании, там, с телеграммом и тому подобное. Они же там говорят, господи, за что нам все это? Вот, я думаю, будут те же самые 5 партий, скорее всего.
3: Слушайте, там много интересных вариантов, которые, по идее, я так понимаю, что старички пробьются, и новичков не предвидится, но, может, у вас другое мнение, там же и партия «Зеленых» тоже претендует на проход, и коммунисты России, коммунисты России.
2: Они каждый раз претендуют.
3: Есть шансы у кого-то из новеньких пробиться?
2: Нет. Новые люди в прошлый раз были новенькими, они стали пятой партией власти. Пятой ногой, да, они так пятой ногой и останутся, потому что мы должны помнить о той части электората, которая не входит в путинское большинство. О беспутном меньшинстве нужно помнить и дать им тоже какую-то партию. Ну, рациональное решение.
3: О беспутинском меньшинстве надо подумать. Странно. Слушайте, второе место кому отдадите? Давайте так, вот ваш прогноз.
2: Ну, смотрите, мне кажется, что прилагаются большие усилия для того, чтобы поменять второе место. Абсолютно бесполезное второе место. Вот, но
3: оно нынче за кем? Оно за КПРФ, да?
2: Конечно, оно всегда за КПРФ.
3: И вы, и Зюганов постоянно раньше, по крайней мере, говорил о том, что вот подтасовка идет на выборах. Подтасовка.
2: Он даже перестал говорить уже. Это партия, которая...
3: КПРФ на всякий случай, Александр Юрьевич, КПРФ мы очень любим. Да. Коммунистов России не любим, а КПРФ любим.
2: Я ко всем отношусь с уважением. То есть это партия, которая бьется за самое высокое место, чтобы, не дай бог, власть не получить. Это второе почетное место. Вот. Но в этом году я смотрю, как тянут усиленно ЛДПР. После Жириновского, честно говоря, для меня странно. Я понимаю, ЛДПР Жириновским, которая подерется за второе место, а без него, посмотрим. Вот. Там единственный теоретический интерес, кто кого опередит, «Справедливая Россия» или «Новые люди».
3: А я бы, будь мое мнение, я бы каких-нибудь вместо того же ЛДПР, это не реклама, я действительно тоже не понимаю сейчас ЛДПР, и это проблема ЛДПР, что я не понимаю, о чем они. Может быть, какие-нибудь зеленые, с куда более, скажем так, понятной повесткой экологической, были бы логичнее, кстати говоря. Ну, по крайней мере, там понятно, да, все понятно. А что такое ЛДПР? Да ни хрена не понятно. И вот это проблема ЛДПР, подумайте над этим, господа.
2: Если честно, Иван, я думаю, сейчас вообще не надо ничего менять. Я-то вообще противник выборов, если что.
3: Чего это?
2: С 22-го года я считал, что выборы не надо проводить. Только муниципальные. Да очень просто. Нафига Козе Баян во время войны тратить огромные деньги, усилия, да еще и сейчас это рискованно.
3: А в чем мы тогда, скажите, пожалуйста, предъявляем претензии? В чем смысл наших претензий к Зеленскому тогда? Ах ты, сволочь нелегитимная.
2: Потому что мы здесь как раз ровно наоборот. Я бы отказался от выборов парламента и региональных парламентов. Только муниципальные оставил, а президентские нет.
3: Подождите, а Госдума, пусть созыв работает дальше вот этот вот текущий?
2: До конца специальной военной операции.
3: А зачем? Я не хочу, чтобы эти люди работали, допустим. Я где выборы? Выборы давайте.
2: Значит, вам это решение понравилось, мне нет. Кстати, у нас довольно профессиональный состав Госдумы сейчас. Знаю об этом.
3: Александр Юрьевич, мое скромное мнение, оно совпадает с мнением очень большого количества людей. И созыв Госдумы, может быть, из-за нескольких, скажем так, людей недалеких, безусловно, там много компетенций.

0: компетентных людей, я же не спорю, но вот из-за нескольких недалеких людей себя дискредитировал, и почему-то компетентные люди никак не держали этих людей и этот процесс в узде. Давайте по делу, пожалуйста, а не запрещать курение на ходу. Это вот из общего, да? Безусловно.
1: Иван, я рад, что вы такой идеалист.
0: Идеалист.
1: Вот, но следующий созыв будет таким же.
0: Таким же в каком смысле? По повестке?
1: Там будут новенькие оригиналы.
0: Александр Юрьевич, вы простите, я сейчас перестану вас перебивать, задам вам какой-нибудь глобальный вопрос, но сначала скажу очень важную вещь. Когда депутат от Курской области, дама, не помню, как ее зовут, говорит о том, что неплохо было бы, значит, запретить песни Михаила Круга, потому что там много нецензурной лексики. Как мы знаем, в песнях Михаила Круга нет нецензурной лексики. Это я вот так даже, знаете, вот не погружаюсь во все песни Михаила Круга.
1: Я не знаю.
0: А депутат от Курской области... От Курской области заявляет о том, что срочно необходимо запретить песни Михаила Круга, потому что много нецензурной брани. Ей, вот понимаете, какие-то люди, значит, это рекомендовали сделать. Ну, я даже не знаю, Александр Юрьевич, я даже не знаю.
1: Я не понимаю, что вас смущает. Но сидит, работает такой депутат, встречается с людьми, они говорят, что вот безобразие какое, кругом крутят. Ну, давайте я предложу, все равно же не пройдет. Ну, предложу. Удовлетворила требования людей.
0: Каких людей она удовлетворила требования? Покажите этих людей. Мы просто можем об этом сейчас спорить весь эфир. Это ладно.
1: Депутаты встречаются с избирателями. К ним приходят группы избирателей. Самые разные.
0: Значит, у депутата есть помощник. Как минимум, если у депутата пальцы сломаны или кривые, и она не умеет пользоваться клавиатурой, пусть проверит, есть ли нецензурная брань в песнях Круга. Да, сама проведет какое-то, я не знаю, внутреннее расследование. Посмотрим, ага, нецензурная брань. Ну, а можно хотя бы песню запретить, и не все, правда? Ну, ладно. Я не про это, я глобально.
1: Вы выбрали самый такой, вегетарианский... эпизоды с деятельностью.
0: То, что в голову пришло. То, что в голову пришло сходу. Но еще курение на ходу я никогда не забуду.
1: Я тоже. Я еще и не прощу. Не забуду.
0: Но это потому, что вы приписаны к другой партии. Поэтому вы, значит, такой
1: Потому что я приписан курильщикам, а кроме того, я беспартийный.
0: А, вот оно ж. Не, ну все равно вы же так или иначе склоняетесь-то к одной партии. Не будем ее называть, денежки платите, тогда назовем. Ладно, давайте к другим новостям. Слушайте, что у Трампа нашего на уме касательно Ближнего Востока, потому что, Армузский пролив по-прежнему заблокирован, нам это на руку. И в этой связи вопрос, Трамп все-таки завязывает с этой историей или нет? И правда ли, что в Израиле сильно недовольны решением Трампа и хотят на него продолжать давление? Вот вопрос, пожалуйста.
1: Да, Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до определенного, точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. Я даже вспомнил цитату из террориста-экстремиста морального урода покойного Линдси Грэма, как что это лучшие инвестиции американские, чтобы русские погибали, а воевали украинцы. Вот он тоже сам про американцев сказал. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Да, Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. И Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому, да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
0: Спасибо. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил министр промышленности и торговли Российской Федерации. Антон Алиханов дал большое интервью политобозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову. Для «Настоящего хит-парада» политик рассказал о своих любимых песнях.
5: Вы знаете, я сам не слышал, дети меня этой песни научили, но я посчитал, что она как раз очень про нашу с Андреем Никитиным совместную боль и заботу. Это, по-моему, «Комната культуры», называется песня «Самолеты». Вот «Только где они?» Там есть такой припев. «Только где они, самолеты?» Вот очень, мне кажется, такая хорошая, романтическая песня.
6: Я с тобой

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. По итогам жеребьевки партия «Единая Россия» получила первый номер в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Первый номер стал символом ответственности, доверия и готовности работать ради людей. Именно такой принцип лежит в основе партийной работы. Быть рядом с гражданами, помогать в решении важных вопросов, реализовывать проекты, направленные на развитие страны и повышение качества жизни. В Великих Луках прошел турнир по стрельбе из табельного оружия. Его посвятили памяти майора ФСБ Сергея Лобаскина, погибшего 10 августа 1996 года при выполнении специального задания в Чеченской Республике. Действующие сотрудники правоохранительных органов соревновались в меткости на классической дистанции в 25 метров. Добавим, что великолучанин Сергей Лобаскин посмертно награжден орденом мужества. Он навечно внесен в списки управления ФСБ по Псковской области. В Псковской области начал работу единый навигатор дополнительного образования для детей. На платформе собраны только проверенные организации, имеющие лицензию, полностью соблюдающие санитарные нормы. Кружки распределены по 6 направлениям – спорт, искусство, туризм, экология, техническое творчество и подготовка к школе. Подать заявку на обучение можно непосредственно на сайте. Регистрация не требуется. Авторизация выполняется через портал госуслуги.
0: О валютах.
1: Доллар 81 рубль 41 копейка, евро 94 рубля 6 копеек, юань 12 рублей 6 копеек.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
3: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы еще сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж? Медсовет. Всё, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
4: Минздрав анонсировал запуск электронных медицинских карт в личных кабинетах на портале госуслуги. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, это избавит пациентов от необходимости лично посещать поликлинику ради результатов анализов, выписок или справок. Все будет приходить онлайн. Финансирование обновления системы заложено в нацпроекты «Продолжительная активная жизнь» и «Семья». Ранее также обсуждался пересмотр норматива времени приема у врача. Он может стать более гибким. Школы будут уходить на карантин, занятия могут временно отменять, если из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19 отсутствуют 20% и более учащихся. Роспотребнадзор призвал региональные органы образования усиливать противоэпидемические меры в период роста заболеваемости. Среди возможных решений – временное прекращение учебного процесса, отмена массовых мероприятий и другие меры для снижения распространения инфекции. Также ведомство рекомендовало проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений от гриппа и обучать работников правилам профилактики. Сокращение финансирования программ по вирусу иммунодефицита человека грозит новой эпидемией, говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД. Международная помощь на цели развития в 2025 году упала на 23%. Чистое финансирование программ по ВИЧ на 18%, с почти 9 миллиардов долларов до чуть более 7 миллиардов. Это минимальный уровень за почти 20 лет. В бедных странах возник дефицит ресурсов. До 90% профилактических программ зависели от внешней помощи.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
4: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Мы сегодня поговорим на очень важную тему — о нашем когнитивном здоровье. Именно оно позволяет нам четко мыслить, учиться, помнить, ну и так далее. Поэтому сохранение когнитивного здоровья – важнейшая задача для каждого из нас. Это, пожалуй, бесспорно в любом возрасте. Так вот, как его укреплять? Обратимы ли нарушения в когнитивном здоровье? Как эти нарушения меняют наши привычки, образ жизни? Можно ли избежать деменции, болезни Альцгеймера? Обо всем этом и не только будем говорить сегодня с заведующий отделением обследования и коррекции когнитивных функций и психоэмоционального здоровья Центра когнитивного здоровья, врачом-неврологом, кандидатом медицинских наук Ириной Головановой. Что же входит в понятие «когнитивное здоровье»?
5: Когнитив – это по латыни «знание познания». Когнитивное здоровье – это состояние оптимального функционирования когнитивной функции для решения вопросов, которые возникают в жизни, для решения информационных проблем, для решения повседневных проблем. Проще говоря, это способность человека эффективно использовать память, мышление.
4: То, да, без чего мы все просто не сможем нормально и полноценно функционировать. Какие основные угрозы для нашего когнитивного здоровья существуют вот сейчас, в современном мире?
5: Угроза – это фактор риска. Факторы риска бывают немодифицированные и модифицированные. Немодифицированные факторы – это те факторы, на которые мы не можем воздействовать. В первую очередь это возраст. Чем старше пациент, тем чаще развиваются нарушения дементного характера. Это пол. Женщины болеют чаще. Это травмы головы и генетический фактор. Остальная огромная часть – это модифицированные факторы, это факторы риска, которые влияют на когнитивную сферу. Какие это факторы? Это первое – гиподинамия, малоподвижный образ жизни. Угу. Это ожирение, это низкий уровень социальной активности, низкий уровень образовательной активности, информационный фастфуд сейчас выступает на одном из первых мест. Что это значит? Я думаю, вы понимаете. Читание информационных лент, зависание в телефоне – это бич нашего времени. Человек просто смотрит информацию, не перерабатывая ее никак абсолютно. Вредные привычки, курение, алкоголь, эмоциональный фон, тревога, депрессия влияют на деменцию и увеличивают риск развития деменции. Нарушение сна, социальная изоляция. И еще отдельно так стоят, это хронические дефицитарные заболевания. Это в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, атеросклероз, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы. Вот эта вся большая группа – это те факторы, на которые мы можем воздействовать и уменьшать проявление когнитивных нарушений.
4: Чаще всего, вот статистически, когда наступают проблемы с когнитивным здоровьем, в каком возрасте? И помолодели ли такие заболевания?
5: Да, помолодели, потому что социальная изоляция, психоэмоциональная сфера влияет на когнитивные нарушения, учитывая увеличение количества депрессии, тревог у лиц, в первую очередь, молодого трудоспособного возраста. На этом фоне возникают и когнитивные нарушения. И лечение вот этих тревожно-депрессивных расстройств приводит к восстановлению когнитивных функций. Это одна часть вопроса. Вторая – у лиц пожилого возраста. Почему сейчас мы очень много говорим о увеличении количества больных с болезнью Альцгеймера, с когнитивными нарушениями? Потому что сейчас у нас в стране и во всем мире идет улучшение качества жизни пациентов и, как следствие, увеличение длительности жизни пациентов.
4: А что касается генетического фактора, если кто-то в родне уже болел чем-то таким похожим, то есть большой риск, что и ты заболеешь?
5: Нет, смотрите, во-первых, болезнь Альцгеймера помолодела, и сейчас встречается болезнь Альцгеймера не только в возрасте там 65 плюс 70, 80, она встречается и 45, и 50. И как раз вот в этом случае, когда мы говорим о ранней форме болезни Альцгеймера, то, как правило, выясняем анамнез, оказывается, что все все-таки в семье есть какие-то наследственные нарушения уже памяти были у мамы или у папы.
4: А вот что происходит, когда когнитивные функции снижаются? Самые распространенные такие когнитивные расстройства, как они проявляются, когда забить тревогу?
5: Ну, смотрите, самое простое, когда человек начинает жаловаться, какая-то у меня появилась забывчивость, снижение концентрации внимания, сложности в решении сложных задач. Если появились какие-то первые симптомы, лучше обратиться к врачу, вас посмотрят. Это невролог, и желательно невролог, который занимается вот таким нейропсихологическим тестированием. Там надо копаться, смотреть, потому что тревожно-депрессивное расстройство и так называемые субъективные когнитивные нарушения идут рука об руку. И надо лечить не столько память, внимание, нужно лечить тревогу, депрессию. На этом фоне будет восстанавливаться и память, и внимание. Это с одной стороны. С другой стороны, у пожилых людей, у мамы, у папы, у бабушки, дедушки, если вы обращаете внимание, что тоже появилась забывчивость, они стали забывать слова, не могут правильно сформулировать свои мысли, не знают, куда положили очки, стали неопрятны, вышли на улицу, могли потеряться. Вот здесь нужно уже прям очень сильно бить тревогу и обращаться к врачу. Потому что сами люди, у которых эти проблемы, они могут это не осознавать.
4: А в более молодом возрасте, правильно ли я понимаю, что все-таки вот такие вот нарушения в когнитивном своем состоянии, они более обратимы, что ли, чем нежели пожилом?
5: Абсолютно. Потому что молодой возраст, это может быть нарушение функции щитовидной железы, гипотиреоз. При нарушении функции щитовидной железы могут быть снижение памяти. Это может быть при каких-то дефицитарных нарушениях, то, что мы говорили. Это может быть при, например, опухоли головного мозга. Это может нарушение обмена веществ при поражении почек. Когда ты начинаешь копать, выявляется причина, и лечение этой причины приводит к улучшению памяти, концентрации внимания и все. Это не обязательно болезнь Альцгеймера, как многие считают.
4: Основное лечение все-таки, оно медикаментозное, Ирина Васильевна? То есть какие-то препараты человек начинает принимать?
5: Это все индивидуально. В зависимости от того, какие когнитивные нарушения выявляются у человека, они могут быть субъективные, когнитивные. То есть, я уже говорила, человек жалуется, у меня проблемы с памятью, я ничего не помню. При проведении нейропсихологического тестирования все показатели в норме. Это не значит, что человек не болен. У него есть субъективные когнитивные нарушения. Надо копать дальше, разбираться, почему они у него возникли.
4: А какие новые методы диагностики ранних стадий когнитивных нарушений и в том числе болезни Альцгеймера, которого мы сегодня с вами тоже упоминаем, появились в последние годы?
5: Можно я тогда начну все-таки с рутинных методов исследования, с которых, в принципе, и надо начинать? Необходимо провести самый простой скрининг, который включает общий анализ крови, биохимию, анализ крови на электролитные нарушения, на наличие дефицитарных состояний, мочевина, креатинин. А дальше при выявлении каких-то изменений в лабораторных показателях крови также проводится МРТ головного мозга, который часто помогает нам поставить правильный диагноз. Также используется ПЭТ-МРТ, АКТ головного мозга. Также используются довольно часто в нашей практике исследования биомаркеров на болезни Альцгеймера, в слезе, в слюне. Это вот еще пока только разрабатываются.
4: А есть ли какие-то продукты наиболее полезные для нашего мозга?
5: Есть, можно сказать, та же диета средиземноморская. Это цельнозерновой хлеб, длинные углеводы, большое количество овощей, фруктов, белое мясо, жирная рыба.
6: Да. Вы спрашивали,
5: какие вот привычки поддерживают. На первое место мы ставим когнитивный тренинг. Что это значит? Новые навыки, получение новой информации, чтение вслух, письмо, пересказ, написание сочинений. Но в данном случае это я больше говорю для всех, и в первую очередь для пациентов, у кого есть эти проблемы. Разучивание стихов, изучение языка, например, нового иностранного, это прекрасно. Новая информация, это всегда хорошо. Выполнение сложнокомпонентных моторных задач, сделать несколько задач каких-то одновременно, и написать, прочитать, запомнить. Потом очень хорошо физическая активность вообще хорошо влияет, танцевальная гимнастика. То есть танцы – это довольно такая сложная моторная компонентная задача. Соблюдение режима труда и отдыха, гигиена сна обязательно, человек должен спать положенное время, потому что во время сна происходит очищение функции мозга и улучшение памяти, концентрации внимания.
4: Мы сегодня говорили о когнитивном здоровье. Это очень важно для каждого из нас, как сохранить, как укреплять. У меня в гостях была заведующая отделением обследования и коррекции когнитивных функций психоэмоционального здоровья Центра когнитивного здоровья, врач-невролог, кандидат медицинских наук Ирина Голованова.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
7: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Флотская набережная, дом 1.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
4: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
4: Почти 125 лет назад в Бельгии на поминках основателя местного оркестра музыканты отравились неизвестным ядом. Подробное расследование этого несчастья привело к открытию возбудителя ботулизма и рождению сыщика Эркюля Пуаро. Все произошло 14 декабря 1895 года. Жители деревни Эльзель с размахом провожали в последний путь 87-летнего Антуана Кретера, главы и создателя деревенского музыкального общества. В память о выдающемся жителе деревни на стол выставили несчетное количество спиртного, самую лучшую ветчину, которую две недели как достали из дымохода, там она коптилась 50 суток. В пиршестве участвовали 34 музыканта, еще периодически заходили помянуть другие соседи. Угощение оказалось настолько вкусным, что практически каждому гостю досталось по кусочку. Проблемы начались на следующее утро, когда оба местных врача сбились с ног в попытках обойти сразу 20 деревенских домов, откуда поступали жалобы на острое недомогание. Болезнь была похожа на обычное пищевое отравление, но позднее добавились необычные симптомы. Все музыканты жаловались на зрение. У них зрачки были расширены, двоилось в глазах, верхние веки не поднимались. Те, кто съел ветчины больше всех, донимал. Мало жажда. Только им давали пить, начиналось удушье, и жидкость выливалась через нос. Странные симптомы не проходили, а у некоторых усугублялись. Три человека скончались. Чтобы разобраться в произошедшем, в Эльзель прибыли полицейские детективы, и первое время основной версией считалось убийство. Расставить все точки над «и» удалось лишь после привлечения к расследованию специалиста по бактериям, микробиолога Эмиля ван Эрмингема. Он изучил два кусочка ветчины и селезенки умерших музыкантов и обнаружил, что в них есть следы жизнедеятельности неизвестных анаэробных бактерий, способных жить без воздуха. Изучая бактерии, Эрмингем пришел к выводу, что они вырабатывают страшный яд – 5/100 миллиграмма, которого мгновенно убивают кролика. Этими микроорганизмами были бациллы ботулизма, так их назвал врач. Стоит отметить, что впервые ботулизм выявили немецкие врачи за 100 лет до этих самых поминок, так что название у болезни уже было, но именно Эрмингем, в свою очередь, обнаружил ее причину. Готовили ту самую смертельную ветчину так. После разделки туши кусок мяса натирался солью и закладывался на дно бочки. Сверху клали кусок сала, затем шел новый слой мяса, опять сало. В бочку выливалось 2 литра воды, так что рассол накрывал нижний кусок ветчины. Вот в нем-то без доступа воздуха и развелись бактерии, производившие смертоносный токсин. Эта удивительная история попалась на глаза писательницы Агаты Кристи, из-за чего она решила сделать своего Шерлока Холмса бельгийцем, приглашенным в Англию в качестве частного детектива. А его прототип, врач Эмиль, стал Эркюлем. Местом рождения обладателя острейшего ума Европы Кристи назначила ту самую деревню – Эльзель. Первое сложное дело, которое Пуаро расследовал у себя на родине – коробка конфет – было, разумеется, об отравлении. В основной версии преступления фигурировал яд – птоматин или атропин.
0: Говорит, что...
4: 27 миллионов медицинских туристов посетили Россию за последние 6 лет. Чаще всего в нашу страну приезжают лечиться из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Армении. Но встречаются пациенты и из стран дальнего зарубежья – Китая, Вьетнама, Турции и Индии. Почему российская медицина так популярна в мире, расскажет Егор Волгин.
8: Туристы все чаще приезжают в Россию лечиться. За 6 лет нашу страну посетили 27 миллионов медицинских туристов. Согласно подсчетам Минздрава, ежегодный прирост турпотока превышает 20%. Взрослые чаще всего обращаются за помощью в области акушерства и гинекологии, онкологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, неврологии и кардиологии. В числе популярных направлений по линии детской медицины – онкология, офтальмология, неонатология и педиатрия. Среди стран дальнего зарубежья в числе лидеров граждане Китая, Вьетнама, Турции, Индии, КНДР. Однако большинство, 70% приезжих из стран СНГ, включая Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Армению. Именно на них, по мнению специалистов, и стоит делать упор при развитии отрасли медицинского туризма, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
9: Возможно, благодаря особенно частной медицине, привлечь больше туристов в Россию из наших соседних стран, так как сейчас с учетом разницы курсов валют в пересчете из рублей в евро или доллары, услуги бывают более доступны по цене, чем аналогичные услуги в других странах мира.
8: Объясняя рост популярности медицинского туризма, в Минздраве рассказали, что флагманские федеральные клиники и крупные региональные медицинские центры располагают широкими возможностями по предоставлению передовых технологий диагностики и лечения. Помимо этого, в списке конкурентных преимуществ российского здравоохранения – качественная подготовка специалистов и конкурентная стоимость медицинских услуг. Однако есть и над чем поработать в этой сфере. Так, по словам специалистов, необходимо сделать условия пребывания медицинских туристов в нашей стране более комфортными. И речь в первую очередь идет не о клиниках или медицинских услугах, с ними все вполне хорошо, а про условия транспортной доступности и упрощения финансовых отношений, заявил Дмитрий Горин.
9: Прежде всего, необходимо решить ряд вопросов для комфортных условий туристов. Прежде всего, транспортная доступность, снижение стоимости авиаперелетов, упрощение визовых формальностей. Но здесь сделано очень многое, так как электронная виза действует уже для 55 стран. Но срок путешествия максимум 16 дней. А медицинские туристы, как правило, проводят большее количество времени на процедурах. Также очень важно решить платежные решения и увеличить количество возможностей ввоза валюты. Сейчас лимит $10,000, медицинские услуги стоят гораздо больше денег, и это, конечно, неудобно, а карты зарубежных банков не работают в России.
8: Среди сдерживающих медицинский туризм факторов указывается также ограниченное использование международных страховых полисов. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
4: Монодиета, состоящая только из гречки и куриной грудки, не может обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Это грозит дефицитом жиров и витаминов, рассказала врач и диетолог-эндокринолог Анастасия Алтунина. По словам врача, при таком питании организм недополучает овощи, фрукты, ягоды, а они являются источниками витамина С, калия, антиоксидантов, что нарушает работу кишечника и снижает иммунитет. Также при такой диете организму не хватает полезных жиров, в том числе омега-3, жирных кислот. Главная проблема монодиет – выраженный дефицит разнообразия. Организм ежедневно нуждается не только в белках, жирах и углеводах, но и в витаминах, минералах, пищевых волокнах, а также полезных жирах. Ни гречка, ни куриная грудка не способны обеспечить весь необходимый набор питательных веществ, добавляет эксперт. Диетолог отмечает, что жиры необходимы для нормальной работы нервной системы, головного мозга, сердца, а также участвуют в синтезе ряда гормонов. При длительном дефиците может ухудшиться состояние кожи и волос, нарушится усвоение жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К. Врач также добавляет, что жесткие ограничения редко удается соблюдать долго. После месяца однообразного питания многие срываются, переедают и быстро возвращают вес, создавая эффект качели. А еще быстрое похудение часто идет за счет мышечной массы, а не жира, что замедляет обмен веществ и мешает удержать результат. Врач рекомендует вместо монодиет выбирать сбалансированное питание с достаточным количеством всех нутриентов. Употребление белого хлеба может привести к лишнему весу и проблемам с пищеварением, поскольку такой хлеб содержит мало полезных веществ и является источником быстрых углеводов. Это рассказала эндокринолог и гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Виктория Гончар. Привычный белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей практически бесполезный продукт, говорит она. В процессе обработки зерна витамины уходят вместе с оболочкой, отрубями, а высокая температура при выпечке уничтожает остатки полезных веществ. По сути, это источник быстрых углеводов и крахмала, которые ведут к лишнему весу и проблемам с пищеварением, говорит Гончар. По ее словам, черный хлеб полезнее. Он менее калорийен, содержит клетчатку и ценные аминокислоты, поддерживает работу кишечника. Что касается мультизернового и цельнозернового хлеба, то в них сохраняются витамины В, Е и клетчатка, но из-за грубой текстуры они тяжелее для пищеварения, поэтому людям с чувствительным желудком стоит быть с ними осторожнее. 4 часа в телефоне ежедневно превращаются почти в 10 лет экранного времени за 60 лет. Это подсчитали пользователи соцсетей. Постоянное листание ленты может негативно влиять на настроение, психическое здоровье, отношения с близкими, учебу и работу. А при 8 часах перед экраном в день человек проводит в телефоне почти 22 года из 80. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: Реклама.
12: «Комсомольская правда».
13: Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
14: Для лиц старше 12 лет.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политический блогер Николай Соболев о западных ценностях.
14: то, что вот они, чем они занимаются, это негативная свобода. То есть это свобода от всего. Нет истины, нет Бога, нет правды и так далее. Есть только вот человек, субъект, изолированный, который сам по Ницше, можно сказать, да, извлекает из себя собственную мораль, какие-то категорические императивы. Вот как ему хочется. Но это как бы не ценность, это отсутствие каких-либо универсальных ценностей. Если мы говорим про традиционные ценности, то в таком случае мы не выносим за скобки ни истину, ни веру, ни Бог. У нас есть какой-то фундамент. Это все не случайно. Потому что что думают на Западе? Что все, что происходило в истории, это пережиток прошлого, но вот сейчас, это, к слову, заблуждение, в которое впадала цивилизация на самых разных исторических витках. Что вот сейчас мы какие-то вот совсем другие. Вот сейчас мы наконец-то поняли, как нужно жить. Вот случился вот этот конец истории по Фукуяме, и вот теперь все будет по-другому. Оглядываться в прошлое вообще не стоит. Не стоит. Но что из этого выходит, если вот какие-либо традиционные ценности снимаются с повестки? Ну, люди просто перестают понимать друг друга. Это вот самый банальный простой результат, потому что каждый из них начинает думать как-то по-своему, а в итоге вообще мышление само по себе пропадает.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
2: Средства ПВО за день сбили 360 украинских беспилотников над регионами России, также над акваториями Черного и Азовского морей, это сообщили в Минобороны. Обязательства Турции, Саудовской Аравии и Пакистана, подписавших Мекканское соглашение о совместной обороне, совпадают с 5-й статьей НАТО о коллективной обороне. Об этом заявил глава турецкого МИДа Хакан Фидан. Мекканское соглашение было подписано в пятницу. Оно предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.
0: О катаклизмах.
2: Извержение вулкана Этна на Сицилии парализовало аэропорт Катании. Его закрыли из-за выброса пепла. Об этом сообщила компания-оператор. Пробуждение вулкана, самого высокого среди действующих в Европе, началось еще в июне. Сообщалось, что раскаленная лава непрерывно стекает по склонам, а на высоте около 3000 метров открылось новое жерло. Местные власти успокоили жителей и туристов, заявив, что угроз для поселений у Этны пока нет. Однако эксперты предупредили о рисках при изменении направления лавового потока или усилении пепловых выбросов.
0: О спорте.
2: Россиянин Егор Громадский завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Второе место занял венгерский спортсмен, третий – итальянец. Россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова заняли третье место в женской эстафете. Чемпионат Европы завершится завтра. Российские спортсмены выступают на нем с флагом и гимном страны.
0: Обо всем.
2: Пассажиров на одной из линий метро Будапешта эвакуировали из-за появления на станции раненого дикого кабана. Сначала 60-килограммовое животное заметили в пекарне у станции метро напротив парламента страны. Потом кабан спустился на платформу станции площадь Лаеша-Кушета по одному из неработающих эскалаторов. Сотрудник транспортной полиции заметил его и проинформировал машиниста поезда, прибывавшего на станцию. После этого пассажиров на платформе попросили ради безопасности вернуться в вагоны. Кабан ненадолго забрался в один из них, но пассажиры при этом не пострадали. Животное поймали сотрудники службы по ликвидации последствий стихийных бедствий.
0: О валютах.
2: Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля и 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Курс юаня 12 рублей и 17 копеек.
0: О погоде.
2: Сейчас в российской столице плюс 22 градуса, завтра днем будет до 22-23 тепла и без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 18 градусов, завтра днем будет плюс 21-22 градуса и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
17: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители приключений. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а значит, вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русского географического общества» и «Радио Комсомольская правда». Наш герой, о котором мы говорим уже вторую программу, человек, который известен всем с детства и которого с детства все не любят. Хотя, если разобраться, натура интереснейшая. Авантюрист, путешественник, искатель приключений, первый коммерчески успешный русский литератор, создатель первого русского бестселлера «Приключения Ивана Выжигина», создатель первой коммерчески успешной и самой популярной газеты России «Северная пчела». Ну, вы уже догадались, что беседуем, точнее, продолжаем беседу мы о Фадее Венедиктовиче Булгарине и пытаемся ответить на вопрос, действительно ли он был так бездарен и плох с человеческой точки зрения, как пытались его описать великие Пушкин, Лермонтов, Некрасов и другие. Помогает нам разобраться в этой проблеме большой знаток творчества и жизни Фадея Булгарина. Это литературовед, кандидат филологических наук Михаил Львович Вольпе. Но прежде чем мы продолжим нашу беседу, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
16: Клуб знаменитых путешественников.
18: На этой неделе стартовала шестая большая арктическая экспедиция московских школьников и студентов колледжей. Два отряда отправились на самый край земли, полуостров Таймыр. Первый отряд восстановит монументы на захоронение советских полярников на мысе Челюскин. Второй пройдет сотню километров по тундре, изучая растения и животных по заданию ведущих научно-исследовательских институтов. А кроме того, проведет наблюдение за полным солнечным затмением 12 августа. Традиционной экспедицией руководит известный путешественник, директор Центра дополнительного образования лаборатории путешествий, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпару, а его замом по науке стал победитель конкурса «Педагог года Москвы», участник исследований Арктики и Антарктики, кандидат биологических наук Иван Смирнов. Экспедиция проходит при поддержке столичного департамента образования и науки. Вместе с полярниками в поход отправился и наш специальный корреспондент, ведущий программы «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов. Слушайте его полярный дневник каждый день на радио «Комсомольская правда» и читайте на самом популярном сайте Рунета kpm.ru. В рамках проекта РГО «Голоса погибших кораблей» разведывательно-водолазная команда Константина Богданова нашла в Финском заливе затонувшее судно. Это двухмачтовая голландская шхуна 19 века «Конкурент». Торговый парусник раздавили льды у острова Сескар, когда шел из английского Ньюкасла в Санкт-Петербург 7 мая 1874 года. Экспедиция «Голоса погибших кораблей» проходит с 2012 года и установила в Финском заливе места гибели более 12 тысяч моряков и подводников, нашла 16 подводных лодок и более 20 кораблей. Открыт прием заявок на проведение осеннего этапа «Не урока географии». Сам он пройдет с 14 по 20 сентября. Регистрация площадок открыта до 13 сентября. В 2026 году «Не урок географии» проходит под лозунгом «Единство в многообразии» и приурочен к году единства народов России. В акции могут участвовать школы, музеи, заповедники и другие организации. Оставить заявку можно на сайте neurok.rgo.ru.
16: Клуб знаменитых путешественников.
17: Итак, дорогие друзья, мой замечательный гость Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и знаток жизни и творчества Фадея Венедиктовича Булгарина. Писательство не приносило необходимого дохода?
19: Вы знаете, писательство тогда только-только начинало...
17: Становиться профессией.
19: Да? Да, я вам скажу так, существует статистика, сколько тогда издавалось книг, допустим, в России, вообще всех жанров, не только художественных, а вообще просто книг. Это где-то меньше, ну, чуть-чуть около 500 штук в год. Но я вам скажу, для сравнения, во Франции в 10 раз больше было, около 5000, в Англии еще больше. А в России было это около 500 штук.
17: Не заработаешь.
19: Заработать, да. Ну, вот недаром Пушкин все, значит, старался и говорил, что нельзя вдохновение продать, а можно рукопись продать. Но и рукопись не особенно продавали тогда. Но, тем не менее, вот он начал заниматься журналистикой и, в частности, организацией газетно-журнального дела. И он стал очень интересоваться литературными деятелями той эпохи. Человек он был общительный.
17: Приятный, как о нем писали.
19: Да, тогда он был приятный. Тогда он для всех был приятный. Тогда ничего такого отрицательного о нем никто не говорил. И вот постепенно он в литературную сферу стал все больше и больше проникать. Более того, у него уже с самого начала большие заслуги мы можем ему приписать. Ну, например.
20: Но благодаря ему появилось «Горе от ума», по-моему.
19: Благодаря ему «Горе от ума» было опубликовано впервые, да, целиком. Прошу. Это во-первых. Во-вторых, его заслуга, он дружил с Грибоедовым, просто по-настоящему, это был его друг, Грибоедов жил у него, они вместе общались, и Булгарин как раз вот первым опубликовал в одном из своих изданий полный текст вот этого самого «Горя от ума». Более того, в судьбе Грибоедова он сыграл еще одну очень важную роль. Дело в том, что после известного декабрьского восстания, кстати сказать, считается, что он крайний реакционер, что он вообще в этом плане очень плохой.
20: Но он... Рылеев, по-моему, даже говорил, что...
19: Он его повесит.
20: Что... Или отрубит голову на его газете. Что-то
19: он...
20: вроде
19: этого. Там, значит, было такое. Он говорил, что если я приду к власти, то я Булгарина повешу.
20: Повешу.
19: Вот так он говорит. Он повесит играет. Прекрасно, да.
20: И в, и в это время Булгарин прячет архив одного из декабристов, которым... И которым мог бы...
19: Не просто одного из декабристов, а Рылеева
20: самого. Рылеева, а, да, господи,
19: самого Рылеева. Рылеева, да. Но я просто еще хочу маленький штришок упомянуть. Давайте. Это то, что, опять-таки, ну, это никак не задокументировано, но есть свидетельство, что его вот в момент этого восстания декабристского видели в толпе людей, выкрикивающим «Конституцию». То есть он, в общем, тогда вот таким вот представлялся. И потом, значит, он сохранил, просто укрыл от следствия документы рылеевские, каким образом они к нему попали, тоже вопрос, но тем не менее это факт зафиксированный. И тем самым он, в общем-то, можно сказать, спас Грибоедова, потому что среди этих документов были компрометирующие документы, связанные с причастностью Грибоедова к вот кружку декабристов. Значит, как мы видим, его роль в литературе начала все больше и больше ощущаться в первой половине 20-х годов. Ну, как раз пушкинское время наступает. И надо сказать, что до 30-го года отношение большинства литераторов к нему было очень и очень хорошее, включая Пушкина.
20: Да, Пушкин даже говорил, что вы из тех редких людей, чье мнение по поводу литературной деятельности, как положительное, так и отрицательное, нужно, к нему нужно прислушиваться.
19: Да, потому что, ну, он уже затеял несколько изданий, которые пользовались большим спросом. Ну, я здесь упомяну такие. Ну, «Северная пчела» – это просто
20: шедевр. Ну, это пик, да, получается. Это,
19: во-первых, она существовала больше 40 лет. Вот. Во-вторых, она была самой крупной газетой, ежедневной. В-третьих, она была самой дорогой газетой. Например, та же литературная газета, которую Пушкин вместе, ну, не Пушкин вместе с Дельвигом, а, наверное, Дельвиг, может быть, вместе с Пушкиным, но Дельвиг считался редактором.
20: При участии Александра Сергеевича.
19: Да, но Пушкин её считал своей газетой как бы.
20: Да.
19: Так вот, эта газета, и вот сейчас мы о споре как раз и о конфликте между Пушкиным и Булгариным упомянем, она как раз шла по линии публикации в этой литературной газете, так называемой пушкинской, она просуществовала всего полтора года. Почему она просуществовала полтора года? Ну, во-первых, потому что Дельвиг умер в 31-м году, а газету организовали в 30-м только. Во-вторых, ну, там они пытались такое как бы... прогрессивное, что ли, направление продвигать. Это очень благородная, конечно, была задача, они пытались привлекать авторов, но вы сами газетчик, вы прекрасно знаете, что такое делать коммерческую газету, что значит вывести ее на тот уровень, чтобы люди ее покупали и чтобы она просто-напросто могла существовать. Для этого должен быть очень серьезный коммерческий талант, журналистский, ну и коммерческий. И коммерческий, наверное, в первую. И вот как раз у Булгарина было вот это вот удивительное сочетание великого литературного дара, что он подтвердил вот своими произведениями, которые тоже были явлением тогда, которые сенсацию производили, которые вот тиражами большими по тому времени расходились и, соответственно, приносили прибыль. Организаторский талант. Плюс у него был великолепный вкус на литературу. То есть вот эта вот рептилия, которую назвали, да, эта рептилия, она все талантливая, она поддерживала, все, вне зависимости от там, какой-то конъюнктуры политической. Ну... Если он видел талантливое, хорошее произведение, он его хвалил. Правда, он ругал, но это опять связано с конфликтом с Пушкиным, допустим, Евгения Онегина, 7 главу.
20: А за что?
19: Он говорил, что это, во-первых, подражательно.
20: О, как.
19: Да, ну, у Байрона. Это, во-первых. Во-вторых, что это написано вяло, что это не соответствует вообще как бы психологии, реально. Ну, в общем, слабое произведение. Но это было, конечно, в запале написано, потому что это был уже разгар полемики такой вот острой с Пушкиным. Этим только можно объяснить. А потом он, конечно, уже хвалил.
20: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня литературовед Михаил Вольпе. И мы беседуем о жизни, творчестве, путешествиях и приключениях человека, который знает каждый с детства, и, к сожалению, каждый с детства со школьной программы не любит. Ну как же, ведь он досаждал Александра Сергеевича Пушкина. Итак, Фадей Булгарин. Продолжим через несколько минут.
1: Клуб знаменитых путешественников. Сказано реклама.
21: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
22: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
23: и хорошего настроения.
22: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
23: Ура! Идем в атмосферу!
24: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
25: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Клуб знаменитых путешественников.
20: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня литературовед Михаил Львович Вольпе. Беседуем мы о путешественнике, авантюристе, литераторе, бизнесмене и просто загадочном человеке Фадее Булгарине.
19: Допустим, вот с героем нашего времени что произошло. В 40-м году... Первое издание было «Герой нашего времени» Лермонтова. Кстати, его настоящая фамилия, вы знаете, какая, да?
20: Лермонт?
19: Нет.
20: Нет?
19: Нет. Лермонт.
20: Лермонт.
19: Лермонтов. Вот так вот, Лермонтов. Когда, по-моему, издатель такой, Глазев, кажется, его фамилия была, он издал первое издание в 40-м году, в 1840 году, вот этих рассказов лермонтовских «Герой нашего времени». Тираж 1000 экземпляров, как мы говорили, вот такой он был. И книга не пошла. Не идет, не раскупается. Что делать? Булгарин пишет свою рецензию на эту книгу. Да, значит, рецензия там была как раз, по-моему, в литературной газете. Ничего не помогло. Тогда, значит, Булгарин пишет свою рецензию в «Серной пчеле», в своей самой тиражной, самой читаемой всеми газета, где хвалят героя нашего времени. Он умел хвалить не просто так вот, с потолка, понимаете? Он... обладал, опять-таки, очень серьезным талантом критическим. Он великолепно писал вот эти вот отзывы, рецензии, и доходчиво, и в то же время аргументированно показывая, что вот то или иное произведение, оно вот хорошее или плохое, допустим. В данном случае он сразу распознал, что это очень хорошее произведение, он его похвалил в «Серной пчеле». И после этого это зафиксированный факт. Этот тираж был не мгновенно, но, во всяком случае, быстро пошел. Это был, конечно, толчок вот для Лермонтова как прозаика.
20: Но Михаил Юрьевич не отплатил добром.
19: Да, как мы вот упоминали, он написал вот эту знаменитую...

0: Как это произошло?
1: А произошло это очень просто. Дело в том, что Булгарин выпустил свой очередной великолепный исторический роман, который назывался «Дмитрий Самозванец».
0: Это не та история, где он вроде как украл сюжет у Александра Сергеевича?
1: Именно так, да? Именно так. Но так... как это произошло? Значит, вот выходит этот роман, который пользуется бешеной популярностью, просто бешеной. Почему? Потому что, опять-таки, написан по-новому, написан новым стилем, написан здорово, ярко.
0: И опять с приключениями, наверное, да?
1: Все там, все как положено. Всё потому как что, ну, например, у того же Нарежного, которого мы сегодня уже там упоминали, у него тоже Дмитрий Самозванец был. Ну, он никакой, прошел и все. А этот стал бестселлером, опять-таки. У него все вообще романы были бестселлером. И вот, когда вышел этот роман, которым все стали зачитываться, успех потрясающий, Пушкин взревновал, похоже, потому что он стал везде говорить, что такое Булгарин у меня украл сюжет.
0: Откуда, ну, чего? Сюжет вроде как исторический.
1: Да, это же да, история. Так вот, откуда он мог украсть этот сюжет? Из Бориса Годунова. А Борис Годунов – это, как вы знаете, не проза, а поэзия, во-первых. Во-вторых, она еще опубликована не была. Были только отдельные отрывочки опубликованы, нигде в печати не было.
0: Ну, как объясняли, опять же, исследователи, что вроде как рукопись Бориса Годунова попала в третье отделение, и да, там Фадей, да, Булгарин, да, как специалист был вызван для оценки, да, и вот он прочитал, сказал, какой хороший сюжет.
1: Есть такое вот, ну, опять-таки, я бы сказал, предположение.
0: Так.
1: Действительно, так вот говорят, то, что вы изложили. И Пушкин, между прочим, придерживался как раз вот этой самой версии. Он говорил, помимо того, что вот он, значит, украл у меня сюжет, он еще говорил, что а как он его украл? А он его украл таким образом, что он это мог вот эту рукопись
0: там, да,
1: получить в третьем... То есть он агент третьего отделения. Что такое третье отделение, давайте вспомним.
0: Ну, ФСБ?
1: Не знаю, вряд ли, вряд ли. Может быть, в самом зачатке. Но, короче говоря, это третье отделение канцелярии Его Императорского Величества было специально создано под руководством
0: Бекендорф,
1: да, сразу после вот этого декабрьского восстания. Для того, чтобы, во-первых, расследовать все дела, связанные с декабристами, и в дальнейшем для того, чтобы, ну, следить за правоверностью, чтобы не было крамола, чтобы вот все там негативные какие-то высказывания или какие-то поползновения против существующей власти пресекать. То есть это было политическое ведомство. Бенкендорф считался главным жандармом, так его называли.
0: Но, да, по-моему, что-то как-то преувеличено в истории роль третьего отделения. Ведь там же абсолютно маленький штат был, которого вообще не хватало не то что на всю Россию, на весь Санкт-Петербург.
1: Да, но...
0: И они как работали по верхам, да. Ну, вот есть Александр Сергеевич Пушкин,
1: ну, да,
0: да. Да. Император сказал, типа, следите, чтобы не набедокурил.
1: Ну, поначалу оно было полностью, конечно, сосредоточено на том, чтобы расследовать все, что связано с
0: делом
1: участниками
0: декабрьского восстания.
1: Декабрьского восстания, да. И здесь очень стойкие пошли слухи, связанные с тем, что вот Булгарин как раз является просто-напросто агентом этого третьего отделения, вот, хотя им он не являлся. Во всяком случае, ну, все документы, связанные, конечно, с персональными делами, они, естественно, засекречены, широкой публике неизвестны, как тогда, так и сейчас, поэтому никаких прямых документов о том, что он был там на работе в третьем отделении, вообще не существует. Но стойкие слухи о том, что он как бы причастен к этому третьему отделению, и капает. Самое главное то, что он доносчик.
0: Угу.
1: Вот Пушкин на этом тоже, так сказать, очень сильно играл. А связано это с некоторыми действительно такими вот интересными моментами. Ну, например, ставят ему вину, что вот один из якобы участников этого декабрьского восстания, ну, причастных, журналист такой был, Арест Сомов, он решил разыграть Булгарина.
0: А когда он пришел к нему через несколько дней после,
1: да,
0: декабрьского восстания, сказал, я сбежал из Петропавловской крепости,
1: да,
0: укрой меня.
1: Во. Тот вместо того, чтобы укрыть его,
0: запер, побежал,
1: пошел и сдал его там, в полицейский участок. Этого самого Сомова прихватили. Естественно, никакого участия он там в этом восстании не имел. Несколько дней ему, правда, пришлось отсидеть, пока разобрались там,
0: ну, да,
1: во всем. Вот. Но, тем не менее, это был вот такой вот розыгрыш.
0: Ну, дурацкий розыгрыш.
1: Дурацкий розыгрыш. С одной стороны, дурацкий розыгрыш, а с другой стороны...

0: но на нем можно сыграть, что, смотрите, выдает. Это раз. Был еще один момент. Второй случай, прозвучавший тогда.
1: Так.
0: Это дело Александра Корниловича. Этот Александр Корнилович, он был военным. И он действительно был участником вот этого декабрьского восстания. Но помимо того, что он был офицером военным, он еще был исследователем, который очень дотошно изучал Петровскую эпоху, работал с архивами, публиковал, несколько книг опубликовал. В общем, был исследователь такой довольно сильный. Так вот, его, естественно, за участие в этом мятеже декабрьском приговорили к 15 годам каторги и сослали его в Сибирь. И был он там в Читинском остроге, где было еще много декабристов.
1: Да, много выдающихся джентльменов сидели там.
0: Да, так вот, что там произошло дальше? Через два года, уже после того, как вот этого Корниловича осудили и отправили туда, вдруг Булгарин пишет вроде как донос на него, именно в третье отделение, заключавшийся в чем? Что вот мне попали в руки сведения, проверенные документально, что этот Корнилович, работая в архивах, он сплавлял информацию нашим врагам, пруссакам, что он вроде шпион.
1: О, как?
0: Да. И дальше, смотрите, ну, очень плохое, конечно, дело вроде бы внешнее, хотя, как мы увидим, для Корниловича это, с одной стороны, вышло не боком, а вышло, так сказать, поначалу очень хорошо, но в итоге привело к смерти. Но не по вине уже Булгарина, скажу сейчас, в чем дело. Так вот, этого Корниловича после вот этого сообщения булгаринского, после доноса, можно сказать, его вернули оттуда в Петербург. Значит, расследовали, очень тщательное расследование было, выяснилось, что этот Корнилович вот в том, в чем его как бы пытается обвинить Булгарин, невиновен. Ничего этого не было, никакие документы он никуда не присылал врагам, все это липа.
1: Так в чем тогда хитрость?
0: Хитрость, ну не хитрость, а для Корниловича как бы пока что, это, во-первых, шанс того, что его изъяли из Сибири, где он мог застрять на 15 лет минимум. После этого, после того, как выяснилось, что вот конкретно в этом эпизоде он не виновен, его сослали уже не в качестве заключенного, а в качестве рядового на Кавказ, в Грузию. И это уже был путь, ну, к реабилитации полной.
1: Ну да, там можно проявить храбрость.
0: Он должен был, да, участвовать там в боевых действиях, и через какое-то время ему светило обязательно, причем, что его просто восстановили бы в правах, дали бы, вернули бы ему офицерский чин, и таким образом он вот от этой своей отсидки долгой, которая ждала многих других, он бы освободился. В этом смысле как бы вот получилось так, что Булгарин нехотя, но ему как бы помог.
1: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня литературовед Михаил Вольпе. И беседуем мы о загадочном герое русской литературы, путешественнике, авантюристе, создателе первого русского бестселлера и самой успешной коммерческой русской газеты, которая называлась «Северная пчела». Это Фадей Булгарин. Вернемся через пару минут.
2: Клуб знаменитых путешественников.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о паллиативной помощи.
5: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур, разных культур и особенностей субъектов наших. Есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием, дополнительная нагрузка на семью и подчас это и финансовые, и эмоциональные страдания, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. Вопросы паллиативной помощи – это не только койки, это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы, и сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
6: Глава Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Азизи предостерег страны Миканского соглашения от возможных действий, направленных против Тегерана. Миканский договор показывает, что арабские страны наконец-то осознали, что безопасность зависит от сотрудничества стран региона. Однако они до сих пор не нашли правильный путь, написал он на своей странице в соцсети X. Азизи также предупредил о последствиях возможных действий против Ирана, подчеркнув, что ни одна ошибка не останется без ответа. Миканское соглашение предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения. Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака согласился стать президентом страны. Об этом сообщил премьер-министр Петер Мазьер в соцсетях. Бака занимал пост председателя Верховного суда с 2009 по 2011 год, но ушел в отставку из-за реформы судебной системы при правительстве Виктора Урбана. Затем он работал в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, возглавлял судебную коллегию Курии Венгрии, высшего судебного органа, созданного после реформы.
2: Об энергетике.
6: Солнечное затмение, которое ожидается на следующей неделе, может негативно повлиять на истощенную энергосистему Европы. Об этом сообщило издание Financial Times. Европейская энергетическая система страдает от дефицита, возникшего на фоне аномальной жары и снижения выработки на атомных, угольных и гидроэлектростанциях. Ситуация довольно тяжелая, Европа, похоже, к этому не готова, сказано в публикации. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Теневая полоса пройдет через Арктику, Гренландию, Исландию и Испанию. В некоторых районах Великобритании, Франции и Северной Италии Луна может перекрыть Солнце почти целиком. Как отметили представители французского оператора высоковольтной сети RTE, уменьшение и дальнейшее возвращение света приведут к колебаниям выработки электроэнергии солнечных станций.
2: О погоде.
6: Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Оно ожидается в Москве и области с середины следующей недели. Прогнозируется приход холодных воздушных масс и кратковременные дожди. Вечером 11 августа начнутся дожди и локальные грозы. В четверг и пятницу по ночам будет ниже плюс 10 градусов. В дневные часы не выше плюс 20 градусов. Ну а в эти минуты в российской столице 22 без осадков. В Санкт-Петербурге сейчас 18 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 21-22 и возможны осадки. Курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 17 копеек, евро стоит 94,84, юань 12 рублей 17 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Клуб знаменитых путешественников.
1: Снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Евгений Сазонов, постоянный ведущий, приветствует вас. Приветствует вас наш сегодняшний гость Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук, знаток жизни и творчества Фадея Булгарина. Да, вы не ослышались. Фадей Булгарин сегодня наш герой, путешественник, авантюрист, талантливый, как оказалось, писатель. И мы пытаемся разобраться, настолько ли он был демоном, как описывал его Александр Сергеевич и другие великие русские писатели, или же все-таки ничто человеческое ему не было чуждо. Продолжаем нашу беседу.
0: Продолжаю насчет
1: Александра нашего Сергеевича.
0: Да? Александра Сергеевича, да. Значит, в 30-м году, после вот этих вот всех слухов, которые очень активно поддерживал Пушкин насчет того, что у него украли сюжет, б, что украли потому, что это вот агент третьего отделения, очень плохой человек, мерзавец, рептилия. Естественно, такого пропустить Булгарин не мог, но он человек был хоть и крутого такого нрава, надо сказать, тяжелого, никто это не оспаривает, но, тем не менее, в сношениях с Пушкиным он поначалу был очень корректен. Он ему написал письмо, это письмо сохранилось, очень вежливое и любезное письмо. «Дорогой Александр Сергеевич, помилуйте, но о чем вы говорите? Как я мог вашу, что-то украсть из вашего произведения, которого я, во-первых, глаза не видел, потому что оно очень опубликовано, но, во-вторых, мой роман – это же прозаическое произведение, там свой сюжет, там совершенно своя система образов, система всего. Ну, как я мог у вашего поэтического произведения чего-то там украсть? Ну, как это возможно? Объясните мне».
1: Александр Сергеевич в свойственном ему спокойной и хладнокровной манере, да?
0: Это дело проигнорировал и продолжал, ну, скажем так, нелестно отзываться о Булгарине.
1: Не хотим ли мы сказать, что Александр Сергеевич сам виноват в этом конфликте?
0: Ну, вы знаете, напрашивается вывод о том, что инициатор этого конфликта был как раз он. Почему? Потому что дальше... Вслед за вот этим письмом как раз в «Литературной газете» в марте 1830 года появляется анонимная рецензия на Дмитрия Самозванца. Угу. Она анонимная, полагают, что это написал…
1: Видимо, хвалят прямо аж за ушами.
0: Да,
1: трещит.
0: Видимо, написал Дельвик, и хвалит он настолько зубодробильно, что дальше некуда, действительно.
1: Хочется пойти и утопиться в Неве.
0: Полный разнос вообще этого произведения, которым все зачитываются. В ответ на это тут уже Булгарин, все-таки есть Булгарин, он, конечно, не поймальчик, естественно, характер к тому времени он уже популярен.
1: Ну и вообще-то он
0: уже стоит.
1: Он вообще-то военный бывший, может, как бы и.
0: Может, да. Да, но в литературной среде у Пушкина был, конечно, 21 эпизод, связанный с дуэлями. Из них только он в четырех участвовал.
1: Да, но этого хватило. Даже одного хватило, чтобы больше.
0: И в двух только стрелял. Угу. Но этого хватило.
1: Но одного из двух хватило, чтобы мы потеряли солнце русской поэзии.
0: Да, да. Но, тем не менее, вот в среде, собственно, вот такой вот литературной, все-таки дуэли – это была, конечно, беда со времен Петра.
1: Беда.
0: Многие люди помирали, убивались ни за что, калечились, причем из-за пустого гонора, чаще всего вообще из-за ничего, просто-напросто.
1: Ну, ладно, если там по Пушкину еще ладно, была травля, понятно, что это была ситуация.
0: Сейчас мы Пушкина не обсуждаем.
1: Да-да, нет, просто, ну, да. Вот, а ситуация, ну, просто с Лермонтовым, ну, это вообще уму непостижимо.
0: Да.
1: Глупость, хорохольство.
0: Говорили, например, то, что одна из версий конспирологических.
1: А, царь
0: что, решил, ну, царь,
1: убрать.
0: Что сидел в кустах, что не Мартынов его убил, а убил снайпер из кустов каких. Ну, в общем, полная такая вот нелепица, тем не менее, высказывается вслух.
1: Ну, ладно.
0: Ну, ладно, опять уходим.
1: Да.
0: Так вот, здесь уже, конечно, Булгарин не утерпел и в своей «Северной пчеле» опубликовал так называемый анекдот. В этом анекдоте, опять-таки, не называя Пушкина по имени, а говоря якобы о некоем французском писателе, который такой-сякой, который заимствует, ну, то есть отвечает тем же, чем ему, который всех обвиняет, что вот у него там крадут всякие его мысли, произведения, а сам такой. Ну, в общем,
1: ответ... И вообще предок этого французского писателя был куплен в свое время за бочку рома.
0: Это уже немножко в другом.
1: Другой,
0: сейчас я до этого дойду, это следующий этап, следующий этап. Дальше в «Северной пчеле», опять-таки, уже чуть позже, в марте, как помним, первая вот эта анонимная статья, где критиковался сильно Дмитрий Самозванец, она была в начале марта, а через две недели в «Северной пчеле» появляется уже как раз разгромная рецензия на седьмую главу. Ведь Евгений Онегин, как вы помните, публиковался не сразу.
1: Да-да-да.
0: Так вот, седьмая глава была опубликована, и с не меньшей зубодробильной силой в этой рецензии Булгарин поливает эту седьмую главу. Дальше происходит следующее. А следующее происходит как раз уже связанное с тем, что Пушкин очень интересовался Ганнибалом, своим прадедом по материнской линии, то есть негром. И как раз вот еще выходит одна статья Булгарина, опять-таки в «Северной пчеле», и там написано буквально следующее, опять без названия имен.
1: Естественно.
0: Цитирую. «Какой-то поэт в Испанской Америке, также подражатель Байрона, так, происходя от мулата, или, не помню, от мулатки, стал доказывать, что один из предков его был негритянский принц. Негритянский принц, предок поэта, был куплен шкипером за бутылку рома». Вот было такое. Пушкинское имя не названо. Но тут все однозначно. Других литераторов с негритянскими корнями в то время в России не было. Конечно, Пушкин это все принял на себя. И здесь уже он, конечно, не утерпел, и вот отсюда пошло, значит, сначала он написал стихотворение «Майра дословное», которое, конечно, не было опубликовано, появилось в печати только уже после его смерти, и ряд эпиграмм. Но «Майра дословное» там была, значит, большая ее часть посвящена как раз предкам по отцовской линии, то есть Пушкины, которые в российской истории что из себя представляли. Но дальше он в приложении как бы к этому стихотворению написал следующее.
1: «Говоришь за бочку рома – это?»
0: «Говоришь за бочку рома – это несколько другое.
1: Ага.
0: Вот он так. «Говоришь за бочку рома – незавидное добро. Ты дороже, сидя дома, продаешь свое перо». Ну, что значит продаешь?
1: Ну, я не вижу здесь оскорбления. Человек зарабатывает для литературы.
0: Понимаете, сам Пушкин, он как раз гордился тем, что он
1: продается
0: литературу...
1: Продаётся вдохновение, но можно рукопись
0: да,
1: продать.
0: Да, что он литературу ставит на коммерческие рельсы, потому что иначе как литератор может существовать? Конечно, нет. Но здесь вот он ему ставит, что вот этот своей такой плодотворной деятельностью продает свое перо. Ничего он не продавал. Ну, продавал, конечно, но только по делу продавал, потому что прекрасные произведения создавал. Кроме того, значит, он непосредственно в моей родословной, вот он отметился про эту бочку рома, тут так. «Решил фиглярин, сидя дома, что черный дед мой Ганнибал был куплен за бутылку рома и в руки шкиперу попал». Ну, и дальше он там пишет, что... Этот шкипер – это Петр I, конечно, фиглярин – это…
1: Тут трудно догадаться, да.
0: Да, понятно, кто. И один из предков, один из дедов, сын Ганнибала, дед Пушкина, он был известный генерал, который прославился, воевал и был, между прочим, основателем Херсона. После этого как раз начинается следующее вот это его знаменитое произведение, которое называется «О записках Видока» в литературной газете. И там суть вот в чем. Опять без называния всяких имен, он пишет о некоем французском полицейском агенте Видеке, который сам в прошлом преступник, и который, пользуясь, так сказать, своим положением, занимается и доносами, и преследованиями, и что только не делает.
1: И помогает ловить своих вчерашних товарищей.
0: В общем, очень и очень плохой человек, этот самый Видок. Вот. И коль скоро все время в адрес Булгарина звучит, что вот ты доносчик, ты на всех капаешь в третье отделение, а у тебя только один вред. Значит, вот как вы считаете, я вот вам сейчас зачитаю, допустим, маленький отрывочек, а вы мне скажите ваше отношение. Значит, вот сочинения шпиона Видека не оскорбляют ни господствующей религии, ни правительства, ни даже нравственности. Совсем тем нельзя их не признать крайне оскорблением общественного приличия. Не должна ли гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрения законодательства?
1: Ну, вообще это донос.
0: Стопроцентный. А перед этим, опять-таки, он проходится по Булгарину с полным набором вот этих вот обвинений в аморальности. Там это так. Представьте человека без имени и пристанища, живущего ежедневными донесениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр, отъявленного плута, столь же бесстыдного, как и гнусного, вот отсюда рептилия, гнусный там у Вересаева, да? И потом вообразите себе, если можете, что должны быть нравственные сочинения такого человека. Это о сочинениях, которыми зачитывалась вся Россия, которые были блестяще написаны, которые пользовались большим спросом, которые поднимали культуру. Вот вам, пожалуйста, уровень полемики того времени. На этом все дело завершилось. Почему? Потому что был вызван Пушкин третье отделение, и Бенкендорфом допрошен. И император сказал, что по адресу Булгарина, что это, конечно, никуда не годится называть там вот негром. Александр Пушкин, проигнорируйте это и не обращайте на это внимания. А Булгарину просто-напросто приказал в приказном порядке полемику эту прекратить и больше на Пушкина не наскакивать. И больше это не было.
1: И снова идем на небольшой перерыв, дорогие друзья. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня литературовед Михаил Львольпе. Беседуем мы о Фадее Булгарине. Вернемся через пару минут и продолжим наше разбирательство.
2: Клуб знаменитых путешественников. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
8: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси, а та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом, как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: Дорогие друзья, Клуб знаменитых путешественников продолжает свое заседание. Встречаю вас, как всегда, я, постоянно ведущий и председатель этого клуба, Евгений Сазонов. А в гостях у меня Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук и большой знаток жизни и творчества Фадея Булгарина. По легенде, все-таки имел он отношение к травле Александра Сергеевича, вот это орден рогоносцев, измены и все такое.
0: Ну, мы с вами сегодня касались обмена вот этими любезностями. Да. Они примерно, на мой взгляд, одного уровня. То есть один бьет, что у тебя жена чуть ли не проститутка. А ты вообще безродный, не поймешь кто, и вообще кто ты такой, намекая на то, что вот там служил во французской армии. А этому отвечает уже, когда пошла такая серьезная драка, когда уже перчатки скинуты, и уже не надо говорить там «дорогой Александр Сергеевич», а тот к нему не приходит и не просит, чтобы его произведения публиковались в той же «Северной пчеле». Тогда, конечно, они друг друга таким вот макаром поливали. Ну, это был такой стиль, понимаете.
1: Ну, то есть он принял участие все-таки, да, какое-то доведение до дуэли. Или же он там где-то издалека
0: смотрел. Это называется травлей. Ну, я вам сейчас этот эпизод, вот, собственно, то, что называется травлей, когда этот бочка рома, там, негр и так далее. Ну, вот это вот травля, да. Император Николай I ему приказал: все.
1: Все, он отошел.
0: Больше, да, а что он мог еще сделать? Булгарин никак не мог ослушаться. Ну, власть так крепкая была. Николай I, он тоже крутой был человек.
1: Хорошо, тогда еще одна цитата. Опять же, наш достопочтенный господин Греч сказал, что в Булгарине скрывалась исключительная жадность к деньгам, имевшая целью не столько накопление богатства, сколько удовлетворение тщеславия. С каждым годом увеличивалось в нем чувство зависти, жадности, своей корысти. В основе его характера было что-то невольно дикое и зверское. Он ни с кем не умел ужиться, был очень подозрителен, щекотлив. И при первом слове, при первом намеке бросался на того, кто казался ему противником со всей злобой, со всей силой злобы и мщения. Иногда по самому ничтожному поводу он впадал в какое-то исступление, сердился, бронился, обижался, на встречного поперечного доходил до бешенства. В таких случаях он пускал себе кровь, Господи Боже, ослабевал и приходил в нормальное состояние.
0: Как вам сказать, тот же Греч, их вообще называли два грача. Вот этот вот пушкинский лагерь, который противостоял вот этим так называемым реакционерам в лице Булгарина и Греча, потому что Греч был же его, так сказать, компаньон.
1: А, ну да,
0: они компаньон. Вместе, они вместе газету издавали, там «Сын Отечества» и «Северную пчелу». И более того, когда Булгарин был такой эпизод, он захотел от Греча отойти, просто прекратить с ним общение, уйти из его там изданий. Так Греч воспротивился, он его умолял обратно вернуться. Почему? Да потому что, конечно...
1: Курица лишь потому, золотые
0: естественно,
1: яйца.
0: Потому что, собственно, Греч у нас, понимаете, вот традиционно сложилось такое... Такая иерархия, что ли, вот плохих людей. Самый плохой – это Булгарин, а второй – это вот второй грач – это Греч. То есть Греч – это мини-булгарин как бы. Поэтому то, что Греч мог такое написать – мог. Почему? Вот не надо, чтобы те, кто нас слушает, вот всю нашу передачу, не подумали, что мы прям такие апологеты Булгарина, что мы прям его превозносим, что он безгрешный, что он такой хороший. Нет, это был человек очень большой, талантливый, сверх даже, я бы сказал, талантливый человек, но очень часто, понимаете, талантливые люди, они, ну, недаром Козьма Прутков говорил, специалист...
1: Подобен флюс.
0: Да, его распирает в одну сторону. То же самое и гениальные или талантливые люди, они тоже так же, вот их распирает в одну, понимаете, сторону.
1: Ну, мы например, очень долго накачивали демонический нрав Булгарина.
0: Не, ну, я
1: со школы, извините.
0: Понимаете, я выученик советской, так сказать, школы и вуза и всего прочего. Большую половину жизни прожил при Советском Союзе. Я прекрасно помню это отношение, вот эта иерархия. Да, это вот гнида, а этот вот идеальный ангел крыла. А на самом деле,
1: и тот понимаете, не ангел, и этот.
0: Ну, есть, конечно, простите. Пушкинские заслуги никто не собирается преуменьшать, это гений из гениев, но этот гениальный человек в быту, он был, знаете, так я бы не хотел вообще там очень близко присутствовать в некоторых его случаях. Жизнь ведь, она имеет стимул к развитию когда? Когда есть противоположные полюса. Есть плюс, есть минус. Когда есть какое-то борение, причем подчас очень такое острое. Может быть. Вот то, что бурный рост наметился именно как раз вот в это время и дальше пошел в литературе, проявление этого было как раз вот это напряжение полюсов, что ли, понимаете? Вот здесь талант, там талант, они друг с другом в конфликте, и эти конфликты, они вот стимулируют общий, так сказать, процесс. Вот мне так кажется. Понимаете, торговать можно только когда? Когда ты вот отвоевал свой кусок. И на него, на этот кусок, не дай бог кому посягнуть, ты готов голову положить, чтобы... Тогда можно договориться о чем-то. А если ты в мире со всеми, ну, не бывает такого, понимаешь? Есть плюс, есть минус, есть своя территория, есть чужая, есть враг, есть друг. С другом ты договариваешься о торговле, с врагом ты начинаешь рубиться, и от этого никому лучше не бывает никогда. Поэтому, я думаю, здесь вот в литературном плане, если говорить так немножко вульгарным стилем, таким вот присущим советскому литературоведению, вот эта вот борьба враждебных друг другу литературных лагерей, она и давала как раз искру к тому, чтобы ну чего-то новое образовывалось. Что-то... Может быть, да, это и был как раз стимул к дальнейшему развитию.
1: Хорошо, завершая разговор, с точки зрения бизнеса, да, я понял, что уже с точки зрения литературы Вадим Булгарин был весьма-весьма неплохо, потому что бестселлер, «Приключения Ивана Выжигина»,
0: да.
1: Огромное количество других произведений. Вообще для меня, конечно, загадка, где он брал столько времени, чтобы и газеты управлять, и с третьим отделением, скажем так, находить общий язык, и жить жизнью, и деньги зарабатывать, и писать, причем писать неплохо.
0: Но... И объемы.
1: И объем это, извините.
0: Я вот упоминал его мемуары, допустим, они в середине 40-х годов там были написаны. Это сотни и сотни страниц, понимаете? Человек талантливейший, что говорить.
1: Ну вот по бизнесу. В конце жизни, насколько я помню, особняк...
0: У него имение было. да, под Тарту, тогда это называлось Пярну. Имение его называлось, по-моему, Карлов, во, Карлов. Это было имение, то есть он был, конечно, состоятельный человек, но у него была большая семья, как я вам сказал. Насчет его жадности такой патологической, ну, это, наверное, ну, бывает, конечно, всякое, бывают миллиардеры там, которые носки дырявые носят, всякое случается. Может быть, и там это, я не знаю, и никто не знает. Может быть, это очередная инвектива. То, что он был, конечно, человек, который умеет считать деньги, и благодаря этому у него хорошо шли все его предприятия коммерческие, и он, собственно говоря, русскую журналистику вывел на тот путь, которым мы и сейчас идем, и реклама, и гонорары. Раньше все без гонораров было. Поэтому литераторы могли существовать уже как литераторы, а не как там не поймешь кто. Угу. Вот все это очень большая заслуга в этом как раз его. И в этом плане, вот в коммерческом плане, в хорошем смысле, не в смысле там какого-то накопительства примитивного, такого дурацкого, жлобского, нет. А в плане того, что литература становилась коммерческим предприятием, и это способствовало дальнейшему развитию, его, конечно, так сказать, вклад, ну, я думаю, побольше, чем у Пушкина был, вот именно в этой связи.
1: Ну, то есть человек, который показал, что талант может кормить человека.
0: Да.
1: Литературный талант.
0: Именно так. Причем человек, который, как мы видели, выбился вообще из никого. В чужой стране, по сути, с чужого языка. На русском языке, я повторяю, его произведение написано русским языком, которым мало кто владел вообще в России тогда.
1: Но тут еще удивительный момент. Фадей Булгарин несколько раз начинал жизнь с нуля.
0: Абсолютно.
1: Вообще с нуля. Да. Вот когда бы другой там пустил себе пулю в лоб или там сказал: все, ухожу с умой, да?
0: Да.
1: Встал, отряхнулся и всех победил. Удивительно, что, оказывается, мы-то все журналисты внуки Фадея Булгарина, получается.
0: Ну, я думаю, да, в каком-то смысле, да. Я думаю, без его опыта, скажем, ваша «Комсомольская правда» сейчас бы вряд ли так стояла бы.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Это была вторая программа, посвященная жизни, приключениям, творчеству и загадкам биографии человека, которого никто не любит в нашей стране, потому что эту нелюбовь начинают прививать с самого детства, со школы. Ну, конечно же, как можно любить человека, который, по официальной версии, травил Александра Сергеевича Пушкина? Вот это Фадей Булгарин. Но, как мы сегодня установили, не таким уж он и демоном был, и если вступал в перепалку с Пушкиным, то у него были причины, причем причины веские. К сожалению, Александр Сергеевич никогда не лез в карман за словом, тем более поэтическим, и не всегда был ангелом во плоти. Ну, как, собственно, и Булгарин. В нем были и плюсы, и минусы. Это был и путешественник, и литератор, и авантюрист, и воин, и создатель первой, самой популярной коммерческой газеты Российской империи «Северная пчела» и автор первого в России бестселлера «Приключения Ивана Выжигина». Бестселлер, который продавался многими-многими тысячами тиража. Остается сказать, что с нами был наш сегодняшний гость Михаил Львович Вольпе, литературовед, кандидат филологических наук, большой знаток жизни и творчества Фадея Булгарина и ваш покорный слуга, постоянный ведущий клуба знаменитых путешественников Евгений Сазонов. Путешествуйте, открывайте новое, читайте хорошую литературу, раскрывайте загадки истории и, конечно же, не забывайте изучать географию, царицу наук. Встретимся ровно через неделю. Буду по вам скучать.
2: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
9: Я, Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Реклама.
10: «Комсомольская правда».
11: Читайте в еженедельном выпуске. Алла Пугачева заново учится ходить. За какое имущество судятся наследники Жириновского? Наши мышцы – орган долголетия. Газета в продаже с 5 августа.
12: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Александр Казаков об эскалации ближневосточного конфликта.
14: Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до той точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
12: О спецоперации.
6: Российские войска сорвали попытку ВСУ перебросить подкрепление для удержания Ивановки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Разведчики обнаружили маршруты движения украинских резервов. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике противника до их прибытия в населенный пункт. Ивановку освободили бойцы группировки войск «Север». После зачистки села инженерные подразделения приступили к разминированию зданий, подвалов и прилегающей территории. Подразделения группировки «Север» продолжают наступление на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось об освобождении северянами населенного пункта Анискина.
12: Об энергетике.
6: Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, который он сам вызвал, отказавшись от российского газа. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Приближается зима из-за отказа от российского газа. Германия заполнила газохранилище лишь на 47,5%, а Нидерланды всего на 38,5%. Ранее «Газпром» сообщил, что объем запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг антирекорда. Германия выслала в общей сложности 400 граждан России с февраля 22-го, в том числе более 80 российских дипломатов, сообщил таблоид «Бильд» со ссылкой на Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел ФРГ. В январе МИД Германии сообщил, что высылает сотрудника посольства России в Берлине из-за подозрений в шпионаже. Российский МИД назвал выдвинутые против него обвинения в разведдеятельности бездоказательными и не имеющими под собой никаких оснований. В качестве симметричного ответа Россия объявила персоной нон-грата дипломатического сотрудника посольства Германии в Москве.
12: Обо всем.
6: В США с лодки спасли более 30 кошек и котят. Их обнаружили у берега города Такома. Хозяев на борту не было, сообщает местная газета News Tribune. Представшая глазам правоохранителей картина больше всего походила на мультфильм японской студии Гибли. Кошки словно были словно полноправными хозяевами судна. Получив разрешение на обыск, правоохранители поднялись на борт, забрали зверей и отвезли их в местный приют. Личность владельца судна установили, но связаться с ним не удалось. Официальный курс доллара на выходные. Понедельник – 82 рубля и 17 копеек. Евро стоит 94,84, юань – 12,17. И о погоде в эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем плюс 22, плюс 23 без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
12: Передача данных.
15: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Давно не говорили про космос и про бактерии. В общем, объединим сегодня бактерии и космос. Мне кажется, блестящая идея. И главное, конечно же, это наш гость. Космический физиолог, научный сотрудник Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александра Артемова. Александра, здравствуйте, добро пожаловать.
16: Здравствуйте.
15: Я надеюсь, я никого не напугала. У нас получается какой-то фильм «Чужой» или, знаете, там, когда что-то на корабле, в космосе начинает обитать. Ну, вообще, мы, если выражаться научным языком, должны говорить сейчас про мониторинг среды обитания Международной космической станции. Космонавты регулярно собирают пробы с поверхности, из воздуха. Я понимаю, что это такая ежедневная, рутинная работа. Ну, не обязательно она ежедневная. Вот если представить МКС как обычную квартиру, кто в ней главный? Это санитарный врач, то есть человек, или это робот-пылесос?
16: Я бы сказала, что это тандем между человеком, который находится на борту станции, непосредственно космонавт, и Земля. Те, которые помогают анализировать пробы, которые собирают космонавты, собственно, на станции. Космонавт — это такой агент, руки Земли в космосе. Он делает физический осмотр, он использует различные пробоприемники и собирает пробы в самых таких зон риска.
15: То есть ватной палочкой, хотел сказать, ходит? Нет, не ходит, а летает ватной палочкой. Здесь хлоп?
16: Ну, буквально, да, специальные такие приборы.
15: Ну, как ПЦРки у нас вот брали, да. Мне просто любопытно, как это выглядит.
16: Он собирает эти пробы, и они отправляются потом на Землю, где уже изучаются в лаборатории. Там есть, допустим, специальный прибор «Экосфера», который прокачивает воздух через фильтр. Этот фильтр собирает на себя бактерии, споры грибов. Это все отправляется на Землю. Дальше в лабораториях микробиологи эту среду выращивают в специальную. На питательных средах,
15: побольше,
16: да, выращивают.
15: Побольше.
16: И проводят уже анализ, насколько вообще жизнеспособны эти микробы и какой могут они урон нанести станции. Вот. Бывают, конечно, случаи, когда находятся совсем такие неприятные грибы-деструкторы, например, аспергилы. Эти товарищи могут питаться полимерами, они могут съесть какую-нибудь изоляцию проводов.
15: Слушайте, может... они что, какие-то современные? Они только недавно появились?
16: Нет.
15: Полимеры были ведь не всегда.
16: Аспергил – это по-русски черная плесень. То есть та самая черная плесень, которую мы можем обнаружить где-нибудь в ванной.
15: А что она ела до появления полимеров?
16: Она приспосабливалась к этой среде.
15: Поменяла диету.
16: Да, и она вот смогла там так приспособиться, что поедает полимеры, органические структуры. И задача космонавта как раз физически найти очаг этой плесени и уничтожить его.
15: Вот. Мне кажется, хозяйки сейчас навострили ушки. Правильно ли я соображаю, что так как корабль – это все-таки станция, это все-таки такая автономная закрытая система, то там вот гораздо выше риски размножения всего?
16: Вообще сама станция, она довольно стерильная, это буквально как операционная, то есть проходится большое количество обработок перед тем, как отправить любые грузы, непосредственно как туда отправятся сами космонавты. И, конечно, существуют свои нормативы на станции по обсемененности. И для того, чтобы контролировать уровень вообще бактерий, которые там, или споры грибов, регулярно проводится мониторинг. И если все-таки выявляется, что что-то не так, то надо проводить дезинфекцию. Как это делается? Специальные салфетки есть. Они пропитаны растворами. Так вот, например, если мы боремся все-таки с плесневелыми, вот, плесневыми грибами, то мы используем фунгистат. Это наша российская разработка, которая хорошо помогает бороться с грибами.
15: Так, записываем фунгистат, и сразу на маркетплейсе, может, есть уже такое?
16: Да. Так. А вот для того, чтобы уничтожить бактериальные биопленки, какие-то бактерии, например, появились, то используют перекись водорода и четвертичные аммониевые соединения. То есть довольно такие простые способы, но очень надежные.
15: Ясно. А насколько вообще опасны микроорганизмы в замкнутом пространстве станции? Ну, мы привыкли бояться здесь, на Земле, там, всяких бактерий, но вот в невесомости они же, по идее, могут вести себя иначе. Это просто какая-то техническая неприятность или становится реальной угрозой для здоровья космонавта?
16: В целом, где-то, наверное, 99% всей микрофлоры на станции – это не пришельцы из космоса, mm-hmm. да, не инопланетяне. Это обычные наши земные микроорганизмы, которые приезжают туда на грузовых кораблях вместе с грузами или вместе с кожей космонавтов.
15: Человека, да, я понимаю. Но есть ли какие-то наблюдения, потому что это своего рода такой естественный эксперимент получается, что мы наблюдаем за микроорганизмами в условиях невесомости. Они себя вести-то по-другому начинают как-то чувствовать, не знаю, что еще придумать?
16: Да, начинают. То есть у нас, допустим, проводился эксперимент, назывался он «Биориск», когда ученые поместили споры грибов, бактерий на внешнюю сторону станции, то есть снаружи.
15: Вот за бортом. Так.
16: Соответственно, чему они там подвергались? Микрогравитация, колоссальная радиация. Внутри станции, допустим, это искусственная среда, замкнутый герметичный объект. То есть условия перепада температур от сверхплюсовых до минусовых температур. И что вы думаете? То есть несмотря на такие мощные факторы, деструктивные, оказывается, что есть очень даже живучие и хитрые формы, которые приспосабливаются к такой агрессивной среде. Так вот, например, та самая черная плесень, она, по сути, поменяла свои изначальные как бы входные данные и приспособилась. Она формирует спокойные биопленки. Более того, когда она вернулась на Землю, вот этот эксперимент вернули на Землю, посмотрели, что они не просто выжили, но и сохранили даже свои способности к дальнейшему прорастанию. Поэтому они там...
15: То есть можно сказать, что в данном случае черная плесень – это существо, имеющее сверхспособности?
16: Ну, они приспособились, то есть они такую мутацию у них произошла, они приспособились к этим агрессивным средам. Поэтому, конечно, также бывает, что вырабатывается резистентность к стандартным каким-то методам дезинфекции тоже, которые на Земле спокойно подвергаются дезинфекции, а в космосе уже хуже.
15: Ну, как-то это страшновато звучит. Или вы бы сказали мне, нет, что вы, Мария, не страшно это все. Ну, потому что, смотрите, мы погибли, мы наисложнейший организм, вершина эволюционного процесса. Мы, если будем подвергаться вот такому биориску, да, я пользуюсь названием эксперимента, ну, конечно, мы это откинем скафандры. Вот. А тут раз, они и снаружи, и внутри, ну, какие-то очень дерзкие. Почему так?
16: В любом случае, это вызов, да, для наших ученых. Без работы никто не останется. То есть все время нужно что-то изучать, потому что, конечно, они мутируют, и нужно новые средства профилактики разрабатывать, средства дезинфекции. Опять же, биокоррозия, потому что я уже говорила, что некоторые могут позволить себе поедать станцию изнутри, поэтому ученые без работы не останутся.
15: А они внутри станции, вот все эти микроорганизмы, вырабатывают какую-то резистентность к средствам обработки?
16: Да, да, вырабатывают.
15: Но это так же, как на Земле они бы вырабатывали?
16: На Земле нет таких агрессивных условий, то есть нет микрогравитации, нет такой радиации жесткой, нет таких жестких перепадов температур, поэтому...
15: Поэтому там они быстрее
16: начинают... Они приспосабливаются и стараются выжить, да.
15: Скажите, пожалуйста, Александра, какой самый необычный медицинский эксперимент приходилось проводить или наблюдать во время подготовки космонавтов?
16: Ну, наверное, одним из интересных для наблюдения и вообще изучения эксперимент, который называется «Сухая иммерсия».
15: Очень интересное название.
16: Да,
15: как прям в спа-салоне что-то. Ты не знаешь, платишь миллион, а потом так себе. Так.
16: Это такая модель, которая была разработана в нашем институте. Если простым языком говорить, то это... некая ванна, мини-бассейн, то есть она крупнее, чем обычная наша ванна, да, в квартире. Это такой небольшой бассейн, наполненный теплой водой, порядка 33-34 градусов. На поверхности этого бассейна расположена водоизолирующая ткань. Площадь этой ткани больше, чем зеркало воды. Вот ты буквально в одежде ложишься на эту ткань и погружаешься в воду. Почему сухая иммерсия? Потому что ты в воде, но при этом ты остаешься сухой, потому что ты вот на этой ткани расположен. А люди в этой воде как бы зависают. Это не как гамак, но ты находишься вот в состоянии таком плавучем. И типичное время, которое для эксперимента необходимо, это 5-7 суток. Но был эксперимент и на 21 день, когда люди находились в воде 21 день, а максимальное время пребывания 56 суток. Для чего нужен этот эксперимент? Это, по сути, единственная, наверное, оптимальная модель для того, чтобы изучить двигательную систему нашу, что будет происходить с организмом, когда он попадает в условия микрогравитации? Я всегда говорю микрогравитация, но, наверное, обывателю привычно слово невесомость.
15: Да, конечно.
16: Вот невесомость. Но в науке правильно говорить микрогравитация.
15: А где макрогравитация? Сразу дополнительный вопрос.
16: Микрогравитация – это значит, есть очень небольшая гравитация в космосе. То есть практически она отсутствует. Нельзя говорить, что там нет гравитации. Говорят микрогравитация.
15: Хорошо, так.
16: Значит, вот эта сухая иммерсия, она позволяет корректно и полно воспроизвести все, что происходит с двигательным аппаратом в условиях космоса. Смотрят, как происходит опорная весовая разгрузка. Смотрят, как перераспределяются жидкие среды по организму.
15: А они двигаются в этой ванне?
16: Ну да, они могут переворачиваться.
15: Ну, просто
16: могут...
15: на станции же человек все-таки двигается.
16: Да, они могут спокойно переворачиваться. Они спят, естественно.
15: То есть... Их кормят?
16: Кормят, да, они могут смотреть фильмы, играть в игры, выполнять различные задания.
15: Потому что точно нельзя человеку с СДВГ на этот эксперимент. Я бы с ума сошла.
16: Да, ты обвешан различными датчиками, тебя изучает команда ученых.
15: То есть вот, с кем поболтать.
16: Да, от 5 до 7 суток ты там находишься, и тебя изучают. Очень интересно, психологические различные задачи тоже можно посмотреть, что происходит во время эксперимента, какая у тебя работоспособность, какие у тебя способности к саморегуляции, даже какие-то полуролевые особенности смотрят и в когнитивной, и в эмоциональной сфере, в поведенческой.
15: Александра, я сейчас вас прерву, и мы очень быстро вернемся к нашей беседе. Друзья, у нас в гостях космический физиолог Александра Артемова.
2: Передача данных. Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
17: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
18: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды.
2: Передача данных.
15: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Сегодня в гостях космический физиолог, научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александра Артемова. Мы говорили про бассейн, ну, сухая иммерсия в контексте эксперимента, поэтому давайте продолжим. Поведенческой сферы хочу уточнить. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, ну, такая популярная нынче аббревиатура, в эту ванну лучше не залезать. Но, с другой стороны... Ведь космонавты – люди разного характера. Я понимаю, что это герои априори. Я понимаю, что это образованные люди. Но темперамент – это то, что заложено на нас природой. И то есть человек один может быть горячим, а второй таким вот, ну, как сказать, спокойным, да, вот буду просто выражаться. Проявляет ли эта сухая иммерсия, вот гипертрофирует ли она темперамент или, например, какую-то там даже вспыльчивость, либо в космонавты вспыльчивый никогда и не попадет?
16: Вы знаете, для эксперимента у нас есть и добровольцы, не только космонавты, то есть это могут быть добровольцы, которые участвуют, и непосредственно там в будущем космонавты. Все-таки космонавт — это такой универсальный боец, это человек, наверное, середина. То есть не должно быть как бы отклонений, ты не должен быть слишком экстраверсивным или слишком интровертивным. Да. Ты не должен быть не супероптимистом, но и не суперпессимистом быть.
15: А что такие существуют где-то посерединке?
16: Должны быть, да, люди очень сбалансированные по всем своим как бы показателям. Космонавт — это человек с мультипотенциалом. Он должен уметь соединять разные сферы в одном человеке. Угу. То есть куча разных навыков, характер. Все должно быть очень сбалансировано.
15: Как интересно. Так, ну и вот сухая иммерсия, закончим с этим. А что в итоге, как применяются знания, полученные специалистами в результате этого эксперимента?
16: В результате этого эксперимента точно мы знаем, что некоторые разработки, они потом переходят в гражданскую сферу.
15: Ну, про Марс. Иначе мне не простят, надо спросить. Что, по-вашему, станет главным медицинским препятствием для полета на Марс, чем организм будет справляться хуже всего?
16: Если мы представим сейчас, что вот на тех кораблях, которые там есть, хотя как бы сейчас это еще невозможно, мы отправимся на Марс, один полет займет порядка там 7-8 месяцев в подобранное правильное, да, окно. И, наверное, самым неприятным и опасным для человека будет являться космическое излучение, так называемое.

0: ощущение, что менялось поведение, появлялась агрессия, появлялись депрессивные эпизоды, появлялось состояние такой хронической тревожности и даже потеря рабочей памяти.
1: Подождите, а вот эти эксперименты, это, получается, имитировали радиоактивное облучение живого организма, там, примата или грызуна, на Земле?
0: Да, это в НАСА проводились Понятно. Такие эксперименты для того, чтобы решить вообще вопрос, как человеку отправиться туда. И, конечно, с этим излучением пока мы ищем способы, как с ним справляться. Еще один момент, который тоже очень важный, вот по аналогии, когда космонавты возвращаются на Землю, они совершают приземление. Угу. На Марс мы не можем сказать приземление, это будет приморсение.
1: Да, как-то не звучит так себе.
0: Аналогия. Да. И вот он приморсился. И если здесь на Земле тебя встречает команда специалистов, а ты в космосе уже под воздействием микрогравитации отвык от вертикальной позы, твои мышцы уже утеряли способность вертикально двигаться, потому что венозные насосики в ногах перестают работать, сосуды плохо начинают качать. Соответственно, у нас вся кровь-то в космосе, она же вверх идет, столб. А когда мы снова возвращаемся на Землю, гравитация возвращает все на свои места.
1: Так.
0: И может возникнуть так называемая ортостаз, неустойчивость, когда ноги подкашиваются, поэтому на Земле помогают специалисты, и сразу начинается реабилитация. А кто тебя будет встречать на Марсе?
1: Ну да, зеленых человечков не дождешься. Ну, не знаю, но мне кажется, эту проблему как-то решат, может быть, какие-то костыльки.
0: Нет, конечно, разрабатываются средства профилактики. Ты должен тогда в полете профилактироваться на пути к Марсу. Угу. И все равно пока нет точного понимания, как с этим справиться. То есть сможет ли космонавт, астронавт быть работоспособным, вообще надо ли ему выходить на поверхность Марса. Ну и, конечно, там дальше уже вопросы не медицинские, как обратно взлетать с Марса.
1: Ну да, какой технический двигатель. Да, я согласна. Слушайте, ну вот не могу не спросить, конечно, может ли космическая медицина помочь нам, простым землянам, которые не летают в космос? Проводятся ли исследования, которые приводят к созданию новых методов лечения, новых методов реабилитации?
0: Да, действительно, разработки, которые ведутся для отрасли космической медицины, они потом могут быть использованы и на Земле. Все мы знаем, что вот уже из того, что я рассказала, что в космосе у нас совершенно другая работа опорно-двигательного аппарата. Космонавты сталкиваются с тем, что у них может болеть спина. А у кого на Земле не болит спина?
1: Да, да?
0: Частая история – остеохондроз, различные мышечные спазмы. По сути, патогенез разный, а лекарство от этого может быть та самая ванна, сухая иммерсия, о которой я рассказывала уже, да, ранее. Допустим, человека с острой болью в спине или с ДЦП, с тяжелым, могут помещать в эту иммерсионную ванну. В отличие от обычной воды, где мышцы все равно напрягаются, чтобы удержать позу, данная ванна помогает убирать вот это сопротивление, и ты полностью расслабляешься. У тебя ощущение, что ты как бы плаваешь, вот как состояние невесомости. Тебе настолько легко, свободно, и спазм уходит не в результате таблеток, а в результате физического обнуления вот этой системы сопротивления. Это вот первый вариант. Проводились исследования для детей с ДЦП, что после курса таких ванн иммерсионных значительно снижается тонус мышц разгибателей. Поэтому вот одно из направлений – это помочь деткам с ДЦП. Также у нас, допустим, есть тоже разработки космические, нагрузочный костюм «Пингвин». Очень такое название запоминающееся.
1: Милое.
0: Да, для того, чтобы мышцы там не атрофировались в космосе без нагрузки, есть специальный костюм-пингвин, где встроены резиновые амортизаторы. И когда космонавт поднимает руку или делает имитацию шага, ему приходится преодолевать сопротивление тяжи эластичной.
1: Да, это есть у нас такие упражнения на Земле, да,
0: есть,
1: с резинками.
0: Есть, есть. И вот мозг получает сигнал в этот момент, что как будто бы снова появляется гравитация, его мышцы начинают работать.
1: Ух ты.
0: И вот на Земле уже есть аналоги этого костюма пингвин, называется регент, и есть специальные лечебно-нагрузочные костюмы Адели. Дети тоже с детским церебральным параличом, взрослые после тяжелого инсульта, с болезнью Паркинсона, используют эти костюмы, создают вот такую систему тяг, которая перераспределяет его нагрузку и буквально как бы записывают в мозг пациента образ нормального движения.
1: Круто. Говорят, в космосе ухудшается зрение. Правда ли это, и можно ли это предотвратить?

0: и вообще, как космонавты справляются с проблемой космической болезни в первые дни полета, ну, там, вестибулярный аппарат, например?
1: Само зрение как таковое не страдает в полете, но слежение за объектом, перевод взора на какие-то новые объекты, вот это страдает, потому что это все завязано на наш вестибулярный аппарат. А вестибулярный аппарат адекватно работает только в условиях земной гравитации, мы к нему приспособлены. Страдает так называемое медленное слежение, то есть космонавт не может плавно следить, он двигает взгляд как будто с саккадами такими, вот переход.
0: Почему так происходит?
1: Так работает, потому что зрение завязано на вестибулярный аппарат, и получается, что видим только скачками. Мозг программирует буквально микродвижение ступеньки, получается, что не плавно. Вот как раз про вестибулярный аппарат, почему возникает космическая болезнь движения. Она на самом деле возникает у порядка 80% космонавтов, которые попадают, и вызывает острейшие симптомы в первые, наверное, ну, трое суток. В редких случаях до недели это может продолжаться. Это связано с конфликтом сенсорных систем. Что такое простым языком наш вот вестибулярный аппарат? У нас есть внутреннее ухо, в котором содержится отолитовый аппарат.
0: Угу.
1: На Земле вот эти камешки-отолиты, они давят на так называемые волосковидные клетки, которые в таком желе расположены. И мозгу отправляется сигнал, что вот она у нас здесь сила тяжести, мы вот так отклоняемся, так мы реагируем. Здесь у нас пол, здесь потолок, как бы вот так. Боковые стороны. В космосе этого нет.
0: Да, это вообще головокружение должно наступить.
1: Мгновенно. Да, соответственно, ничего не давит на рецепторы, но при малейшем повороте головы они по инерции ударяются о стеночки каналов, и мозг думает, что мы кувыркаемся. А глаза-то неподвижно смотрят в какую-то точку. Соответственно, глаза сообщают одну информацию.
0: А вот ухо, эти, внутреннее
1: да,
0: ухо.
1: Вот это внутреннее ухо, отолитовый аппарат с этими волосковидными клеточками сообщают другую информацию. И у мозга конфликт.
0: И настал момент моей сакраментальной фразы «Все хорошее должно продолжаться». И беседа с космическим физиологом, научным сотрудником Института медико-биологических проблем РАН Александрой Артемовой продолжится в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в следующем выпуске передачи данных. Ну а кому не терпится или кто-то хочет послушать еще другие выпуски – добро пожаловать на сайт radiokp.ru, на все подкаст-площадки в сети. Слушайте передачу данных.
2: Передача данных. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Сотрудник ИММО РАН Алексей Юрк о якобы достигнутом соглашении по разоружению Хамас.
4: Совет мира, изначально, когда он только формировался, все боялись, что вот, Трамп хочет заменить ООН и так далее и тому подобное. На самом деле, это тоже какая-то, опять-таки, аморфная структура, которая там собиралась, по-моему, раз или два, и как-то она больше никак себя не проявила и не проявляет, и не факт, что будет проявлять. Насчет давления на Хамас, ну, там, на самом деле, в числе стран, входящих в Совет мира, насколько я помню, есть Турция и Катар, которые являются одними из главных покровителей Хамас в мусульманском мире, но тоже насколько они имеют давление непосредственно на, даже не столько на руководство, сколько на рядовых боевиков Хамас, которые не факт, в принципе, учитывая ситуацию в секторе, будут слушать, идет команда к разоружению, которые видели, что в секторе происходит. Вот это большой вопрос.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
5: Вице-президент США Джей Ди Венс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном. Он подчеркнул, что Тегеран также хочет заключить мирное соглашение с США. Дональд Трамп отменил атаки на Иран из-за намечающейся сделки по урегулированию, включающей открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Иран и Маскат ранее согласовали маршрут для прохода судов в проливе. При этом Иран и Оман могут заключить сделку по Ормузскому проливу и без участия Соединенных Штатов. Страны проводят переговоры и обсуждают дальнейшее движение судов. Официальный представитель МИДа Мария Захарова отреагировала на высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В беседе с политобозревателем КПРУ Александром Гамовым дипломат оценила недавнее едкое предложение председателя Еврокомиссии в адрес России. Фон дер Ляйен захотела перекрыть все источники доходов нашей страны, одобрив принятый Сенатом США закон Грэма, который внесен у нас в список террористов и экстремистов. Они, хватаясь каждый раз за санкции, просто демонстрируют свою беспомощность, отметила Захарова. Власти Германии уже в следующем году могут запретить использование соцсетей для детей, которым не исполнилось 13 лет. С инициативой выступила министр по делам семьи ФРГ Карин Прин в интервью газете «Хамбурга Абенблат». По ее расчетам, если правительство ФРГ начнет обсуждение этой инициативы в ближайшее время, то рассмотрение вопроса займет около полугода. Инициатива подразумевает не только запрет на использование соцсетей детьми до 13 лет, но и регулирование доступа к ним среди подростков старшего возраста. Как считает Прин, администрации соцсетей должны будут взять на себя ответственность за риски, связанные с их технологиями, и гарантировать, что контент, размещенный на их платформах, соответствует возрастным критериям безопасности.
2: О погоде.
5: Москву завтра накроют грозы и резкое похолодание. Порывистый ветер до 12-15 метров в секунду. Метеорологи сообщают, что температура не будет подниматься выше плюс 22 градусов, а ветер сменится на северо-западный. Прошедшая ночь может оказаться последней по-настоящему теплой ночью этого лета. Утром на ВДНХ было зафиксировано плюс 18,8 градуса. После прохождения холодного фронта жара уже не вернется. Температура вернется к климатической норме и в ближайшие дни будет держаться около плюс 22. Ну а сейчас в российской столице такая же температура. Завтра плюс 22. В Санкт-Петербурге плюс 18 градусов. Завтра днем до плюс 21, 22 и дожди. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля и 17 копеек. Евро стоит 94,84. Юань 12 рублей и 17 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефть Ресерч», телеграм-канал «Деньги и писец». Подписывайтесь. Здравствуйте, Дмитрий.
7: Здравствуйте, Иван.
6: Слушайте, как насчет перехода на военные рельсы? Тут сразу два заявления с этим связаны. От депутата Колесника, он в комитете по обороне служит, и говорит, что пора становиться на военные рельсы. А вот мэр Москвы Сергей Собянин категорически против. Он говорит, что мы постоянно слышим разговоры о том, что надо мобилизовать все, всю экономику на войну развернуть и так далее. Но современная экономика выстроена по-другому. Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то мы и не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну. Ну, там можно развернуть, но теперь слово экономисту, то есть вам. Переходим на военные рельсы, плюсы-минусы или нет?
7: Слушайте, как вы себе эти военные рельсы представляете?
6: Слушай, у депутата Колесника спросите, и у других,
7: кто предлагает. Это к депутату Колесника.
6: Да.
7: Тогда я бы посоветовал прочитать такой как раз, там, был такой журнал, который назывался «Война и революция»,
6: так.
7: В 20-е годы, 20 века, да, советской, при советской власти. И там лет 100 назад как раз была такая программная статья, там не будем автора уточнять. И там было написано так. «Всякая попытка мобилизовать большое число людей без обеспечения каждого бойца известным минимальным снарядным пайком в месяц поведет не только к увеличению числа едоков, но и вызовет излишние потери и надломит моральную упругость войск раньше, чем это могло бы быть в не столь многочисленной, но лучше обеспеченной боеприпасами армии». То есть это по итогам Первой мировой войны пишут советские, да, специалисты по мобилизационному планированию под руководством будущего маршала Шапошникова, да, и такой был еще Триандафилов, военный теоретик. Вот они это объясняют. То есть, когда еще было, появилась вот индустриальная война, так называемая, да, вот войны 20 века, немцы называли ее «Материалшлахт», то есть материальная битва, в которой побеждает не тот, кто затолкает в окопы там больше, да, там, людей, да, а тот, кто выбросит по этим окопам больше, ну, скажем так, взрывчатых веществ материальной оболочки. А вот для того, чтобы производить взрывчатые вещества, то здесь нужна работающая экономика, которая очень много чего производит. Да? И в ту же самую Отечественную войну оказалось, когда, например, там та же самая советская промышленность, которая была заточена, которая была построена как военная промышленность, да, изначально, то оказалось, что, например, вот масса там тех же самых там товаров по ленд-лизу, да, главным продуктом по ленд-лизу было не танки и самолеты, а это был хлеб и мясо. Хлеб и мясо, паёк для армии, потому что если у вас есть чем армию кормить, то вы можете, ну, откуда-то вам привезли, откуда-то это свалилось, вы можете мобилизовать огромное количество людей из деревни. То есть вот эта история про то, что всю экономику давайте мы развернем на какое-то военное производство, ну, вопрос в том, что перегрузка, да, изъятие вот этого ресурса из обычной экономики, оно приведет к надлому промышленности гораздо быстрее, чем вот может показаться. Вот в эту историю попала Российская империя в Первую мировую войну, которые реально, они мобилизовали больше, чем кто бы то ни было, собрали армию, дай бог памяти, 12, по-моему, миллионов человек, ну, каждого десятого, мобилизовали, и оказалось, что этим их нужно кормить, нужно возить, да, и вдруг выяснилось, что не производится огромное количество гражданских товаров, которые необходимы для формирования вот этого механизма. Поэтому, на самом деле, к проведению вот той политики структурной трансформации, которую правительство, оно готовилось, на самом деле, 20 лет уже, как минимум, мы видим. Мы можем проследить по нашим данным. И сейчас, в общем, экономика и работает на ту задачу, которую призывает депутат Колесников. Как бы, как ее еще перегрузить? Она уже под нее подстроилась, и, соответственно, мы видим даже данные Росстата и Банка России показывают, что, ну, слушайте, здесь уже все, что можно загрузить, загружено. Все, что можно производиться, производится. Растет остальное, все, что за пределами бюджетного сектора, финансируемого правительством на главную задачу, оно либо стагнирует, либо держится на том уровне, на котором держалось, либо сокращаются ресурсы. Ну, собственно, все.
6: Дмитрий, тем людям, которые выступают за переход на военные рельсы, вы можете вообще объяснить, что такое переход на военные рельсы, как выглядит этот процесс и что это будет по итогу, если вдруг перейдем?
7: Ну, я могу сказать, что уже, в общем, сейчас экономика работает на своем максимуме.
6: Ну, то есть, военная экономика – это равно переход на военные рельсы, я правильно
7: понимаю? Она уже есть. Она уже есть. Я понимаю, что это звучит, человек хочет такую эффектную фразу, он хочет видеть, там, я не знаю, там, допустим, там, тотальную мобилизацию, он хочет видеть распределение по карточкам, он хочет видеть, чтобы вот там совсем там дымили трубы этих заводов. На самом деле у нас, ну, вместо распределения по карточкам мы видим инфляцию, мы видим рост цен, да? Мы видим сокращение физического потребления. Мы видим вот эти выплаты для, соответственно, всех, кто занят в приоритетном секторе. Мы видим вот эти вот выплаты. Это и есть. Понятно себе, человек хочет рассказать, что вот себе представить, он такой видеоряд, видимо, себе рисует из фильмов про 41-й год, да? Вот. Но это можно сделать, условно говоря, как в 41-м году. Это будет очень очевидно. Это можно растянуть, как это было растянуто на несколько десятилетий, как здесь, и была выстроена вот тот вот механизм, обеспечивающий вооруженные силы необходимыми средствами.
6: Угу. Но в силу того, что мы уже, получается, перешли на военные рельсы, дальше переходить некуда. Все уже.
7: Дальше некуда. Дальше некуда. И больше того, остановить эту машину. Вот эта вот экономика, правительственная экономика, она стала уже таким самодостаточным фактором, и просто так ее остановить уже будет невозможно. Я могу сказать, еще 30 лет назад Андрей Романович Белоусов, тогда еще мало кому, ну, кроме там профессионалов, известный экономист, он написал замечательную статью про причины там, индустрии краха советской экономики, значит, инфраструктурной. И он объяснял, что советскую экономику погубило как раз не то, что у него были экстремальные военные расходы, да, в советском бюджете, а в том, что пытались на вот эту сталинскую военную промышленность подвесить еще и потребление. И вот как только... И здесь... Вот, а вот потребление вместе, она не сильно... Он объяснял, что что бы вы там ни сделали, что бы вы ни придумывали, вы ничего не сделаете с вот этими с моногородами, построенными вокруг вот этого военного производства. Да никак, кроме правительственного заказа, они существовать не могут, не будут. Под это заточена вся инфраструктура. И вот мы видим, что сейчас ничего, собственно... производить российская экономика так и не научилась, кроме вот этих вот взрывчатых веществ, материальной оболочки, которую она производит сейчас по правительственному заказу.
6: Тогда, ну,
7: а если... остальное привозится в обмен на нефть, собственно, сейчас из Китая привозится.
6: Если мы уже на военных рельсах, тогда о чем переживает Сергей Собянин? Ну, то есть, вот его комментарий, он бы... Тоже мог сказать. Так мы и так уже. Что... Мы уже на военных рельсах. Вообще, он вообще тут городит.
7: Дополнительная нагрузка, любые попытки дополнительной нагрузки. Еще, как говорится, это знаете, как вот я хочу сказать, сравнение со спортом. Да? Вот человек выжимает штангу, да, там берет 100 килограмм, выжимает. Выжимает 5 раз нормально, 10 раз нормально, 11 раз. А на 13-м он пытается сделать еще один подъем, и она срывается. И... Потому что вот резко все, кто занимается спортом, знают такую ситуацию, когда ты излишне перегружаешься, да, вот, ну, как руки, вдруг руки становятся ватными. Вот 13-й жим сделали, на 14-м руки падают. Там, или на 20-м, у кого хватает сил. То есть, здесь вот эта вот перегрузка дополнительная, она происходит сразу. Об этом Сергей Семенович, как тоже человек, который очень хорошо разбирается в экономике и понимает вот эти взаимосвязи, есть история, когда вот здесь ситуация, здесь падение будет не линейное, а экспоненциальное. То есть, если вот так чуть-чуть, да, вот прибавляем, а потом вот эта перегрузка и ломается сразу, как она сломалась в... как российская логистика сломалась в зимой.
6: В конце 80-х.
7: Ну, еще всегда, когда как советская экономика резко просела, или как во время Первой мировой войны российская логистика железнодорожная сломалась осенью, зимой 17-го года. Вот в какой-то узкой точке не хватило вагонов для Петрограда. Хлебом. И вот здесь вот накопление вот этих дисбалансов, накопление вот этих точек, пережать здесь вот проволоку. Гните проволоку, в какой-то момент она может треснуть.
6: Все, понятно. Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям «Нефть Ресерч». Можете подписаться на телеграм-канал «Деньги писец». Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Впереди интереснейшая тема. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Монеты в 1 рубль, выпускаемые со второго квартала 2009 года, магнитятся, а выпущенные до этого – нет. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. На связи Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Александр Гильевич, такой вопрос уточняющий, ну, касательно той темы, которую мы начали, про золотой миллиард, про глобализм в целом. Наверное, в общем-то, можно соотнести эти понятия. А вот специальные военные операции в том числе. Мы сражаемся с глобализмом? Вот, ну, если буквально рассматривать, да, этот момент? Или все-таки какие-то другие задачи решаем? Как думаете?
11: Вы знаете, вот то, что происходит в нашей стране и в некоторых других странах, да, может, во всем мире, можно назвать состоянием сна. То есть вот состояние сна, когда массы не понимают, что с ним происходит. Они, честно говоря, вообще никогда, наверное, в истории ничего не понимали. Но они как-то вдохновлялись теми или иными идеями, религиями. Потом менялись установки элит, менялись позиции масс. Но где-то они сохраняли что-то от предыдущего. И поэтому предшествующего состояния. Поэтому мы немного спим. И специальная военная операция у нас идет сквозь сон. Мы, конечно, если вот брать на уровне бодрствования эту ситуацию, конечно, Россия, в общем, будучи филиалом вот этой глобальной системы, бросила вызов центральной метрополии. То есть мы, это как мятежная провинция этого глобального мира, которая сказала, мы не хотим вам подчиняться больше. То есть это восстание. Восстание, мы объявили себя самостоятельной цивилизацией, мы отказались признавать себя частью вот этой глобальной мировой западноцентричной системы и начали войну цивилизации. Как вы правильно, справедливо заметили, мы начали войну с глобализмом. И это по факту так. Мы уже объявили восстание, мы уже сказали, что мы не подчиняемся, мы приняли указы о традиционных ценностях, об историческом самосознании, о многополярный мир, государство, цивилизация, русский мир. То есть мы объявили, что мы выходим из глобализма. Только глобализм с этим не согласен, что кто-то из него выходит. То есть вот, и, соответственно, поскольку он проник очень глубоко в наше общество, в ту же философию, там целые институты философии, к примеру, там, Академия общественных наук, часть внутри Академии, вот этот блок, множество других вещей, они просто парализованы, пронизаны вот этими сетями. Точно так же наши институты, сознание наших уже российских элит. Мы как бы часть глобализма, которая восстала на глобализм, на целое, часть, восставшая на целое. Это с одной стороны, а с другой стороны есть народ, есть держава, есть история, есть то, что мы сейчас декларируем, а это уже чистый антиглобализм. Совершенно другая идея, другая ориентация, другое все. Но мы находимся в состоянии полусна. Мы как бы половина, наполовину проснулись, и наполовину мы воюем с глобализмом, то есть откалываемся от него, мы подняли восстание против него, наполовину. А наполовину мы не подняли восстание, мы продолжаем жить в глобализме. Нас интересует, выросла или не выросла третья нога у Пугачёва, и до сих пор справилась ли она со своей старостью, и снова здорова. То есть одна часть нашего сознания пробудилось к историческому такому объективному процессу, в котором мы уже в 4 года пребываем, а то и дальше больше. С прихода Путина мы стали втягиваться в это противостояние глобализму. С прихода Путина к власти 26 лет мы находимся в этом состоянии. Но это так растянулось, что мы не замечаем этих перепадов, этих каскадов, каденций, которые исторических, которые с нами происходят. А с другой стороны, продолжаем спать, как ни в чем не бывало. У нас то же самое, там кто-то рвется на Запад, ищет новые обходные средства. Как ни в чем не бывало, во время в разгар войны, перед лицом врага, наши бодрые люди водят своих детей на пляже, чтобы их там, не знаю, что с ними сделали, вражеские дроны. Вражеские дроны ищут, охотятся за детьми, и за людьми, и за мыслителями, кстати, и за создателями дронов. А при этом в основное наше сознание, или большая часть, половина, скажем, нашего сознания, где-то отдыхает, где-то занимается какими-то бытовыми, банальными вопросами в этих химерах обыденной жизни. И эта обыденная жизнь – это на самом деле хорошо построенная форма управления, потому что человека погружают в так, как в тараканьи бега, что заставляют там ходить из места в место, делать одно действие, которое влечет за собой другое, возникает такое колесо, никуда не ведущее, вокруг, на пустом месте, колесо сансары такое в рамках государства. Но мы уже проснулись, половина, часть народа, у нас полстраны сейчас вовлечено в войну, а вторая половина активно не хочет туда вовлекаться. Это называется раскол сознания, это называется когнитивный диссонанс. Но на самом деле, если вот немножко посмотреть с позиции субъекта, мы действительно бросили вызов глобализму, мы бросили вызов элиты Эйпштейна. Мы готовимся к войне со всем Западом уже с плашмя, то есть напрямую, лицом к лицу, прямым образом, на уничтожение. Мы готовимся, об этом думаем, мы готовим к этому вооружение. Это, в принципе, идет. Но, тем не менее, народ не хочет это принимать во внимание. А ему как-то помогают. Там развлекут, там собьют с толку, там что-то подсунут, тут что-то расскажут, тут что-то недоговорят, недообъяснят, тут куда-то погонят. Поскольку концы с концами тут не сходятся, у нас точно концы с концами не сходятся, вот возникает такое ощущение, что мы можем рассуждать, например, вот с глобализмом мы ли воюем или не с глобализмом, воюем ли мы вообще или так, какая-то техническая проблема, есть ли мы вообще, кто мы такие, или нас нет. Вот есть же институт философии, где утверждается, что нет русской философии, значит, нас нет. Там, может быть, я думаю, что уже скоро этот же институт будет утверждать, что и философии никакой не существует. Но он философия есть такой, Франсуа Лорель, французский философ, который сказал, что философии не существует, и это и есть философия, нон-философия. Им всерьез наверняка у нас занимаются, потому что лишь бы вот нести ахинею в этих кругах. Поэтому здесь вопрос очень, очень серьезный. Мы пробуждаемся или нет? И, кстати, почему важен институт философии? Потому что это маркер. Если философия по-настоящему пробудилась, то тогда там начинается жизнь, начинается там мышление, начинаются какие-то процессы, это влияет на все общество. Если там никого не интересует, что там происходит, просто чисто сон такой глубочайший, старый сон инерциальный, да еще плюс там иноагент, гнездо иноагентов, значит, это никого не волнует, значит, вот это пробуждение не в интересах никого. И, соответственно, вот это уже составляет, это большая проблема. Отношение власти, скажем так, правящего класса к духу – это маркер. Если дух его не интересует, значит, это не правящий класс. Значит, им кто-то управляет и дает в готовом виде все рекомендации, все указания, все приказы, в конце концов, инструкции, которые распечатаешь и выполняешь.
6: И вот в этой связи вопрос, что нам нужно изменить в себе, чтобы изменить обстоятельства? Есть ответ на этот вопрос? Как философа спрашиваю, Александр Гильевич.
11: Есть, конечно.
6: Я верю в русских философов.
11: Вот это, Глариус, это, вот, честно говоря, очень, очень радостно. Потому что на самом деле, понимаете, Может быть, ну, простой человек, и не, в общем, ему трудно будет давиться философия, но тут хотя бы вера, на самом-то деле, вера в дух, вера в мысль, вера в то, что есть. Вот меня недавно мой друг хороший спросил, а что такое философ, вот чем он отличается от обычных людей? Я ему говорю, знаете, ну вот пример Диогена. Он сидит в бочке, живет в бочке, подходит Александр Македонский, царь мира фактически, и говорит, что тебе нужно? Он говорит, отойди, ты загораживаешь от меня свет. И вот мой знакомый так как-то удивился, он говорит, это суть философа. Я говорю, да, это суть философа. Вот это суть философа. И причем Диоген плохой философ. Это киник, это не самый пик. Но любой философ, даже плохой философ, он принципиально свободен. Он это на самом деле носитель вот этой чистой мысли. И если нас мысль волнует, интересует, а она каждого человека хоть какой-то, ну мы же все-таки мыслящий вид, ну пусть отдаленно, да, пусть это условно, что мы гомо сапиенс, пусть наша сапиенс, сапиентность наша, мыслительность, это некая скорее эвфемизм, это нам такой вот, как бы нас так называют, чтобы поощрить, как детишек говорят. Мы говорим, ну ты уже взрослый, тебе уже 3 года. Вот мы такой же сапиенс, как вот он взрослый в 3 года. Но в любом случае, если мы верим в философию, мы верим, что может быть независимый, свободный ум, честное сердце, дух, ну, собственно говоря, вот и те конструкции, которые построены на духе, религия, общество то же самое, наука, культура. Если мы хотя бы в это верим, пусть и не понимаем, и не разбираемся в этом, это уже очень много. Поэтому у нас есть возможность все изменить. На самом деле, но тут вопрос такой, каков статус духа в нашем руководстве, то есть в нашей политической элите. И поскольку эта элита последние 30 лет, а может быть последние 100 лет, была очень материалистически загружена, ее сознание в значительной степени, оно именно материалистично. Они и при либералах, и даже при коммунистах, там был идеалистический материализм, идеальный материализм, а потом стал бытовой, просто грубый. Но в любом случае этот материализм элит не позволяет нам по-настоящему оценить значение духа, мысли, философии и вот этого диогеновской свободы, которая необходима для того, чтобы человек по-настоящему был человеком.
6: А украинская философия существует? Чуть больше минуты, Александр Кирилович. Тут просто интересуется, ну, в комментах.
11: Вы сами смеетесь, и это даже не смешно, понимаете? Вот. Украинская философия – это оксюмару. Ну, что это такое?
6: Не, ну просто в комментах люди интересуются, не имею права проигнорировать. Поэтому вот я честно просто задал вопрос.
11: Понимаете, хорошо.
6: Все, ответ вы все слышали. Все, ответ вы все. Спасибо большое. Александр Дугин, философ, политолог, социолог. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, новости, реклама и анонсы. Напоминаю, Иван Панкин в студии. И ключевое, никуда не переключайтесь. Впереди еще много интересного.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о зависимости Европы от США.
13: Американцы надули европейцев по-крупному, когда создали ситуацию, что Европа вынуждена закупать дорогущий американский газ, не вообще полагаться на Соединенные Штаты в плане углеводородов. Все это стало гораздо дороже, обогащает Соединенные Штаты, при этом все кричат о какой-то североатлантической солидарности, которой уже в помине нет, просто Европа не заведена до положения вассала. Ну, в принципе, она таковой и была по отношению к США, но просто теперь ситуация усугубилась, что США раньше все-таки деньги тратили на Европу в плане обеспечения безопасности хотя бы. Теперь они этого делать не хотят. Они сделали конкретную колонию, которая обязана потреблять товары, которые производят Соединенные Штаты. Они их на сотни миллиардов надули. На триллионы, в конце концов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О спецоперации.
5: Российские военные высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поразили склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы в порту Одесса. Об этом сообщает Минобороны России. Также под удар попал сухогруз с военной техникой и склад с вооружением и военным имуществом в порту Николаев. Еще одно судно, которое доставляло имущество для ВСУ по Черному морю.
2: О США.
5: Военные действия Соединенных Штатов против Исламской Республики истощили американские арсеналы. В распоряжении Пентагона осталось менее 1700 ракет-перехватчиков для систем ПВО «Патриот». Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их сведениям, администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться от военных подрядчиков ускорить производство, но, несмотря на все усилия, Соединенным Штатам может потребоваться более 2 лет на выпуск свыше 1500 ракет для «Патриот», которые были израсходованы во время боевых действий против Ирана.
2: О пожарах.
5: В Подольске спасатели эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей, из-за пожара в больнице, сообщили в МЧС. В ведомстве отметили, что открытое горение уже ликвидировали. Благодаря действиям пожарных спасены 2 ребенка из реанимации.
2: О происшествии.
5: На Невском проспекте в Санкт-Петербурге запряженная лошадью повозка врезалась в газель, на которой был установлен плакат с фотографией писателя Федора Достоевского. Лошадь предварительно занесло во время движения, она задела припаркованную у тротуара газель. Девушка-кучер и животные не пострадали и после ДТП остались дожидаться правоохранителей.
2: О спорте.
5: Московский «Локомотив» сыграл в ничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 0-0 в домашнем матче 3-го тура российской премьер-лиги. «Локомотив» с 2 очками располагается на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата. «Акрон» с 1 очком находится на 14-й позиции. В следующем туре железнодорожники проведут гостевой матч против Оренбурга 14 августа. «Акрон» днем позже на выезде сыграет с московской родиной.
2: Обо всем.
5: Легендарный мяч, которым Диего Марадона забил гол рукой бога, уйдет с молотка. Стартовая цена 2,5 миллиона долларов, 205 миллионов рублей. Но организаторы уверены, что лот выкупят как минимум за 10 миллионов долларов. Это более 814,5 миллионов рублей. Футболка Марадона с этого матча была продана за 9 300 тысяч долларов. Это 764 миллиона в переводе на рубли. Она стала самой дорогой вещью в истории аукционов. Диего Марадона забил известный гол левым кулаком в матче чемпионата мира 1986 года против Англии. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас вопрос... Ну, вряд ли можно сказать неожиданные, мы такие подобные уже вопросы задавали, провокационные. Можно ли считать незамужних женщин полноценными? Вы думаете, я просто так придумал вот этот вопрос? Нет, это не я. И это депутат Ильтяков. Он в Курганской области, Александр Ильтяков. В свое время он вызвал шквал критики в соцсетях после своего выступления, где сказал, что женщинам рожать надо, пока рожалка работает. Ну, тут сам подход, сам формат, как вы понимаете. Может быть, мысль-то верная, но вот сам формат, конечно, да, само высказывание, оно, безусловно, провокационное. А тут, ладно, чтобы было по-честному, давайте послушаем фрагмент, вот фрагмент выступления, чтобы не выдергивать из контекста. Это опять вызвало шквал критики. Давайте послушаем и честно оценим высказывание этого депутата. Пожалуйста, поставьте.
14: Тогда навлекли на него сон, взяли одно из ребер его, то место закрыли плотью и дали ему жену. Вот с тех пор не было двоих, троих, четверых людей создано. Один человек. Но из него сделали два. А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. И только тогда, когда они соединяются вместе, вот тут и возникает теплое чувство интимных отношений внутри, куда нет входа ни с той, ни с другой стороны.
6: Итак, это депутат Госдумы Александр Лютиков и номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Что важно? Давайте сразу о правилах условимся. Правила такие. Не вдаемся особенно в религиозные подробности. Это будет сильно отвлекать и затягивать наш разговор. Не оскорбляем депутата. Именно не оскорбляем. Пожалуйста, вы можете высказывать мнение по тому, что он сказал. То есть критиковать его мнение, его подход. Его, может быть, депутатскую работу, если вы живете в Курганской области. Он депутат от Курганской области. Но без личных оскорблений. Половина Госдумы встала на дыбы по этому поводу. Вот, я вижу, депутат Горячего требует проверить коллегу, назвавшего женщин неполноценными людьми. Нина Астанина, которая глава комитета по детям, да, глава семейного комитета, призвала коллегу не доходить до обезьян. Есть Татьяна Ким тоже, в прошлом журналистка, моя коллега, сейчас депутат Госдумы, которая тоже возмутилась. Но ни один мужик-депутат, по крайней мере, я не вижу, не возмутился, потому что не услышал как раз сказанного Лютиковым по поводу мужиков, а сказал по поводу мужиков то же самое, что по поводу женщин. Но женщины обиделись, а мужики нет. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Подмосковья, пожалуйста, здравствуйте.
15: Алло.
6: Да, говорите, пожалуйста.
15: Да. Да, очень приятно с вами общаться. Спасибо большое за вашу передачу. Вот я хочу сказать, я каждое утро встаю в 4 утра и иду давить у этих слизней на моем садовом участке.
6: Так.
15: Вот мне, во-первых, хочется задать вопрос. Московская область собирается бороться с этим нашествием улиток, слизней, которые...
6: У нас вот эта тема разговора, да, нашествие
15: слизней. Второй вопрос, да, вот о мужике. Вот у меня был муж. Он сказал, а нафига ты заставляешь мою дочь работать на своем садовом участке? Она что, Золушка? Вот. Я говорю, ну извини, а кто будет помогать-то? У меня же урожай, у меня кабачки пропадают, их слизни едят. Дочка помогает. Ты не помогаешь, я помогаю, дочка помогает. Вот. И нафига мне это такой мужик нужен, а? Скажите, пожалуйста. Мне нужен мужик, который будет мою машину обслуживать, который будет помогать на участке деревья обрезать. Вот такой мужик мне нужен, а? А где такого взять, а?
6: Спасибо, спасибо. Это было сильное высказывание. Далее. Олег из Новороссийска, пожалуйста.
16: Здравствуйте. Очень приятно, что я дозвонился до вас, неожиданно, естественно. Я хочу сказать следующее. То, что там женщина создана из ребра Адама, правильно?
6: Вы внимательно слушали, да, что сказал депутат?
16: Да, ваш, вы из Курганской области.
6: Да, да, наш.
16: Вот.
6: Угу. Так.
16: Да. Вот. Дело в том, что я хочу сказать, что сейчас женщины пошли совершенно другие. Как сказать, то, что... Вот я, например, я сейчас живу с женщиной, которая на 14 лет меня старше. Вот, и хочу сказать, то, что они более целеустремленные сейчас стали. То есть они, как бы, поменялся плод. Мужчина на женщину, женщина на мужчину. Мы поменялись. То есть мужчины стали более... женственные, а женщины более мужественные, скажем так.
6: Так, более... так, к чему вы клоните? Конкретно скажите уже. Давайте к финалу подводить.
16: Ну, я так считаю, то, что у нас происходит материализация в плане того, что мужчины – женщины, женщины – мужчины.
6: Так, все понятно. Мысль ясна. Спасибо. Точнее, не ясна. Но далее. Игорь, да, Игорь из Челябинска, пожалуйста.
17: Здравствуйте, Игорь, город Челябинск.
6: Да, пожалуйста.
17: Ну, я проживаю в Челябинске, это близко с Курганской области. У нас как бы очень много общих областей. Я вообще вот это самое хотел бы как-то предложить, чтобы обратили на этого депутата соответствующие органы. Все-таки на деньги налогоплательщиков. У него в голове такая чушь. Думать не о людях. А то, что конкретно, то, что он по высказыванию, видите, это, возможно, он о себе как-то судит. Кто с женщиной не справляется, тот как-то хочет, видимо, воспользоваться поддержкой закона или что-то там. Управа на жену не может найти там или на женщину. Видимо, у него в личной какие-то проблемы. И вот это высказывание депутатам не очень обидно. Потому что сейчас люди, в голове у людей такие проблемы очень серьезные, а у него просто чушь в голове мальчишества. Все, спасибо.
6: Да, хорошо, благодарю вас. Кстати говоря, депутат Альтяков, вот критикуй, не первый раз его уже критикуют вообще, он по семейной теме выступает, как правило, да, и высказывания его действительно, ну, звучат, с точки зрения звучат, довольно странно. А вообще он многодетный отец. Он многодетный отец. Я вот сейчас найду информацию, сколько у него там детей. Ну, в общем, да, вот. У супругов пятеро детей. Да, жена Людмила Анатольевна, у супругов пятеро детей. Вот просто на всякий случай. Далее. Ольга из города Саров, пожалуйста.
18: Вы знаете, я религиозную тему трогать не буду, но с научной точки зрения, вот я, был такой журнал «Химия и жизнь в советское время», там было две статьи, посвященные происхождению женщины и мужчины. Так вот, изначально было нечто женское, обоеполое, потом произошла мутация, то есть X-хромосома, это у мужчины хромосомный состав XY. И Y – это дефективная X-хромосома. То есть мужчина возник, извините, как дефект природы. Я никого не оскорбляю. Нет, так.
6: Я понял, хорошо сказано. Мужики вообще не обидчивый народ, на всякий случай.
18: Да, вот. То есть я заранее извиняюсь. Вот, но вот это научная статья, и там было написано, что мужчина возник как дефект природы. То есть, ну, как сказать, у многих развит комплекс неполноценности. А отсюда идет оскорбление и унижение женщин.
6: Все ясно.
18: Типа курица не птица, женщина не человек.
6: Да, но Болгария не за границей.
18: Хромосомный состав XY, как у мужчины.
6: Спасибо, принимается. Вот это я называю по существу. Дальше, так. Владимир из города Барнаул, пожалуйста.
19: Здравствуйте.
6: Здрасте.
19: Я хотел сказать по поводу вашей передачи. Дело в том, что депутата избирали люди, чтобы он решал конкретные вопросы какие-то, а не занимался словоблудием, чем он сейчас занимается. Это удел церкви обсуждать, как произошел мужчина, женщина и так далее. А его задача – конкретное решение вопросов на земле.
6: Согласен, кстати, да, опять-таки, по существу.
19: Все, спасибо.
6: Вам спасибо. Вот это... комментарий называю по существу, да. Спасибо. 8-800-200-97-02. Ну, вопрос стоит просто. Можно ли считать незамужних женщин полноценными? Ну, полноценными людьми даже, так сказать. Полноценными людьми. Про мужиков не знаю, как хотите. В общем, господин Альтяков высказался и по поводу тех, и по поводу других. Но шум возник именно потому, что депутаты и женщины придрались. Вот они услышали оскорбление в свой адрес. Мужики, как правило, как водят. Да, не слышат и не услышали. И в этой связи, в силу того, что вчера не обсуждал только самый ленивый телеграм-канал, даже военблогеры это обсуждали, мы тоже эту тему берем в эфир. И, пожалуйста, звоните. Ваше мнение крайне ценно для нас. 8-800-200-97-02. Давайте постараемся без оскорблений. Я слышу, что звонящие в основном сразу переходят на личности. Это вот звучит из аппаратной, что называется. Давайте без этого. Пожалуйста, очень вас прошу. Конструктивно. 8-800-200-97-02. Я понимаю, что для многих обидно звучит что-то в стиле «рожайте, пока рожалка работает». Да? Но, тем не менее, вот если отбросить сам подход... А в принципе-то, в чем он не прав, да, согласитесь. Ну, если мы про демографию с вами. 8-800-200-97-02. Звоните, перерыв у нас сейчас.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
20: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Игорь Пшеничников о возможных планах Трампа по вторжению на Кубу.
22: Я думаю, что, конечно, американцы готовятся к чему-то очень нехорошему и просчитывают всякие разные варианты, вплоть до прямого вторжения. А вот что, например, для кубинской армии означает вот это отключение энергии? Ведь можно совершенно откровенно предположить, вернее, ясно предположить, что если во время очередного такого блэкаута, если он является следствием чехословацкой атаки со стороны американцев, ведь многие системы оборонительные, да, кубинские, они будут выведены из строя. Кубинцы не способны будут задействовать многие свои системы вооружения для того, чтобы противостоять агрессии. Так что для меня это очень серьезный звонок. И учитывая то, конечно, что американцы приближаются к выборам в Конгресс, при этом Трамп и его израильские союзники сильно буксуют на все четыре колеса в войне с Ираном. Вот. И такая быстрая и маленькая победоносная война, которая может случиться на Кубе, по планам американских стратегов, она, конечно, могла бы Трампу какие-то бонусы в выборах перенести. Хотя он и говорит, что ему не важны эти выборы в Конгресс. На что намекает, я не знаю, на третий срок или еще на что-то. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что ему что-то нужно для того, чтобы свой помятый образ как-то подправить. А вот вторжение на Кубу и свержение правительства Кубы законного, это было бы для него, конечно, таким подарочком.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
23: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Можно ли считать незамужних женщин полноценными людьми? 8 800 200 ровно 9702. Вот так стоит вопрос сегодняшнего эфира. Отталкиваемся от заявления депутата Лютикова. Его заявление в начале эфира звучало, и, собственно, почему бы не поговорить об этом. К тому же женщины-депутаты вели себя довольно активно. Я думаю, что, конечно, комитет по этике в Госдуме будет проверять его высказывания, хотя ведь он так осторожно, в общем-то, вещи назвал своими именами в силу, ну, своего подхода и своего, наверное, видение этого мира, но, тем не менее, как мы понимаем, за слова надо отвечать, да, и если ты публичная фигура, то будь готов к критике. А вообще, как правильно сказал один из дозвонившихся, его дело работать на земле, смотреть, что происходит на земле, и отталкиваться от этого, а не заниматься словоблудием. 8 800 200 ровно 9702. Это тема сегодняшнего эфира, но она прозвучала. Давайте песню послушаем, соберем звонки, и после этого начнем разговор.

0: Итак, друзья, можно ли считать незамужних женщин полноценными людьми? 8 800 200 ровно 9702. Елена из Москвы, пожалуйста, вам слово.
1: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Да, полноценными людьми, ну, конечно, да. Счастливыми, ну, наверное, не очень. Я так думаю, что депутат своими высказываниями, конечно, сначала вызывает очень негативное к себе отношение. Но если разобраться, по большому счету, я, наверное, понимаю, что это такая некая попытка сохранить институт семьи, который у нас сейчас, собственно говоря, забыт. Ну вот, очень-очень, так скажем, в неправильной форме, да. Ну вот это лично мое мнение.
0: Хорошо.

0: нынешним временам.
1: Но тем не менее, вот родила-то я его в 20,
0: Ага.
1: понимаете?
0: Ну нет,
1: Да,
0: ну
1: и мы уже были
0: девушки замуж
1: состоявшимися.
0: выходят в более раннем возрасте, чем мужики женятся. Ну, это вот как бы всегда было так. Все-таки.
1: Ну, не совсем всегда, но тем не менее он и найти-то себе девушку, которую он хочет уже, так скажем, не может.
0: Ага.
1: Либо у девочек планки очень высокие, которым надо соответствовать. Ну, наверное, это тоже хорошо. Ну, либо вот это уже большая проблема стала, особенно в Москве.
0: Угу. Ну, удачи вашему сыну. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Николай из Вологды. Здрасте, Николай, пожалуйста.
2: В общем-то, я не согласен с этим депутатом. Он как-то по-хамски отозвался. Во-первых, женщины – это украшение нашей жизни. Во-вторых, я работаю в большом медицинском учреждении, и у нас большинство женщин-докторов почему-то рожает без мужей.
0: Ух ты.
2: Несмотря на маленькие зарплаты, потому что женщина, когда она одна и родит, ей же надо еще ребенка воспитать, вырастить и выучить. Так что тут не считать какими-то их ущербными, я считаю, что это неправильно.
0: А поясните, пожалуйста, есть объяснение, почему они рожают без мужей-то?
2: Ну, потому что они хотят ребенка.
0: А, ну в
2: Они
0: смысле.
2: хотят ребенка. Они хотят ребенка, и они рожают, в общем-то, молодые барышни у нас до 30 лет, все с детьми, но почему-то без мужей. Потому
0: Интересно.
2: что мужики стали сейчас не те. Я женат второй раз. В общем-то, во втором браке у меня детей нет, в первом браке у меня двое детей. Но, в общем-то, мы очень много работаем, и как-то о женщине так отзываться, я считаю, что с этим депутатом надо разбираться. Они занимаются чем угодно, но не своими делами.
0: Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Звоните Олег из Самары. Пожалуйста.
3: Я считаю, что депутат прав. Потому что полноценные женщины выносят мозг своим мужьям. С утра пораньше вынесли мозг, и хорошо. А эти неполноценные, некому мозг выносить. Это так юмористически. А так, конечно, этому депутату, ну, не стоило так говорить. Мое мнение.
0: Ну, то есть вы, в принципе, в целом согласны, а в частности не согласны. Я правильно понимаю?
3: Не, ну это я сначала пошутил, а так, ну что депутату, прям больше нечего делать, как этим заниматься.
0: Угу. А, ну вот, все, прояснили,
3: ну,
0: спасибо.
3: А так полноценные женщины мозг выносят мужикам
0: своим. Ну, это ясное дело, конечно, кому еще, не себе же. Так, далее. Марина из Люберец, пожалуйста.
4: Мнение такое. Это период в жизни женщины, и не самый худший, скажем так, когда она не замужем. Это первое. Второе. Можно тут дискутировать на тему, почему женщины рожают без мужей, потому что Россия очень долгий период находится в состоянии войны. Вот. Как бы веками, скажем так, мы находимся. Поэтому с мужчинами проблема. А так, ну, что ж сказать. По этому поводу глупость сморозил. Словоблудием не надо заниматься, а надо законы принимать нормальные. Вот мое мнение.
0: Ага, отлично. Так, далее. Вячеслав из Ростова-на-Дону, пожалуйста.
5: Очень печально, что люди высказываются на такие темы, не заглядывая в первоисточник. Это вторая, третья глава.
0: Вы помните, да, что в религиозную тематику глубоко не погружаемся?
5: Он там вооружается в религиозную тематику, он же берет создание адамитов. В первой главе было создание человека, мужчины и женщины. А вторая глава – это уже создание адамитов, все там, из праха земного и все остальное. Если кому-то интересно, откройте. И Детский Завет продается в каждой церкви.
0: Да и не только в церкви. А, ну, спасибо. Коротко, но ясно. Далее. Андрей Троицелобанова, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здрасте.
6: Всей стране, Иван вам лично. Ну, смотрите, я, во-первых, вот сразу скажу, я полностью согласен с депутатом.
0: Угу.
6: Все говорят, что он занят не своим делом.
0: Так.
6: Он занят своим делом. Центральная проблема сейчас перед страной в том, чтобы в стране были дети. Мы чуть не на первое место выкатываемся по тому, как мало рожают наши женщины. На самом деле, не своим делом заняты наши женщины. Женщины, которые, я не знаю, космонавты, трактористы, шахтеры, комбайнеры. Это все не нужно. Да, в том числе и врачи, и учителя. Я понимаю, что я так же, как депутат, наверное, сейчас не заслужу поддержки.
0: Но тем не менее, но говорю, пожалуйста,
6: дело,
0: если...

0: Конструктивно, женщин, если конструктивно, мнение рожать. Принимается. Пожалуйста, давайте.
1: Да. Дело женщины рожать. И если мы хотим, чтобы в стране женщины рожали, то надо все сделать, в том числе освободить их от этих никому... Ну, то есть с другими работами справятся мужчины. У нас хватает мужчин. И мужчины ответственные. Это сейчас со всей... страна со всей силы сделала так, что вот мужчины, значит, ничего не могут. Ничего подобного. Мужчины спокойны. Во-первых, мужчины сами хотят детей. И хотят, чтобы женщины им рожали. А женщины не хотят детей. Они хотят одного родить, и все. И больше им ничего не надо. Для себя родили. И дальше мы будем там, я не знаю, хорошо лечить людей, да? Или там летать в космос. Вот такое мнение.
0: Скажите, пожалуйста, но я понимаю, да, принимается, но ведь женщина имеет право, в принципе, не выходить замуж, если не хочет. Она же имеет право, правда, ведь? Но странно говорить о том, что она имеет право не рожать, хоть это даже говорить, конечно, сложно и тяжело, но, тем не менее, все-таки имеет, как мы понимаем.
1: Не выходить замуж? Ну, конечно, имеет, но вы понимаете, я здесь вот... Ну, посмотрите на страны, которые вокруг нас, у которых много детей, да?
0: Угу.
1: Там положение женщины бесправное.
0: Ну, как бесправное?
1: Где бесправное? Вы покажите хоть одну страну,
0: ну, Узбекистан какой-нибудь. Ой-ой-ой, вы очень далеки от истины. Очень далеки от истины. Ничего подобного. Я вам больше скажу, где-то на Кавказе у нас больше бесправия у женщин. Я вам так скажу. Угу. Вы очень далеки от истины.
1: Ну, на Кавказе женщины рожают у нас.
0: Да, а что им еще остается? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
5: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
4: «Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так?» Вот еще одно мнение. «Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту».
5: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Ближнем Востоке.
1: Глава Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи предостерег страны Миканского соглашения от возможных действий, направленных против Тегерана. Миканский договор показывает, что арабские страны наконец-то осознали, что безопасность зависит от сотрудничества стран региона, однако они до сих пор не нашли правильный путь, написал он на своей странице в соцсети X. Азизи также предупредил о последствиях возможных действий против Ирана, подчеркнув, что ни одна ошибка не останется без ответа. Американское соглашение предусматривает, что нападение на одну из стран будет расцениваться как агрессия против всех участников соглашения.
0: Об Украине.
1: Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и нескольких областях Украины. Это данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины в третий раз за день.
0: О пожарах.
1: Пациенты и сотрудники больницы Подольска, где произошло возгорание, не пострадали. Сам пожар уже потушили. Об этом заявил зампред правительства, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин. Спасатели эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей. Двоих детей спасли из реанимации. О причинах возгорания не сообщают.
0: О школе.
1: Осенние каникулы у школьников в новом учебном году продлятся 12 дней, зимние – 11. Речь идет о тех, кто учится по четвертям, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещение страны. Осенью школьники будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября, плюс нерабочий день 4 числа. Зимние же каникулы начнутся 31 декабря, продлятся до 10 января включительно.
0: О спорте.
1: Калининградская «Балтика» обыграла самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 2-0. В турнирной таблице РПЛ «Балтика» занимает четвертое место, набрав 6 очков. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, имея в активе 2 балла. В следующем туре «Балтика» сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 августа в Калининграде. «Крылья Советов» в следующем туре сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 16 августа в Самаре.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля и 17 копеек. Евро стоит 94 рубля и 84 копейки. Курс юаня – 12 рублей и 17 копеек.
0: О погоде.
1: В эти минуты в российской столице 19 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 22, плюс 23. Осадков синоптики не обещают. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем будет до 22 тепла, пройдут дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Можно ли считать незамужних женщин полноценными людьми? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Виталий из Ставрополя. Слушаем вас.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Здравствуйте.
3: Всегда с уважением слушаю ваши передачи.
2: Спасибо.
3: С благодарностью, даже если иногда не согласен с чем-то.
2: Слава богу, что не согласна. Лучше с женой соглашайтесь во всем. А то мало ли. Да, пожалуйста, говорите.
3: А я уже дошел до того момента. Знаете, я вот слушаю вот эту передачу, вот депутат назвал неполноценными. А кто ему дал право? И вообще вот эта передача, она обсуждение правонарушения. То есть человек, публичный человек в публичном пространстве выражает свое мнение, что какая-то группа лиц неполноценная. Может быть, есть смысл правоохранительным органам обратить на это внимание?
2: Нет, ну комитет... Во-первых, у депутата есть неприкосновенность депутатская. Какие органы? Вы чего? Но комитет по этике при Госдуме существует. Вот он обратит внимание.
3: Ну вот нужно, чтобы он обратил. А то он очень смелый. Вот. И, ну, может быть, ему есть смысл пойти на СВО и показать свою смелость и свое мнение.
2: Да, давайте. У нас, вы помните, была практика, да, всех отправлять на СВО, да, кто что-то сделал не так. Вот на СВО, давайте без этого. Но что любопытно.
3: Я не...
2: Да. Что любопытно, смотрите, я проверил, с какого комитета господин Альтяков, я вот как-то сразу-то не задался этим вопросом, грешен, а выяснилось, что он не при комитете по делам семьи, что было бы логично, и тогда вопрос отпал бы, а он в совсем другом комитете вообще находится, по строительству так-то, вот, ну, потрясающий, короче, человек, да, не имеет отношения к его высказываниям, но тем не менее. Еще что-нибудь скажете, пожалуйста?
3: Ну, знаете, вот неполноценным человеком можно, наверное, все-таки считать, если он неполноценно выполняет какую-то работу. То есть вот в какой-то сфере, можно сказать, что там, например, пожилой человек, он неполноценно может выполнять тяжелую работу или умственную работу. Вот, может быть, обратят внимание, у нас очень много пожилых вот депутатов, да, вот почему бы, как бы не сказать, ребята, вы неполноценно... или там сенаторов.
2: Потому что
3: сенаторов.
2: Вы старые, в смысле, да, вы старые, поэтому неполноценные.
3: Ну да, вот вы, ага. Вы неполноценно выполняете, вот решения какие-то принимаете неполноценно. Ну,
2: разве в силу возраста медлительные, да, медлительные, поэтому.
3: Да, медлительные, решения вот какие-то такие заскорузлые, живут прошлым веком и так далее.
2: Да.
3: Вот как-то так.
2: Ну да, я понял, спасибо. Да. Вам спасибо. На самом деле, я немножко некорректно назвал комитет. Комитет называется «Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям». Во! Вот такие дела. Да, причем тут, собственно, рожалка, которая должна рожать, пока работает. Я, честно говоря, не понимаю, при чем тут замужние или незамужние женщины и мужчины. Не забываем, кстати говоря. Вот при чем тут они, тоже непонятно. 8 800 200 ровно 9702. Звонить Светлана из Москвы. Слушаем.
4: Сейчас вот послушала мужчину, который сказал, что женщины не хотят рожать, там все такое. Хотят рожать, но это невозможно. Представляете, ипотека 40-50, то есть дом, квартира стоит как самолет, машина, это ведро с болтами тоже стоит как самолет. Откуда взять деньги на содержание детей? С удовольствием бы сидели. Вот у меня, например, два сына. С удовольствием, но ипотека 50 тысяч. У каждого.
2: Это минимум.
4: До 60 лет, извините. Самый продуктивный возраст у мужчины. Он должен не детей содержать, а именно вот обеспечить жильем. Это, ну, это неправильно. В советские времена, да, мы стояли на очереди. Я сама родила троих детей. Но мы жили, извините, в хрущевке, в двухкомнатной квартире. Было очень тяжело. Может быть, и больше бы детей было.
2: Сколько вас в квартире было прописано? Ну, сколько человек жили в этой двушке?
4: 6 человек. Двухкомнатной, да, хрущевке. Кухни 5 метров. Понимаете?
2: Мой одноклассник шестером в однушке жили, между прочим. Было и такое.
4: Ну, вот они сейчас не хотят. Они хотят жить в хороших квартирах. Это правильно. Они не должны идти в хижину. Наоборот, надо идти туда, где хорошо. Но, извините меня, так нельзя. Откуда такие цены? Вообще правительство наше не смотрит на это.
2: Да смотрит.
4: Да не смотрит.
2: Да ну как не смотрит? Смотрит, вопрос...
4: Ну, смотрите, машина стоит 16 миллионов, но откуда-то так вообще...
2: Какая машина вас интересует? Я не понял. Уточните, за 16 миллионов.
4: Да хотя бы вот возьмите машину-танк, да, для большой семьи. Ага. Она хорошая, проходимая. Ездит
2: для большой семьи можно купить что-нибудь хорошее, но поскромнее, согласитесь.
4: Я согласна с вами. Но извините меня, когда ипотека и еще такая же машина по стоимости, это уже вытянуть очень тяжело.
2: Светлана, давайте так, справедливости ради. Не то чтобы я не согласен с тем, что вы говорите. Я, конечно же, за все хорошее против всего плохого. Но динамика по рождаемости никак не изменилась. В смысле, если изменилась, то к худшему, но не сильно, на самом деле, за эти 10 лет. А ведь, грубо говоря, лет 5 назад ипотека была вполне доступная. Ну, там, до СВО, вы поняли, да, в 2020 году вполне доступная ипотека была. Можно... А лет 6-7 назад и цены на квартиры даже в Москве, в принципе, были подъемные, и ипотеку можно было взять. Ну, можно было. Поэтому орожали так же. И то же самое говорили в эфире. Квартиры дорого стоят. Знаете, для тех, кто не хочет решать вопрос, квартира всегда будет дорогой. Я не говорю о том, что сейчас квартиры доступны. Они дорогие. И ипотека неподъемная. Но это всегда является оправданием.
4: Немножко не согласна с вами.
2: Ну, пожалуйста.
4: У меня, например, дети брали квартиру до СВО. Это был 18-й год. И вот они платят по 40-50 тысяч каждый месяц. Представляете, на эти деньги можно спокойно содержать двоих детей. У них и так двое детей у каждого. Они бы еще с удовольствием.
2: Но они в Москве квартиру купили? В Москве.
4: Да. Ну, 40-50. Мы родились здесь.
2: Смотрите, что-то. Светлана, 40-50 тысяч для Москвы – это не самые большие деньги. Давайте будем справедливыми. Я понимаю, что не у всех они есть, но если честно, да, посмотря правде в глаза, это не самая большая сумма. С учетом того, что аренда хорошей квартиры и сейчас, и тогда не стоила 40-50 тысяч. Ну, правда. Ну, давайте так. Не рожают по другим причинам. Ваш призыв, я понимаю прекрасно, с эмоциональной точки зрения, давайте будет квартира стоить подешевле. Ну и на машины, конечно, цены выросли, это безусловно так. Я не согласен с утильсбором. Это все можно прокричать в эфире эмоционально, безусловно. Отмените эту херню, цены давайте понижайте. Я не хочу ездить на «Ладе», тоже можно это прокричать. Но вопрос не в этом, не рожают по другой причине. По какой, я не могу ответить, не хотят, все. И дело тут не всегда, вот этот ключевой момент, не всегда в том, что квартиры дорогие. Спасибо большое, что позвонили. Давайте других послушаем. Юлия из Екатеринбурга, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: По моему мнению, женщин поставили в такое положение вообще, когда у нее появляются дети, сразу жизнь меняется полностью. Вот, например, на примере такси. Вот если двое детей уже, женщина вызывает такси. Таксист приезжает и разворачивается, уже видит маленькие дети. Тем более, если уж даже там она везет, не дай бог, инвалида, сразу уезжает. То есть и цена, да, в два раза дороже. Даже там вот каждое кресло, по-моему, стоило еще 2 года назад 100 рублей плюс к тарифу. То есть, во-первых, расходы увеличиваются, да, на это. Женщина с беспомощной ситуацией, она в декрете, она часто лишается работы, заработка. Посмотрите, то есть нужно менять отношения в обществе. Когда женщина молодая, да, она всем нужна в плане там работы, она работает, она боится потерять вот этот кусок хлеба. Когда у нее появляются дети, у моих всех знакомых, даже в Сбере, да, кто работал, их просто уволили, да, все. Сократили отделы, перевели их в какой-то отдел, этот отдел убрали. Даже будучи, когда они были в декрете, на декретной ставке. То есть все зависит даже не от квартиры, а от того, что нет неработающих бабушек, да, они вынуждены работать из-за повышения пенсионного возраста. Не с кем сидеть ребенку маленькому, в садике у нас были до 6, уже этот воспитатель уходила в 5. Говорила, ей надо тоже забирать внучку. То есть я работаю до 7, как я заберу ребенка в 5, да? И плюс это отношение, вот это патриархат, который вот сидят большие дяди, они считают, что вот дети – это проблема. Если раньше, говорят, такого не было, да, в Советском Союзе, то есть все было, вот работа рядом, садик. То сейчас и садик рядом с работой получить сложно. И как это совместить? Быт, работу и материнство, когда нет вообще отношения в обществе негативное в общем случае для женщин с детьми. Я смотрю, вот эти женщины идут с 3 детьми, я считаю их героинями. У меня вот я на 3-го не соглашусь, потому что я не хочу потерять, во-первых, работу, я не хочу потерять, вот это вот действительно нужна и больше машина, и так далее. Все становится, вот говорят, вот где один, там и второй, где второй, там и третий. Это неправда. Плюс еще какой-то должен быть у женщины вот этот базовый минимум. Если она родила, допустим, 2, да, и ей почему ипотека сильно много не уменьшается, как в Германии. Родишь одного, там вот ипотеку снижают, второго еще снижают, за 3-го чуть ли не гасят уже государство. Здесь такого нет. Плати ипотеку, работай, обеспечивай мужа, там, как бы, обготавливай
2: глаз. Что вы мужа-то обеспечиваете? Почему муж-то обеспечивает
5: вас? В плане быта. Мужчины у нас капризные, нам надо завтрак, нам надо обед, нам надо ужин. Это патриархат, то есть в таком плане, что мужчина, он пришел, отработал, лег, я устал. А женщина пришла, она должна накормить детей, она должна прибрать, постирать. Да, сейчас есть стиральные машины, там, я не знаю, мультиварки, да, но факт остается фактом. У нас женщина – это как лошадь. Это вот такое отношение в обществе, поэтому
2: ну, к этому давайте привело. Так, не это потому, же не в обществе, не у нас в обществе, а в целом, да, тогда получается. У женщины такая роль. В принципе. А то получается, что как будто бы так только в России. Вот я вас слушаю. Давайте. Ну, не, это проблема, но это глобальная, если проблема, конечно. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политический обозреватель Александр Пески о прорвавшихся мигрантах в автономный город Испании.
8: Несколько вещей сошлись в одном месте. А главным образом это всегда причина есть деньги и власть. С одной стороны, король Марокко хотел показать, ну, как бы сказать, свою силу по отношению к его испанскому соседу, по отношению к руководящему этой несчастной испанской страной Педро Санчесу. Показать то, что даже 200 вооруженных полицейских испанских – ничто в сравнении с организованной толпой. Мы с вами видели уже организованную толпу в этих странах Северной Африки в 2011 году, так называемые арабские весны. Совсем недавно также признавались некоторые друзья из Силиконовой долины под фамилиями Карп и Итиль, которые вот в этом же году тоже сносили правительство в Бангладеш и в Непале. Это все вот обыгрывание вот этих вот цифровых технологий. Американцы готовятся к большой, я это называю, к большой мировой цифровой войне, где они всех остальных, кого смогут, будут деклассировать. То есть сами будут они первой лиги, высшей игра, а все остальные будут управляться американцами не только присутствием своих военных баз, самолетами, танками и GI-ами. Но вот американцы смогут посредством Палантира, либо других таких вот вещей передвигать шахматные фигурки на мировой карте. Я думаю, это вот тестовые звоночки. Где-то вот так вот прошло, где-то, ну вот как в Непале. Молодежь просто пришла тучно и вынесла свое правительство. И сейчас там какое-то молодежное правительство сразят в Непале, и все хорошо. Это одна вещь. Власть. Это грядущий передел мира. А вторая вещь, очень банальная. Деньги.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Можно ли считать незамужних женщин полноценными? Высказывайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Депутат Ильтиков, напомню, и про мужчин тоже сказал, что они тоже, если они не женаты, тоже неполноценные. Я так понимаю, что всем на это плевать. Да, никто это не заметил. Вот за женщин зацепились. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Подмосковья, пожалуйста.
9: Алло?
2: Елена, да, говорите, пожалуйста, слушаем.
9: Да, здравствуйте, Иван. Вот я хотела бы сказать, у меня один раз исключили. Вот у меня две дочери. Одна закончила РУДН по специальности юрфак, вторая учится сейчас на третьем курсе МГУ на журналистике. Так. Она говорит, у них нет мальчиков, потому нет. Что все мальчики не хотят заводить знакомства. Они все с ипотеками и хотят, чтобы им мамы, женщины...
2: А, нет мальчиков, в смысле, у девочек нет мальчиков.
9: У девочек моих,
2: я думал,
9: да.
2: Я думал, в группе нет мальчиков.
9: Нет, нет, нет. И в группе нет мальчиков. И да, потому что в учат одни девочки. Вот, у одной 28, у нее нет никаких женихов, у второй 20. Я, честно говоря, тоже переживаю, потому что у меня дача, две квартиры, кому-то надо все это наследство передать. И вот я никому это не могу передать, потому что они говорят, у меня одни подруги, мальчиков у нас вообще нет. Я не знаю, где эти мальчики, которые ищут девочек, но, простите меня, мне это вообще непонятно. Вот. И, мне кажется, что они просто не хотят работать, потому что у одной девочки, я ей говорю, смотри, у тебя наследство 12 соток, их надо обрабатывать. Второй, говорю, у тебя две квартиры, тебе надо их содержать. И вот они боятся, мне кажется, эти мальчики. Они не хотят ничего делать. Они хотят, вот как у меня есть молодой коллега, 25 лет, отдыхать, Сахалин, командировки. И вот и все. Он больше ничего не хочет делать. У него спортклуб и кафе, и доставка еды. Ну, он ничего готовить даже не хочет.
2: Да. Ну, в общем, справедливо, справедливо, справедливо. Далее. Максим из Кемерово, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
10: Ну, вот женщина тут меня опередила буквально передо мной, которая... Да, вот за эти 30 лет мы вырастили поколение, которое ничего не хотят делать.
2: Скажите, пожалуйста, а поколение, которое, к которому вы относитесь, по справедливости, оно хотело что-то делать?
10: А мое поколение, ну, да. Во-первых, вогнали в такую ситуацию, что те, кто постарше, развалили СССР, и мое поколение молодыми вошли в разруху. Так. Многие вообще скололись. и в этом виноваты те, кто постарше.
2: Угу. Вот. То есть всегда, ну, кто-то, видите, всегда кто-то виноват.
10: Нет, я понимаю, каждый отвечает сам за себя.
2: Вот-вот,
10: да?
2: Вот-вот.
10: Вот, да. Я, к счастью, мне в этом отношении с характером повезло, поэтому... Ну ладно, смотрите, я про что? Ну, во-первых, про ипотеку. Вот тоже хотел сказать. Вот у меня две дочери взрослые.
2: Так.
10: Вот одна сидит, вот, вам хорошо, вы в Советском Союзе все получили, хотя я в нулевые купил квартиру. То есть она не знала, я ей рассказал, как это было. Тогда еще как раз перед ипотекой, когда были простые потребительские кредиты. И я работал, я несчастный бюджетник, учитель. Вы представляете, в 90-е, в начале нулевых какие были зарплаты? Ну, я купил квартиру, я на трех работах пахал.
2: Так.
10: И, ну ладно, я про что? Ну, прикол-то в чем? Я сначала это рассказал, как нам квартира досталась. А потом сказал еще одну интересную вещь. Дочь, я не понимаю, ты-то что переживаешь по поводу недвижимости? Вот у папы с мамой есть двухкомнатная квартира. Бабушка одна осталась, живет в трехкомнатной квартире. Кому квартира после нее достанется? Кроме того, я сейчас за своим отцом достраиваю огромный коттедж. 160 квадратных метров. Я говорю, доча, блин, вот ты же работаешь. У тебя там парень есть, нет. Вы семью создайте. Просто помогите мне достроить коттедж. Тут меньше миллиона осталось вложить, чтобы он был. У вас будет офигенное жилье.
2: Давайте ближе к...
10: Хотя она образованная, она работает. Вот эти все ценности их искоренили во многом. Понимаете? Ну, а старше...
2: Давайте ближе к высказыванию парнем. Депутата. Давайте вот...
10: А ближе к высказыванию... Да. Ну, сейчас я говорю, старше живет с парнем, но уехали. Они все, во-первых, не хотят жить в провинциях. Все хотят жить в Москве,
2: да,
10: и
2: нет,
10: купить тенденция... именно квартиру в ипотеку.
2: Ну тенденция ладно, меняется все-таки.
10: Ближе к высказыванию.
2: Да,
10: да, конечно, любой женщина, мужчина, это, конечно, человек, но не состоявшийся отец, не состоявшаяся мать.
2: Ага. Вот, ну, то есть все. Вы скорее согласны с ним, да?
10: Если коротко. Ну да, ну как человек, да, как бы, ну нормальный человек, что скажет. Это, ну, не состоялся как отец, нет, если мужик. Не состоялся как мать, нет, если женщина.
2: Ну
10: так и... Ну, Россия скоро не будет. Это вот мои... Ну,
2: Россия будет, русских не будет. Спасибо.
10: Без русских.
2: Да, без русских. Это другой разговор. Далее. Марианна из Санкт-Петербурга, слушаем вас, пожалуйста.
11: Да, здравствуйте. Знаете, я хочу добавить свою тоже 5 копеек. Вот я слушаю все эти разговоры вокруг женщин, которые в последние годы, что женщина должна рожать и рожать. У меня такое ощущение, конечно, оно неправильное, да, но ощущение такое, что женщину рассматривают как дойную корову. Вы меня простите, пожалуйста, да, за такое сравнение. Что вот думают, как бы, какие условия ей нужно, чтобы она гора выдавала детей. А женщина, между прочим, у нее может быть очень много разных причин, по которым она просто ей не хочется иметь семьи, не хочет иметь детей. Например, вот у нас в Петербурге климат довольно сложный. И я жила и в Москве, и в Петербурге, и в Москве совершенно другое самочувствие. Там себя не ощущаешь. В Петербурге вот ничего не хочется. Можешь только или работать, или работа, или семья. Ну, я не хочу сказать, что все такие. Но вот может быть и такая причина. Поэтому так вот говорить на
2: женщин... Но с этой причиной можно бороться. Можно переехать в другой город. Вот и все. Если такая сложность возникает. Правда ведь?
11: Ну, понимаете, у всех разные организмы. Потом я могу сказать еще такой пример. Я однажды на улице, мне на встречу шла женщина, и буквально орала в трубку по телефону. Ну, улица была пустынная, она не стеснялась. Я буквально просто невольно слышала. Она своей половине, видимо, мужской, кричит в трубку. У нас никогда не будет 4 детей. Рожайся сам. И послала его на 3 буквы. Потом она послышала, что он ей говорит. Она опять то же самое повторила. Не будет у нас детей. Вот женщина, она имеет право хотеть или не хотеть. Понимаете, вот все мое мнение. Вот,
2: ага, ага. Спасибо, спасибо. Еще успеем принять звонок. Елена, город Чехов, Подмосковье, пожалуйста.
12: Тема очень интересная. Я мама 3 детей и считаю, что женщина должна рожать. Но женщина сама, она не рожает. Поэтому здесь очень много зависит от мужчины. Предыдущая девушка... рассказывала, что вот женщина лошадь и работает, готовит. ну, простите, женщины, мы же сами этого хотели. Мы же сами это хотим.
2: Ну, в общем, рожать никто не заставляет, да, собственно. Начнем с этого.
12: Поэтому,
2: кроме депутата Эльтякова.
12: Ну, конечно. А то, что молодежь сейчас не спешит, не хочет рожать, так это все опять из семьи. Это же нужно растить и рассказывать, и объяснять. Вот мои двое старших, дочь 26, сын 22, они хотят рожать. Есть сложности с тем, что найти нужно пару, да, соответствующую своим параметрам. Но все равно это есть в планах, и они будут рожать одного, двоих, как минимум. Я считаю, что женщина должна рожать, но она сама себе, в принципе, создает те условия, в которых ей хочется это делать. А если женщина хочет работать, как лошадь, ну пусть работает.
2: А вы незамужних женщин все-таки вы считаете полноценными или неполноценными? Вот этот вопрос. Так,
12: смотрите, раньше вот отношения, я уже не девочка, да, мне 45 лет. И когда я раньше встречала женщину без детей, мне ее было искренне жаль, и я считала, что у нее проблемы со здоровьем. А сейчас мое мировоззрение поменялось. Они нормальные, здоровые, просто не хотят.
2: Все понятно. Спасибо. Хорошо поговорили.

будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.